Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззаконие. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топи уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение четвертой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: На следующий день Ульяна отправилась в Книши, чтобы повидаться с Марфой, женой старого Карпа. Она не была здесь уже около года, хотя в прежние дни они с Марфой были близкими подругами. Они вместе выросли, почти одновременно вышли замуж. Марфа была рядом с Ульяной, когда родился Павел. Ульяна первой приняла в руки новорожденную Галю. Они вместе взращивали своих чад, и не было дня, чтобы они не виделись. Но все изменилось, как только Ульяна стала штундисткой. Старый Карп запретил им встречаться. Ульяна сразу приступила к делу. «Марфа», — сказала она, — «мы с тобой всегда мечтали, чтобы наши дети однажды поженились. Знаю, что Карп против этого по некоторым причинам, но ты передай ему то, что я сейчас скажу. Если он согласится на их брак, я готова отдать все, что у меня есть, до последнего рубля. А вы оба знаете, что денег у меня немало. Хвала Богу! Старый Ахрим не сможет дать за Панасом и четверти от моего. И еще, ему надо думать о втором своем дитяти. А у меня только Павел. Но он должен вернуться в церковь, ответила Марфа, хотя и была поражена щедростью предложения Ульяны. «Этого он не сделает никогда», — ответила она. «Но он не будет настаивать на том, чтобы Галя присоединилась к нам».

0: Она будет молиться Богу, как ей подскажет собственная совесть. Но придет время, и Павел станет большим человеком среди нас. Так говорит Валериан Петрович. Марфа, сделай все, чтобы наши молодые были счастливы. Ах, если бы это зависело от меня, сказала та со вздохом. Вы, штундисты, похоже, всегда счастливы и радостны. Ваши дома так опрятны. У вас на окнах красивые цветы. Слушай, вы всегда вместе. И муж любит свою жену, как в первый день после свадьбы. Хотела бы я, чтобы у моей Гали был муж, который любил бы ее, когда она станет старой и некрасивой, как я. От Панаса такого не жди, воскликнула убежденно Ульяна. Да уж, Панас на то не горазд, согласилась Марфа. Марфа, дрожа от страха, передала Карпу предложение Ульяны, прежде накормив его особенно вкусным ужином. Но он ответил на это непреклонно. Если Павел примирится с церковью, он сможет жениться на Гале. Если же нет, она станет женой Панаса.
1: «Отец!»
0: — сказала Галя, робко прижавшись к отцу и положив голову ему на плечо.
1: «Зачем мне вообще выходить замуж? Ты устал держать меня дома? Я буду послушной и во всем стану тебе угождать! Папочка, только, пожалуйста, позволь мне остаться дома с тобой и матушкой!»
0: Ее голос утонул в рыданиях. «Нет, нет!» — ответил Карп одновременно упрямо и шутливо. «Я не позволю моей единственной девочке стать старой девой. К тому же мне хочется покачать на коленях своих внуков. Девочка — только половина ребенка. Хочу, чтобы смелые пострелята скрасили мне старость».

0: Генерал Нестеров жил в старой усадьбе возле Острани. После отмены крепостного права в 1862 году его доход с каждым годом все сокращался в связи с нерадивостью и плохим управлением. Образ жизни он вел исключительно замкнутый и простой. Он теперь мало что значил в округе, где его слово прежде считалось законом. Две его дочки-модницы, жившие в Санкт-Петербурге, вытягивали из него все деньги, которые могли завестись. Валериан, его единственный сын и наследник, последние 3 года путешествовал по миру, удовлетворяя русскую страсть к непоседливости, которая охватила нацию примерно в середине нынешнего века. Валериан вернулся из странствий пропагандистом всего чистого и простого. В западных странах он изучал конституции, при которых жили и процветали тамошние народы. И сердце его сокрушалось при мысли о том, как живут люди в его любимой России. Он чувствовал себя свободно среди бывших крепостных своего отца, которые в действительности были не свободнее, чем в старые времена до манифеста об отмене крепостного права. Он смешивался с ними в нелегкие недели сбора урожая, помогая им собственноручно, полностью разделяя их тяжкий труд, в то же время изучая их разные характеры, в надежде просветить их в течение предстоящей зимы. Ульяна была среди его главных симпатий, но он реже, чем с другими крестьянами, встречался с Лукьяном и Павлом. Был один человек, с которым Валериан никак не мог найти общий язык. Это был старый Ахрим, отец Панаса. В молодости он слыл большим негодяем, готовым на любые гадкие поступки, позором всей округи. Однако примерно 25 лет назад он вдруг резко изменился, взяв в жены богатую вдову, которая умерла через несколько лет после этого, оставив ему их общего сына Панаса и свою дочь, которую он недавно выдал замуж. Его считали одним из самых богатых людей в Книшах. Он торговал скотом и в большом количестве арендовал у генерала Нестерова бахчи. Ахрим был человеком все еще сильным и красивым, с густыми пепельно-серыми бровями, правильными чертами лица, мужественной и впечатляющей осанкой. Он выглядел намного привлекательнее своего сына и осознавал это. Почему же ему не жениться на Ирине после того, как обустроится Панас? Она была богата, но он был еще богаче. Да, она была на 20 лет моложе. Ну, так что же с того? Не было другого, более подходящего мужчины среди всех ее ухажеров. Как бы там ни было, он испытает судьбу. А Ахриму редко не удавалось то, что он задумывал. В тот день, когда Галя понапрасну умоляла отца, Ахрим вернулся со своих бахчей раньше обычного и приказал работнику быстро приготовить ему обед. Сам он отправился в кладовку, где хранил лучшую свою одежду, редко видевшую свет. Взяв почти новый синий сюртук с блестящими металлическими пуговицами и лучшие сапоги с бордовым верхом, он поспешил нарядно одеться. Потом, натянув на брови новую каракулевую папаху, он пошел прямо к Карпу с дипломатическим визитом. В хате у Карпа обед еще не накрыли. Галя только что вернулась со стиркой от реки, а Марфа делала все очень медленно и не обращала внимания на время. Любая женщина в Книшах управлялась за час с тем, что Марфе удавалось за 2. Галя спешила с обедом и смотрела за картошкой в печи, когда, выглянув в окно, увидела вдруг раздраженного Ахрима, идущего через скотный двор. Сердце у нее упало. «Отец!» – вскричала она. «Ахрим идет!»
1: «Что за нужда?» – проворчал Карп. «Люди собрались обедать, а он по гостям ходит!»
0: Но он вышел навстречу гостю без тени раздражения на лице. Наоборот,
1: Он весь светился радушием и учтивостью. «Рад видеть!» – воскликнул он. «Как поживаешь, Ахрим Моисеевич?» «Давай, заходи!» «Благодарствую за прием!» – ответил Ахрим, низко кланяясь. Они вошли в хату, и Карп усадил дорогого гостя на почетное место возле икон, а сам сел напротив на деревянный табурет. Он был охвачен любопытством и полон надежд. Ахрим, разумеется, не пришел просто проведать его по-соседски. Он бы ради этого из дома не вышел. «Откуда тебя Бог принес?» – спросил Карп, на самом деле подразумевая, зачем пришел. Но такой прямой вопрос был бы невежлив. «Хочу увидеть отца Василия и воздать ему должное. Правда, намерен немного с ним поторговаться», – ответил Ахрим, осматривая свои яркие пуговицы и бордовые голенища. «Так я и поверил», – сказал себе Карп. «Если хочешь торговаться с попом, то делай это вечером, когда тот пьян, а не в разгар дня, когда он так же умен, как и ты, и тверд, как кремень». Он начал толковать об урожае, о ценах на пшеницу на рынке, все время наблюдая за гостем проницательными глазами. Галя открыла дверь и робко стояла на пороге.
2: «Матушка спрашивает, ставить ли ей обед или обождать?» — сказала она.
1: «Ставьте на стол!» — прорычал Карп. «Все уже давно отобедали, а мы еще не приступали!» «Ух, моя старуха, как ленивая кобыла!» — сказал он Ахриму. «Она делает шаг, потом отдыхает. Галя не такая, но она все утро стирала на реке».
0: Ахрим вежливо поднялся и сделал вид, что собрался уходить. Но Карп и слышать об этом не хотел. Если он не отобедает с ними, то пусть хоть дождется чая. Ахрим принял предложение и сел у окна, немного поодаль от обеденного стола. Это был верный знак, что явился он с некой целью. За обедом почти все время молчали. Только Ахрим рассказывал о проделках сельского головы, с которым не особо дружил и чье место сам хотел занять. Карп и Марфа ели неспешно и с важным видом. А Галя прислуживала за столом, подавая блюда и время от времени делая вид, что ест сама. Но ей кусок в горло не лез. Она давно догадалась, зачем пришел Ахрим. Карп тоже был сильно взволнован, чтобы полностью отдаться еде, но этого никто не заметил. Он каждый раз торжественно перекрещивал ножом буханку, отрезая ломоть, усердно и с большим тщанием пережевывал еду. Он отвечал Ахриму односложно, трезво и сдержанно. Сам он не ссорился с сельским головой. Вскоре трапеза окончилась. Женщины убрали со стола и поставили кипящий самовар, чай, сахар, а сами удалились. Они знали, что мужчины не желали их присутствия.
2: «Мама, дорогая!» – воскликнула Галя, прижавшись к Марфе. «Он пришел за мной! Он будет свататься!»
1: «Чего испугалась, девочка моя?» – спросила мать. «Тебе пора замуж. Все твои подружки при мужьях. Ты ведь не собираешься остаться старой девой?»
2: «Мама, мамочка, не говори так!» — прервала ее Галя. «Это во сто раз лучше, чем выйти за Панаса! О, я пропала!»
0: Она вся дрожала и еще теснее прижалась к матери, словно овечка, ищущая защиты от волка.
1: «Благословит тебя Бог, дитя мое! Благослови, Бог!» — повторяла она. «Ведь не Ахрим хочет на тебе жениться!»
0: Галя в отчаянии покачала головой, залилась безутешными слезами.
1: «Бедняжка моя!» — воскликнула мать безнадежным тоном. «Что я могу поделать?
2: Если бы я могла помочь, я бы пошла для этого в огонь и в воду. Матушка, позволь мне уйти,
1: взмолилась Галя.
2: А если отец спросит, где я, скажи, что отослал меня в лавку, или на реку, или куда еще.
1: Ступай, ступай, дитя мое, быстро сказала Марфа. Я уж как-нибудь управлюсь, а если разгневается, возьму все на себя. Иди, иди, ничего не станется, а ты у меня единственная. Галя горячо обняла мать и выскользнула через сад в соседний двор, а потом на улицу. И двое мужчин, обсуждавших ее судьбу, этого не заметили. Бедная мать долго сидела на заваленке у хаты. Неподвижные руки она сложила на коленях и время от времени печально качала седой головой. Она очень хорошо знала, что значит выходить замуж, подчиняясь воле отца. И ей самой не нравились ни старый Ахрим, ни Панас. Она знала, что у обоих жестокий и крутой нрав. Ах, если бы только Павел оставался православным! Как счастливы были бы теперь она и Галя! Они и были очень счастливы до последних нескольких месяцев, пока штундисты не погубили покой и радость их дома. Но она ничего не могла сделать для своей единственной дочери. У нее не было голоса в вопросах сватовства. Все зависело исключительно от двух пожилых мужчин, чьи тихие и осторожные голоса доносились до ее слуха. Карп и Ахрим медленно потягивали слабый чай из блюдец, изредка надкусывая куски сахара. Они долго пили в молчании. «Если начать говорить сразу, то покажешь, что не уважаешь предложенное тебе угощение, и серьезность чаепития будет умалена». Первым в качестве хозяина молчание нарушил Карп. «У тебя в этом году знатные арбузы, Ахрим!» – сказал он. «Ты прибавишь к своим закромам не одну сотню рублей серебром». «Да уж и не говори», — ответил Ахрим с благодарной улыбкой. «Буду рад, если сведу концы с концами». «Ну что за земля у тебя, Карп Петрович? Возле моих бахчей твой луг. Ну просто сокровище». «Да... Если бы я знал, что лук этот может достаться моим детям, умер бы счастливым!» Карп пощипывал уши. Он ожидал, что после такого вступления Ахрим перейдет к цели своего визита. Но старый лис был слишком хитер и быстро ушел в сторону. «Карп Петрович, — сказал он, — что ты скажешь, если я попрошу тебя продать мне этот лук? Могу дать за него не меньше других». «Ты не хочешь покупать мой луг», — подумал Карп. Но он не выказал никакой растерянности, сделал вид, что принял предложение всерьез, и посмотрел гостю прямо в глаза. «Для тебя, Ахрим Моисеевич», — ответил он, — «я уступлю его за 500 рублей». Цена была несуразно высокой. И оба это знали. Ахрим вздохнул и отвел глаза. «Должен подумать», — сказал он. И завел речь о тяжких временах, трудностях в торговле, падении цен. Потом он заговорил доверительным тоном и пожаловался на запустение в своем хозяйстве и о той малой помощи, что получал от сына, который только бегал по девицам, работая лишь иногда. «Я хочу женить сына», — сказал он. «Это отрезвит его». «Разумно», — ответил Карп так, будто вопрос вовсе его не касался. «От женитьбы не уйдешь. Девушки не станут на него смотреть, когда у него будет жена. А уж она-то его прялкой отходит, если опять начнет за ним таскаться». Карп искренне рассмеялся. но ни на секунду не отрывал от Ахрима взгляда. «Выкладывай свою тайну, старый лис», будто говорили его глаза. Но Ахрим притворился, что ничего не понимает, и продолжал пустопорожние разговоры о своей усопшей жене и о себе самом. Потом он снова вернулся к покупке луга. Карп слегка озадачился. Они долго рядились. И, наконец, Ахрим сказал: «200 рублей, если хочешь». Это была почти что настоящая цена земли, и Карп теперь уверился, что тот пришел только ради покупки этого луга. Он начал торговаться по-настоящему и при этом весьма разгорячился. Вдруг Ахрим произнес с таким тоном, будто мысль только что пришла ему в голову:
2: «А знаешь, что я подумал, соседушка? Пусть-ка Галя выйдет за Панаса. Тогда мои и твои владения будут принадлежать им».
1: Карп был застигнут врасплох и не сумел скрыть своего великого удовольствия. Старый лис перехитрил его, и не было нужды затягивать дело.
2: «По рукам, не возражаю»,
1: — сказал он, не глядя в лицо Ахриму.
2: «А как насчет приданого?» «Не разорю», — сказал Ахрим. «Дай за Галю этот лук, 2 упряжки волов, 2 пары коней, 6 пар мелкого скота и 300 рублей на постройку новой хаты».
1: «Постой-ка, постой-ка!» — воскликнул Карп в неподдельном возмущении.
2: «Татары не потребовали бы больше!» «Я столько не могу!» — добавил он извиняющимся голосом. «Мы с моей старухой тогда пойдем в работники».
3: «Как же так? Ты ведь все село мог купить!» — сказал Ахрим со смешкой.
2: «Нет!» — произнес Карп, даже не думая миндальничать. «Я в нищие не пойду. Не отдам за Галей и половину. Это все. Можешь больше меня по этому делу не беспокоить».
3: «Как желаешь», — ответил Ахрим.
1: Он перевернул свою пустую чайную чашку и сверху положил оставшийся у него кусок сахара. Это означало конец чаепития и собственного торга.
2: «Но выпей еще чаю!» — воскликнул Карп.
3: «Эй, Галя, Марфа! Кто там есть? Разогревайте самовар! Несите сахар, лимон, да побыстрее!»
1: Карп не был ни удивлен, ни обижен жадностью Ахрима. В этом не было ничего нового. Когда торгуешься, всегда надо хитрить. Они закурили трубки, начали приятную и отвлеченную беседу, пока снова не принесли самовар. Они уже выпили по 2 дюжины чашек каждый, но снова принялись за чай, потягивая его с серьезным, многозначительным видом, избегая смотреть друг другу в глаза и тщательно воздерживаясь от единого слова по тому вопросу, что занимал их сердце. Но тема была поднята, и ее нельзя было оставить. Первый, кто заговорил о ней, должен поддаться. Карп то и дело вздыхал, время от времени утираясь рукавом рубахи. Ахрим ерзал, пил свой чай, осушая чашку одну за одной. В манере торговца, много повидавшего на своем веку, он рассказывал всякие истории Карпу, который слушал его с большим вниманием. Так могло продолжаться часами, если бы Ахрим случайно не выглянул в окно и не увидел Ирину, зашедшую на скотный двор и скрывавшуюся за углом хаты. При виде ее он разволновался и потерял самообладание.
2: «Там Ирина!» — воскликнул он. «Она сюда часто приходит?»
3: «Забегает!» — заметил равнодушно Карп. «Бабы любят посудачить, сам знаешь. Вот они сейчас языки-то и почешут».
1: Он кивнул в сторону внутренней двери.
2: «Что ж,
1: а ну-ка!» — выпалил Ахрим, понижая голос до шепота. «Что даешь за Галей? Одолел ты меня, старый кабан!» — добавил он про себя. Он пожалел о сказанном, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
3: «Мне надо подумать», — ответил Карп,
1: снова набивая трубку и уговаривая гостя сделать то же самое. Между затяжками дыма он заговорил очень размеренно.
3: «Одно платье, еще одно и третье с синим узором. Так, две жакетки, 5 отрезов льняного полотна».
1: Он долго перечислял гардероб дочери, хотя оба знали, что весь этот разговор – полная чепуха. Гардероб обеспечивался усилиями Гали и матери, а отец не имел к нему никакого отношения.
3: «А как насчет домашней скотины?» – спросил Ахрим. «Одна упряжка волов, корова и 25 рублей деньгами», – сказал Карп.
1: Ахрим тяжело вздохнул.
3: «Люди скажут, Панас женился на нищенке», — заметил он опечаленно.
1: «Что ты? Никто такого не скажет», — ответил Карп. «Я добавлю гнедую кобылу. Это отменная кобыла. И должна осенью ожеребиться. А еще я дам им 2 пары овец. Мои овцы изрядно хороши».
3: «Они-то хороши, спору нет. Но вот какая им цена?» – спросил Ахрим.
1: И тут торг разгорелся с новой силой. Но когда самовар остыл, Ахрим встал, чтобы откланяться. Такое важное дело не решить в один присест. Наследник Архима и наследница Карпа не могли обручиться, как попрошайки.
3: «А ты приходи ко мне», — сказал Ахрим.
1: «Благодарствуем за приглашение», — ответил Карп. «А я пока что потолкую с женой и дочкой. Мы все должны сделать по-божески», — добавил он благочестиво.
3: «И то верно», — ответил Ахрим. «Нынче по-другому никак нельзя. В наши дни, как отец говорил, так молодые делали. А теперь молодежь сама по себе».
1: «Моя дочь не из таких», — возразил Карп.
3: «Твои бы слова, да Богу в уши», — произнес загадочно Ахрим.
1: «Не пускай ее к Ирине. Она там с Павлом видится.
3: Не удивлюсь, если Ирина ходит сюда к ней. Этой молодежи не следовало много воли давать».
1: «Марфа!» – заревел Карп таким голосом, что старуха тут же в ужасе вбежала в горницу.
3: «Скажи Гале, пусть немедленно идет сюда и привечает тестя своего, Ахрима Моисеевича. Где она?»
2: «Галя?» – запнулась бедная мать. «Она ушла. Я ее в лавку отослала, а потом к колодцу».
1: «Ладно», — сказал Карп, оборачиваясь к Ахриму, уверенно махнув рукой, и в его глазах появилась улыбка, будто говорящая, что в его доме все было правильно и под его надзором. Они поклонились друг другу, и Ахрим пошел домой, весьма довольный тем, как пока что продвигается дело. Тем временем в Ковыльской епархии готовилась жестокая расправа над штундистами из Книшей. Весть о Степане и о том, как он крушил иконы, распространилась по всему городу, несмотря на все усилия хозяина постоялого двора Исаака. В этом был замешан Лукьян, и власти не позабыли его 6-месячное заключение в самом начале его служения. Что касается отца Василия, то он особо не беспокоился, пока его доходу ничего не угрожало. Были и робкие слухи о недовольстве среди окрестных селян. Местный пристав сообщил о нескольких подозрительных тайных собраниях, на которых, если сказать правду, штундистов не было.
3: Однако староста Савелий, казалось, не хотел замечать это обстоятельство. Когда Карп и Архим упрямо рядились о будущем своих детей, совсем другая сцена происходила в бедном жилище Лукьяна возле Острани. К одинокой хате подъехали два экипажа. В первом сидели двое полицейских, вооруженных наручниками и кандалами. Во втором находился отец Паисий. Молодой священнослужитель, но не приходской батюшка. Его отрядила епархия в качестве особого чиновника. Староста Савелий сидел возле возницы, поскольку его вызвали в Ковыльск, чтобы можно было быстро и без труда найти хату Лукьяна.
1: «Вот это место», — сказал Савелий, неохотно указывая на низенькую хату Лукьяна. Они все вместе вошли в ворота. Параска возилась у печи, готовя скудный обед, когда увидела непрошенных и страшных гостей, идущих через двор. Лукьян работал в саду, любовно окапывая землю вокруг каких-то редких цветов, подаренных ему валерианом. «Что стряслось?» – встревожился он при виде побледневшего лица Параски и решив, что случилась беда с дитятей.
2: «Солдаты!» – выпалила она. «Савелий привел солдат! И с ними священник! Они уже во дворе!»
3: Лукьян посерьезнел. Он минуту помолчал, прощальным взглядом обводя любимый сад, ульи и все растения, которые выпестовал с таким тщанием. Он знал, что не скоро все это увидит снова. Но что он мог сказать Параске, чтобы приободрить ее робкое сердце? «Погляди», — произнес он, — «погляди на эти цветы! Цветок — это один из любимцев Бога. Он одевает его лучше, чем Соломона во всей его славе. Но наш Господь говорит, что мы важнее цветов или птиц, и Бог на небесах заботится о нас намного больше. А ты уж позаботься за меня, о моих цветах, пчелах и скотине. Они бессловесные твари и не могут пожаловаться, когда о них забывают. И скажи братьям, Параска, что я не пойду туда, где нет Бога. Со мной все будет хорошо. Они не должны слишком горевать или падать духом. Ни они, ни я не должны бояться. А теперь пойдем». Параска последовала за ним вся в слезах. «Если они спросят тебя о твоей вере, — прошептал он, — говори то, что вложит в твои уста Господь. Но если спросят о братьях, не говори ни слова. Говори, что каждый отвечает только за себя». Когда они вошли в хату, там уже шел обыск. Руководил всем отец Паисий. Ему наказали непременно обнаружить важные доказательства против штундистов. Паисий был светловолосым человеком с мелкими заостренными чертами лица, мягкими голубыми глазами и вкрадчивым голосом. Архиепископ обычно посылал его самыми щепетильными и дипломатичными заданиями, которые он, имея природный дар к интригам и хитростям, исполнял с большим умением. Он был прирожденным иезуитом.
1: «А вот, наконец, и ты, Лукьян, штундистский апостол!» — сказал он с легкой улыбкой. «Мы хотим больше знать о твоей новой вере. У тебя столько книг, будто бы ты священник. А другие-то бумаги имеются?»
2: «Это правда. Я учу своих братьев всему тому, что узнаю от Бога», — ответил Лукьян. «Но не мне, грешнику, зваться апостолом. Вот все мои книги. Извольте взглянуть на них сами. И да поможет вам Бог извлечь из них пользу на добрые дела».
3: Он говорил с таким спокойствием и достоинством, что Паисий был несколько смущен. Был произведен самый тщательный обыск на предмет вредной литературы. Перерыли кладовую, навес для телег, двор. бросали подозрительные взгляды на ульи. Но пчел потревожить не решились. Проверили кувшины для меда. Их переворачивали один за другим. Поднимали, заглядывали внутрь на случай, если что-то было спрятано в них или под ними. Не нашли ни писем, ни бумаг, пока не открыли ящик письменного стола и не вытащили рукописную книгу, в которую Лукьян имел обыкновение делать записи для своих проповедей. Паисий жадно ухватился за нее. «А вот и свежий Новый Завет!» – воскликнул он с ехидством. Лукьян добродушно улыбнулся. «Помоги нам, Бог, воспринять изначальный», – сказал он. Был составлен перечень книг, и рукопись была изъята как вещественное доказательство, так сказать. После этого Лукьяну приказали собираться в суд. «Да оградит тебя Бог, дочь моя», – сказал он. «Передай Демьяну, пусть присмотрит за моими делами. Он знает все не хуже меня. А братья ради меня позаботятся о тебе. Я иду по своей воле, Параска. Не плачь обо мне, живом или мертвом, ибо со мною Господь». Лукьяна отвезли в ближайший суд, где был составлен официальный протокол обыска и указано обнаружение вещественного доказательства. Но прежде чем они управились с этим, здание суда и двор перед ним заполнили люди. Этого как раз и желал Паисий. Он обратился к ним с самым убедительным тоном. «Православные, — сказал он, — верующие святых угодников и святые иконы. Вы знаете, что в последние годы среди вас завелись смутьяны, которые хотят поменять исконную русскую веру на веру чужую, германскую. Но не бывать этому! Так ли, скажете мне, люди православные?» «Не бывать!» – закричали все в один голос. «Для этого нам надо раздавить их, пока они малы числом и слабы», – продолжал Паисий. «Но мы не позволим заразе распространиться и осквернить наши дома и жилища. Надо уничтожить само искушение стать штундистом. Это должно быть таким же грехом, как смертоубийство. Вы все согласны со мной?» Он говорил горячо и убедительно. Однако православные верующие были несколько озадачены. Их совесть подсказывала им, что штундисты не были виновны в каких-либо смертных грехах. Наконец Кузька, худой селянин средних лет, больно любивший звук собственного голоса, но редко этим тешившийся, разве что в кабаке, выдвинулся вперед. «Оно, конечно, ваше преподобие», – сказал он. «Их надо раздавить в зародыше, в зерне, потому что, как видите, зародыш зерна, вот, зародыши зерна, понимаете?» Его мысли так спутались, что он смог произнести только несколько смутных фраз. Его не поддержали и не приветствовали грубоватые слушатели. Селяне и без того сторонили штундистов. Не было уже привязанности прежних дней. Реформаторы всегда находят себе оппонентов. Эти люди нарушали безмятежную ленность их умов. Но чтобы давить их, преследовать или передавать грозным властям, это никогда не приходило в их флегматичные головы. «Скажите, кто из вас слышал, как этот ложный учитель плохо отзывался о православной церкви?» — произнес вкрадчиво Паисий. Толпа не отозвалась ни словом. Даже они видели перед собой мрак судебного разбирательства, и это устрашало их. «Что же вы не ответствуете?» – мягко спросил Паисий. «Говорите смело, вам за это ничего не будет». Он хотел успокоить их, но только еще больше напугал своими словами. Православные упорно молчали. «Говорил Лукьян с тобой о своей вере?» – спросил Паисий у Кузьки, который только тупо разинул рот и почесывал за ушами.
1: «Почем мне знать, ваше преподобие?» – сказал он, запинаясь. «И я бедный, неграмотный, совсем темный!»
3: «Темный!» – воскликнул разгневанный Паисий. «Вижу, что не понимаешь, толкуют ли с тобой о вере или об ослах!»
1: «Так что же выходит? Лукьян держал свою веру при себе? Не давал читать книг? Не говорил с соседями?»
3: Он насмешливо оглядел толпу и намеренно остановил взгляд на Лукьяне, который стоял на самом виду, обращенный к людям. Седая голова старика склонилась, но, когда Паисий умолк, он поднял ее и с добротой посмотрел на окружавшие его знакомые лица.
1: «Я давал Новый Завет всем, кто хотел читать», – произнес он чистым звонким голосом. «И я читал его тем, кто не учен грамоте. Я нашел в нем скрытые великие сокровища. Я хотел поделиться ими со всеми дорогими соседями. Это сокровище только растет, когда им делишься. Это истина, Божья истина. Да, этому я учил в открытую, не тайно. Все, кто желал, могли прийти и внимать.
3: Ты проповедовал. И перед кем?» Спросил Паисий. Но Лукьян, будучи прост как дитя в повседневных делах, был проницателен и мудр в серьезных вопросах. Он не ответил, будто не расслышал вопроса.
1: «Чего молчишь?» – грохотал Паисий. «Если ты проповедовал, то знаешь, кто твои слушатели!»
3: «Нет», – сказал Лукьян с улыбкой. «Отец не отдает детей своих на растерзание. Пастух отдает жизнь за свое стадо. Если тот, кто слышал меня, Господь Иисус Христос, который сказал: „Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“. Господи Иисусе, мы ощущали Твое присутствие». Он говорил просто и искренне, как ребенок. Но Паисий изобразил ужас.
1: «Богохульство! Страшное богохульство!» – воскликнул он. «Мы слышали это своими ушами! Закуйте его в цепи и не давайте никому говорить с ним!» Обратился он к старости Савелию. «Я и вас проучу, бессовестные трусы!» – закричал он, обращаясь к зевакам. «Отец Василий дал вам слишком много воли! Придется натянуть вожжи! Скоро почувствуете! Мы не потерпим ереси и подстрекательства в книжах! Даже если придется спалить все хаты до основания!»
3: Его тонкие губы побелели от гнева, его светло-голубые глаза испускали искры. Вся его сладость и учтивость улетучились.
1: «Пошли прочь!» – закричал он. «С глаз моих, псы!»
3: Медленно и понуро селяне вышли из здания суда, но оставались во дворе, чтобы увидеть, как отбудут Паисий и Лукьян. Паисий взобрался в экипаж и приказал вознице ехать к отцу Василию.
1: «Сейчас он истребует у батюшки церковные доходы», – сказал кто-то, рассмеявшись. «Вот уже отец Василий начнет выжимать из нас соки!»
3: Они начали расходиться, но несколько человек все же оставались, чтобы узнать, что будет с Лукьяном. Небольшая группа штундистов держались вместе во дворе суда, хотя Савелий запретил им показываться здесь, так как от этого добра не будет. Среди них были Ульяна и Павел. Вскоре подоспел кузнец с Демьяном, своим подмастерьем, и через некоторое время послышался лязг молота о железо.
1: «Кандалы!»
3: – вскричал Кузька, заглядывая в дверную щель. Наконец вывели Лукьяна с непокрытой головой, скованного по рукам и ногам. В это же время во двор въехал фургон с двумя полицейскими, вооруженными саблями и револьверами. Лукьян сказал себе: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Господи, Ты даешь мне испить из той же чаши, которую сам испил». Он не произнес этого вслух, но такая мысль пронеслась в умах небольшой толпы, наблюдавшей за ним, как православных, так и штундистов. «Будто он какой разбойник или убийца!» – прошептали все. Лукьян поглядел на всех милостиво и сердечно, словно благословляя. Штундисты сгрудились вокруг фургона, чтобы увидеть его лицо, коснуться его руки, услышать его возлюбленный голос в последний раз. Ясный, преданный взгляд Ульяны обратился к нему. «Лукьян!» – воскликнула она чистым и бесстрашным голосом. «Возрадуйся и возликуй! Велика твоя награда на небесах! Ибо также преследовали пророков, которые были до нас. Мы не боимся за тебя, брат! И ты не бойся за нас! Мы будем следовать по твоим стопам, пока Бог не призовет нас домой!»
1: «Прочь с дороги, женщина!» – крикнул полицейский.
3: И Лукьян, желавший избежать любых изъявлений, которые навлекли бы беду на его малое стадо, ответил Ульяне только улыбкой полной смысла. Однако же он оставлял эти милые знакомые лица, которые не увидит более никогда, и не мог распрощаться с ними, не произнеся хотя бы слова.
1: «Прощайте, милые соседи!» — воскликнул он,
3: обращаясь как к православным, так и к штундистам. «Если я скривдил кого из вас или опечалил, простите мне сегодня».
1: «Бог да простит нас всех!»
3: — ответила небольшая толпа, чьи симпатии в этот момент были на стороне узника. Некоторые из них набожно поснимали шапки и перекрестились, словно на икону.
1: «Благословит вас Христос и даст вам умиротворение», — сказал Лукьян. «Молчать!» — заревел полицейский. «Давай трогай быстрее!»
3: Но невозможно было ехать быстро по дороге, полной ухабов и рытвин. Люди сопровождали фургон по улице, большинство с непокрытой головой, будто они провожали некого выдающегося человека. Они не решались говорить с Лукьяном. Молчал и он. Однако он был глубоко тронут таким неожиданным сочувствием со стороны старых соседей, которые в последнее время были с ним холодны и даже враждебны. У въездных ворот он поднял свои закованные в цепи руки, словно в благословении, и собирался что-то сказать, но один из полицейских схватил его за ворот и грубо швырнул на пол фургона.
1: «Давай быстрее!» – закричал полицейский. «Ты что, сам из этой же собачьей своры еретиков и боишься обидеть его преподобие? Я тебе покажу, как надо править!»
3: Возница вздрогнул и начал почем зря стягать лошадей, а люди смотрели вслед быстро удалявшейся повозки. Потом, медленными шагами, с печалью на лицах, они стали разбредаться по домам.

0: Было много пересудов. Философ Кузька считал, что раз Лукьяна арестовали, он должен быть виноват в некоем преступлении. Савелий, сельский староста, в качестве лица официального поддерживал это мнение, являя веру в непогрешимость российского правосудия. Но он хотел узнать больше подробностей по этому делу. До сей поры он был равнодушен к штундистам, не доставлявшим ему никаких неприятностей. Он еще ни разу не заключал под стражу ни одного из них. Павел шел домой рядом с ними. И именно к нему обратились Савелий и Кузька с просьбой рассказать о том, что такого сделал Лукьян. Но тот был подавлен горем и не мог отвечать на их вопросы. «Читал Евангелие, — сказала Ульяна, — и жил по нему. Вот что за преступление совершил Лукьян».
1: «Но это не запрещено, — заметил Кузька.
0: «Не законом, — произнес голос позади них. Они обернулись и увидели Валериана, который, как только услышал об аресте Лукьяна, сразу же поспешил в суд в надежде освободить его. Но он опоздал и успел только последовать за толпой к въездным воротам. Он слышал прощальные слова Лукьяна, и его сердце наполнилось состраданием к небольшой общине штундистов, так неожиданно лишившейся своего лидера. «Ни сам Лукьян, ни его последователи не виновны ни в каких преступлениях», — сказал он. «Некоторые люди выбирают очень простую веру, без попов, которые зачастую до нитки обирают живых и мертвых. Вот почему так оскорбилась православная церковь. Разве не так?» — спросил он штундистов. «Только частично», — сказала с сомнением Ульяна. «Это не все, это крохи». «Вы из них будете, барин?» — спросил Савелий с уважением и с большим любопытством. «О, нет! У меня совсем другая вера!» — ответил, рассмеявшись, Валериан. «Но я пришел не для того, чтобы говорить о религии. Я хочу знать, как проживет без Лукьяна его семья. Если им нужна какая помощь, пусть приходят ко мне и отцу. В старые времена Лукьян был у моего отца в услужении. Исключительной души человек». «Спасибо, барин», — сказала Ульяна. «Вы очень добры и справедливы. Но, если надо, мы сможем сами позаботиться о семье Лукьяна. Мы все должны помогать друг другу».
2: Вы прослушали четвертую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. История одного дерева.
1: История одного дерева. Алик и Дима целый день провели в лесу. Они бродили по тропинкам, лазили по деревьям, ели землянику. Набегавшись, Алик предложил развести костер. «Да ты что?» – удивился Дима. «Ты табличку вон не видишь разве? Тут нельзя, да и опасно разжигать костер».

Не обращай внимания на разные там таблички. Мы же с тобой это делать будем осторожно. Нас никто же тут не видит. Пошли собирать хворост. Немного сердито, но с задорным видом ответил Алик. Алик и Дима были так заняты сбором хвороста и разведением костра, что не заметили, как появился лесник. Он молча наблюдал за ребятами. В тот момент, когда Алик хотел уже чиркнуть спичкой, лесник вышел на лужайку к парнишкам и сказал: «И что это вы тут собираетесь делать? Не костер ли разжигать?» «Ой!» Алик от удивления выпрямился. «Откуда вы? Мы даже не заметили, что вы наблюдали за нами». «А я и видел, что вы не заметили. Хорошо, что я вот как раз сейчас тут оказался. Ведь так же можно и лес поджечь. В такую жару огонь разводить нельзя. Деревья – это драгоценность. А потом подумайте о зверях, которые живут в лесу». Мальчики молчали. Им было так стыдно. Оба знали, что были неправы. Они не последовали указанию на табличке. «Ребята, присядьте-ка вот сюда на бревно. Мы немножечко потолкуем», – предложил лесник. Дима и Алик присели рядом с лесником. Перед ними лежал штабель аккуратно сложенных бревен. Кругом на лужайке стояли пни от недавно спиленных деревьев. «Вот посмотрите на вот этот пень», – начал лесник. «Он как столик стоит тут перед нами. А когда-то это был ствол дерева. Его срезали, и остался пень. А пень нам теперь рассказывает историю дерева. Дерево – это очень чудесное растение, но его историю мы узнаем не по его пышной внешности, а вот по такому срезу ствола». Алик и Дима переглянулись. Рассказ лесника показался им очень интересным. Над историей деревьев они еще никогда не задумывались. «А как это?» – невольно спросил Дима. «Как вы прочитаете историю, ну вот, допустим, вот этого дерева? Научите нас!» «С удовольствием научу! И прямо сейчас! Посмотрите, на этом срезе много колец, как будто бы их кто-то циркулем начертил», – объяснил лесник. «Каждое кольцо – это один год в истории дерева. А вот небольшое кольцо в самой середине ствола. Это где-то 4 года. Определите теперь возраст этого дерева. Ну-ка, кто быстрее?» Дима и Алик разгорячились. Каждый приложил палец к срезу и, двигая им от середины к коре, начал считать. 16 колец!» – сказал Алик. «Правильно, и я насчитал 16, – подтвердил Дима. «Так значит, сколько лет этому дереву?» Алик любил арифметику. 16 колец – это значит 16 лет, да плюс еще 4 года за серединку. Это 20, значит, этому дереву 20 лет. Вот это здорово! Никогда бы не отгадал, если бы вы не объяснили нам, как нужно считать. Это очень интересно». «Да, это интересно», – подхватил лесник. «Но я поясню вам еще что-то. Жизнь человека можно сравнить с жизнью дерева. Бог оценивает нашу жизнь
тоже не по нашей внешности, а по нашему срезу. Нам на первый взгляд трудно сказать что-то о человеке, потому что человек красивой наружности может быть совершенно нехорошим внутри. Понимаете, что я имею в виду? «Да, да», – ответил Дима. «В моем классе есть мальчик. Он вот точно такой. Все говорят, что он красивый, но зато все знают, что он обманщик». «Послушайте, мальчики», – лесник задумчиво посмотрел на Алика и Диму. «Наступит день, когда наша жизнь срежется, то есть нам придется умереть. Когда мы предстанем перед Богом после смерти, Ему нетрудно будет прочитать историю нашей жизни. Все будет очень ясно видно, так же ясно, как мы вот сейчас прочитали историю этого дерева по его срезу. Наступит день, когда Бог сосчитает, сколько же лет мы служили Ему. Не имеет значения, сколько лет мы прожили. Важно то, сколько лет мы прослужили Господу. Мы начинаем жить для Бога в тот день, когда отдаем свою жизнь Иисусу, то есть когда объявляем Его Господином, Господом своей жизни. Можно сказать, что вот как раз тогда и начинает расти дерево нашей духовной и настоящей жизни. Библия говорит, что те, кто любит Бога и живет по Его закону, будут во всем иметь успех. Они растут и приносят плоды Богу. Это мы читаем в книге «Псалтирь». Лесник вытащил из кармана маленькую Библию и нашел Псалом 1. Вот послушайте, я прочитаю его вам. Он очень короткий, но в то же время очень содержательный. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Мальчишкам очень захотелось знать еще больше и больше. «А почему середина ствола выглядит темнее?» — поинтересовался Дима. «Эта часть ствола называется сердцевиной», — объяснил лесник. «Это самая важная часть дерева, потому что она самая твердая. Из этой части дерева изготовляются шпалы. Они выдерживают всю тяжесть скоростных поездов и товарных составов. Никакая другая часть дерева не вынесла бы подобной нагрузки. Каждое дерево имеет такую сердцевину. Это внутренняя часть, которая важнее всех остальных частей дерева». «Как интересно!» – протянул Дима задумчиво. «Да, это и вправду интересно. Но я думаю, что еще намного интереснее понять, что и у нас, людей, это точно так. У каждого человека есть подобная сердцевина, внутренность, которая важнее всего другого. Внутренность – это то, что делает Алика Аликом, а Диму – Димой. Это наша личность.
Это та наша часть, которая чувствует, думает, планирует, мечтает. Это наш разум, наши чувства. Если эта наша личность и наше сердце принадлежит Богу, то мы стараемся делать то, что угодно Ему. Через все это наша личность крепнет точно так же, как сердцевина этого дерева, и ее ничто не может разрушить. Ничто. И об этом тоже написано в Библии. Например, Бог говорит пророку Иеремии: «Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя». Или взять царя Давида, который всегда старался угождать Богу, а если и делал грех, то сознавался и раскаивался в нем. Так вот, этот Давид говорит в Псалме 128: «Много теснили меня с юности моей, но не одолели меня». А в Новом Завете апостол Павел говорит о славной уверенности детей Божиих. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». «Это очень чудесные слова», – продолжил лесник после короткого молчания. «Если мы будем верою в Господа Иисуса преодолевать грех силою Его, то наша личность будет крепнуть, и зло не сможет одолеть наше сердце. И когда наша жизнь здесь на земле кончится, мы будем жить вечно на небе с Богом». Ну а теперь посмотрим еще раз на этот пень. Возле сердцевины кольца находятся на большом расстоянии друг от друга. Это были годы, когда дерево росло быстро и сильно. Поближе к коре кольца намного ближе друг к другу. В эти годы дерево росло намного медленнее. Можете ли вы отгадать, почему такая разница в росте дерева? Дима и Алик отрицательно покачали головой. Но тогда я открою вам еще один секрет в истории этого дерева, улыбнулся лесник. Это результат соперничества. Когда молодые деревца были посажены, у них была маленькая крона. Каждая получала достаточно света и питания. Вот и росло дерево быстро и сильно. Но также росли и все деревья вокруг. И крона каждого дерева увеличивалась. Деревья забирали много света и влаги, поэтому это дерево перестало расти быстро, и поэтому кольца на стволе расположены так близко друг к другу. И тут можно провести параллель с нашей жизнью. Подобно этому дереву, многие мальчики и девочки тоже начинают быстро и хорошо «расти», в кавычках. Они отдают свою жизнь Иисусу Христу и стараются поступать так, как угодно Богу. Они читают Библию, молятся каждый день.
Но потом у них появляются занятия, которые отрывают их от чтения Библии и молитвы. Мальчики и девочки читают порой нехорошие книги или даже просто тратят время перед телевизором. Когда они вот так тратят время впустую, то, подобно дереву, они растут очень медленно. «А какую роль играет кора на дереве?» – спросил Алик. «Кора? Кора очень важна. Она защищает дерево так же, как наша кожа защищает нас. Без нее дерево погибло бы. Точно так у нас и в духовной жизни. Иисус – это наша защита. Он помогает нам говорить «нет», когда мы стоим на грани сделать что-то плохое. Ну вот, например, разжигать костер в лесу. Лесник улыбнулся мальчикам. «Спасибо вам большое», – сказал Алик. «Я никогда не забуду ваш рассказ об истории дерева. Она будет напоминать мне, что и моя жизнь может быть похожа на дерево. Я расскажу своему папе то, что вы рассказали нам сегодня. Ему тоже будет очень интересно. И еще, знаете, мне обычно не нравится, когда меня ругают. Но вот как вы сегодня это сделали, мне даже очень понравилось». При этих словах Алика лесник громко рассмеялся. Он встал с бревна и подал мальчикам руку. «Ну а теперь мне пора. Мне надо продолжать свой обход. А вы, когда будете в лесу, вспоминайте наш разговор. Хорошо?» «Мы всегда будем помнить», – пообещали мальчики. «Никогда не забудем». Лесник попрощался, помахал ребятам рукой и зашагал по тропинке вдоль опушки леса.

Послание к римлянам, 7 глава, стихи 19, 24 и 25. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». Мама дочку попросила: «Помоги мне, нету силы, помоги помыть посуду». Дочь ответила: «Не буду». На диване дочка села, скучно ей теперь без дела. Видит, что устала мама, но противится упрямо. Мать позвала дочь на ужин, прибежала дочка кушать. Мама у плиты хлопочет, дочке стало стыдно очень. Не доев свое печенье, попросила дочь прощения и спросила свою маму: «Почему я так упряма? Я помочь тебе не против, но мешает кто-то вроде. Не хочу плохого делать, но не слушается тело». Мама доченьку простила, ей с любовью объяснила: «В нашем сердце много злого, но поможет Божье слово. Если хочешь стать хорошей, то прими учение Божье. И не будь опять упряма, делай то, что скажет мама». Дочка вечером посуду перемыла быстро груду, с удовольствием трудилась и ни разу не садилась. Перед сном сказала: «Мама, не хочу я быть упрямой, сердце доброе мне нужно, буду Господу послушна».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы обратимся к 36 главе, где прочитаем пророчество о том, как вначале Бог будет судить Израиль за прошлые грехи, а потом израильтяне будут прощены, и народ Божий возвратится в родную землю. Послушайте 5 стих этой главы. «За это так говорит Господь Бог». В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе. С сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Бог говорит, что грешники не унаследуют землю. Помимо сказанного в книге пророка Иезекииля, Бог ясно заявляет об этом и в 5 главе Евангелия от Матфея, стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но времена окончательного суда еще не наступили, и потому сегодня вовсе не кроткие владеют этой землей. Наша земля в руках грешников, которые пока что процветают. В 36 главе мы находим и пророчество о будущем возвращении Израиля в землю обетованную. Для того, чтобы понять, что это пророчество сегодня еще не исполнилось, вам достаточно просто приехать в Израиль. Когда Бог окончательно возвратит свой народ в эту страну, израильтяне будут благословенны. Но сегодня в Израиле нет благословения, друзья мои. Итак, читаем далее 36 главу. Послушайте стихи с 6 по 8. «Посему из реки пророчества о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Здесь сказано «ибо они скоро придут». Скоро, с точки зрения Бога, это не то же самое, что скоро с нашей точки зрения. Для Бога день, как наша тысяча лет. Обратите также внимание на стихи с 16 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». Я опять подчеркиваю, что святая земля и ее народ неразрывно связаны. Закон Моисея был дан не народу, но земле. Бог говорит, что рассеял свой народ по языческим странам. Но вот послушайте, что он также говорит в стихах с 21 по 23. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев». А ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. Бог собирается защитить святость своего имени на земле. Сегодня многие люди богохульствуют и смеются над церковью и над верующими, а Бог желает прославить свое имя на этой земле, и Он обязательно это сделает. Многие сегодня упоминают имя Божие в суе, без должного почтения,
Но Бог говорит: «Это прекратится. Я прославлю имя свое». И Он советует нам не забывать, что это Его мир. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на слова Бога, записанные в стихах 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог открыто сообщает нам, что Он собирается делать. Он планирует перемены. «И дам вам сердце новое», — говорит Он. Следовательно, мы должны родиться свыше. Именно рождение свыше подразумевал пророк Иоиль, когда предсказывал, что настанет день, и Бог изольет Своего Духа на всякого, а не только на некоторых избранных. Так и произошло. Дух излился на верующих в день Пятидесятницы. Апостол Петр сказал в этот день окружающим: «Не смейтесь над ними и не думайте, что мы пьяны». Это сбылось пророчество Иоиля о последних временах. Раньше Святой Дух Божий сходил на немногих, тогда как сегодня Бог призывает к Себе всех людей. И когда вы обращаетесь ко Христу, вы рождаетесь свыше от Святого Духа, и Дух Божий пребывает в вас. Отныне вы становитесь членом Церкви. «Настанет время, — говорит Бог, — когда я пошлю вам Своего Духа». Читаем далее, послушайте стихи 28 и 29. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Израильтяне будут жить на своей земле и процветать. Бог обещал им физические благословения, тогда как нам обещал благословения духовные. И завершается 36 глава грандиознейшим пророчеством. Послушайте стихи с 35 по 38. «Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я Господь сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь». Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский. Конечно, вы тоже можете сказать это про Израиль. Однако проблема в том, что сегодня все это не так. И узнают, что я Господь. Сейчас этого, к сожалению, не знают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, нигде бы то ни было в мире. Но настанет день, друзья мои, когда Израиль узнает своего Господа. В следующей, 37 главе книги Иезекииля, мы находим описание видения пророка о поле с мертвыми костями. Эта глава касается будущего возрождения Израиля, которое произойдет, во-первых, путем восстановления национального единства еврейского народа, а во-вторых, через его духовное возрождение, о котором Господь уже свидетельствовал в предыдущей главе. Поле с мертвыми костями — поистине замечательное видение. Но я хочу, чтобы вы с самого начала усвоили один простой факт. Оно не имеет никакого отношения к воскресению христиан. Здесь говорится совсем не о том, как святой народ Церкви Христовой восстанет из мертвых. Хотя многие толкователи пророческих книг Ветхого Завета переносят их содержание на Церковь. Друзья мои, не надо искать в пророчествах, смысла которого в них нет.
Вслед за пророком Иезекииля мы будем говорить сейчас о едином народе Израиля, а не о духовном или физическом воскресении отдельных людей. Я называю 37 главу повествованием о воскресении Израиля. И мне кажется, что я прав. Хотя некоторые толкователи, возможно, со мной не согласятся. Чтобы быть до конца точным, скажу, что, на мой взгляд, Иезекииль здесь ничего не говорит и о физическом воскресении всех мертвых иудеев, начиная с Авраама. Как я полагаю, основная тема этой главы — возрождение всего израильского народа. В своем видении Бог показывает Иезекиилю самую настоящую притчу. Он приводит пророка в поле, полное мертвых костей. Послушайте первый стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Когда Навуходоносор подошел к Иерусалиму и собирался его разрушить, Бог перенес Иезекииля на место боевых действий. Об этом пророк рассказывает в 8 главе своей книги. И я не думаю, что Богу было трудно сделать это. Сегодня у нас с вами, например, есть самолеты, которые за несколько часов могут перенести человека на другой конец земного шара. И я не вижу причины, по которой Бог не мог совершить что-то подобное. Ведь Он всемогущ. Так что я думаю, у Бога не было проблем с тем, как доставить Иезекииля в Иерусалим. Бог переместил Иезекииля в Иерусалим буквально. И я думаю, что сейчас Бог тоже переместил Иезекииля буквально. Так что, когда пророк пишет «Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля», то он имеет в виду, что Дух Господа буквально перенес его в поле, полное костей. Читаем далее, послушайте второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». В 1849 году Льюис Мэнли и его друг Джон Роджерс пересекли долину смерти в Калифорнии, чтобы спасти группу людей, которые по своему неразумию попали в страшную калифорнийскую пустыню. Заблудившиеся люди неминуемо погибли бы, если бы им на помощь не поспешили эти два отважных человека. И я представляю себе ту грандиозную сцену смерти и отчаяния, которая предстала перед глазами спасателей. Немногим удавалось увидеть такое. Но пророк Иезекииль, возможно, был первым, потому что с ним подобное произошло еще 2500 лет тому назад. Он видел долину смерти, заполненную человеческими костями, которая была несравненно ужаснее, чем калифорнийская. Поле, которое увидел Иезекииль, было полно высохших и разбросанных костей. Послушайте далее стихи 3 и 4. «И сказал мне Бог, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие». «Слушайте слово Господне!» Это были человеческие кости, и Бог спрашивает Иезекииля, «А живут ли они?» Иезекииль отвечает, «Господи Боже, Ты знаешь это!» Иначе говоря, Иезекииль ответил, «Не знаю, могут ли они ожить. Это слишком сложный вопрос для меня. Только Ты знаешь, могут ли ожить мертвые кости?» Достаточно забавный момент на общем фоне, разыгравшийся на поле трагедии, не правда ли? Я всегда говорил, что у Бога есть чувство юмора. И здесь мы встречаем еще один пример этого. Конечно, если вам не кажется, что здесь есть что-либо забавное, то просто не обращайте внимания на мои слова. Но только представьте себе Иезекииля в тот момент, когда Бог сказал ему... «Произнеси пророчество перед этими костями, прикажи им, кости сухие, слушайте слово Господне».
А вот Иезекииль, наверное, удивился и возразил в ответ: «Неужели, Господи, ты действительно хочешь, чтобы я тут общался с мертвыми костями? Да меня сумасшедшим посчитают». И в самом деле, это далеко не лучший вариант проповеди, который может прочитать человек на поле, полном мертвых человеческих костей. Только вообразите себе проповедника, который начинает свою речь со слов: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Один мой друг, у которого прекрасное чувство юмора, однажды сказал мне: «У меня такая паства, что мне частенько хочется обратиться к ним словами Иезекииля, поскольку они похожи на те самые сухие кости, перед которыми он пророчествовал. Но я не осмеливаюсь назвать своих слушателей сухими костями». Итак, Иезекииль стоит перед полем мертвых сухих костей и должен обратиться к ним с речью. Здесь сама собой напрашивается современная параллель. В каждом собрании, к которому обращается проповедник, есть спасенные и есть неспасенные. Те, кто спасен, не обязательно будут внимательны. Они могут слушать и не слышать. А те, кто не спасен, вряд ли услышат слово истины, поскольку они мертвы в своих прегрешениях и беззакониях. И проповедник может чувствовать себя таким же беспомощным, как и Иезекииль. Он понимает, в каком положении находятся те, к кому он обращается. И он подумывает о том, не стоит ли отказаться от проповеди и предложить всем разойтись по домам, все равно никто ничего не поймет. Однако Писание предлагает ему другой путь, тот самый, которым прошел пророк Иезекииль. Он взял себя в руки и сказал костям: «Слушайте слово Господне». Читаем далее стихи 5 и 6. «Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит: «Я хочу поговорить с ними и сообщить, что могу вернуть их к жизни». Таково, друзья мои, и наше с вами положение сегодня. Если Бог не поможет нам, то мы не сможем воскреснуть. И Бог действительно оживляет эти старые сухие кости. Люди иногда пишут мне в письмах: «Вы меня спасли». Но, друзья мои, я никого не спасал. Я просто говорю перед мертвыми костями. Я возвещаю им Слово Божье. Это все, что я делаю. А оживляет их Дух Божий, ибо только через Духа Божьего мы можем вернуться к жизни. Таково значение прочитанных стихов, и я советую вам внимательно прислушаться к ним. А сейчас давайте прочитаем стихи 7 и 8, где Иеремия пишет: «Я изрек пророчество, как велено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Я изрек пророчество, как велено было мне». Эти слова еще раз подтверждают, что Иезекииль слушался Бога. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Я думаю, друзья мои, Иезекииль был крайне взволнован, когда увидел, что кости начинают сближаться. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на последовательность событий. Сначала это были безжизненные кости, сухие, разбросанные по земле. Потом они постепенно начинают собираться и покрываться плотью. То есть все происходит не мгновенно. Все происходит в течение какого-то времени. И вот теперь Иезекииль видит груду тел, очевидно, мертвых. Они наполняют все поле. Но это уже не кости. Это кости, покрытые плотью. Это человеческие тела, хотя пока что они безжизненны.
Послушайте, что было дальше, читаем стихи 9 и 10. «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Итак, Иезекииль изрек пророчество, и тела ожили. Не правда ли, это повествование напоминает рассказ о сотворении человека, помещенный в самом начале Библии? Однако здесь есть одно существенное отличие. Иезекииль начал с костей, тогда как Богу кости были не нужны. Бог сотворил тело человека прямо из праха земного и затем просто вдохнул в него дыхание жизни. Бог сотворил мир из ничего. Тогда как Иезекиилю понадобились кости уже существовавших ранее людей. Итак, мы видим, что воскрешение происходит поэтапно. Сначала кости сухи и совершенно мертвы. Потом они собираются в тела, покрываются плотью и кожей, но они мертвы по-прежнему. И, наконец, они оживают. А в 11 стихе Бог объясняет Иезекиилю значение этого видения. «И сказал он мне: сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев», — говорит Бог Иезекиилю, — «а вместе с ним и нам с вами». Таков смысл этой трагической картины. И здесь речь идет, конечно же, не о церкви. А последующее повествование 37 главы поможет нам понять, какое будущее предусмотрел Бог для израильского народа. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку сейчас время нашей беседы истекло. Всего вам самого наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.

одиноко и скорбно голос узника из тюрьмы. «Постарайся прийти ко мне скоро, постарайся прийти до зимы». Дни идут в ожидании ответа. Жизнь апостола в Божьих руках. Рядом с Павлом в тюремной клетке только преданный врач Лука. А служители не забыли церкви новые в разных местах. Но и те есть, что мир возлюбили больше, чем Иисуса Христа. С другом в узах быть вместе непросто. Сострадание – труд, но пока цепью к полу прикован апостол, к брату узами дружбы Лука. Слышу в голосе грусть и надежду. Но принес Тимофей ли тогда книги ценные и одежду? Очень хочется думать, что да. Наступает отшествие время. Не замедли маршрутом прямым к тем, кто ждет. Отправляйся скорее. Постарайся прийти до зимы. Точка зрения. Раиса Кечел. Свидетели. Эпиграф. Один человек, мужчина или женщина, призванный Богом, более полезен, чем сотня людей, решивших чем-то послужить Богу. Освальд Чемберс. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1.8. Это повеление нашего Спасителя. Оно выполняется верующими в Иисуса Христа по всей земле. Можно сказать, что нет места, куда бы ни дошла весть о Христе. Первое, что новообращенный христианин делает, это делиться с другими своей радостью спасения. Это неудержимое желание каждого, кто искренне покаялся в своих грехах, поверил и принял Христа как личного Спасителя. В своих первых свидетельствах он подробно рассказывает о своих грехах, за которые был распят Христос. По мере духовного роста содержание свидетельства христианина меняется. Он больше хвалится Господом, говорит о его великих делах. В книге «Деяния апостолов» во второй главе мы читаем, что собравшиеся из всякого народа под небом слышали каждый на своем языке апостолов, говоривших о великих делах Божьих. Петр, 40 дней назад отрекшийся от Иисуса, в день Пятидесятницы начал говорить смело о смерти и воскресении Христа собравшемуся множеству людей. Для нас, по богатству милости Божьей, обратившихся ко Христу, живущих в языческих странах, имеется немало великих Божьих дел для свидетельства. Вчера был дебошир, сегодня любящий муж, заботливый отец. Вчера наркоман, сегодня проповедник и свидетель Христа, распятого на кресте. Вчера вор, сегодня жертвенный благодетель, помогающий другим. Не великие ли это дела Господа? И мы свидетели этому, свидетели Христа, очевидцы большого контраста между верующими и людьми этого мира. В начале 90-х я сама была свидетельницей великих дел Бога. Из Германии к нам в Туву стали отправлять целые контейнеры с Библиями, Новыми Заветами, детскими Библиями и другой христианской литературой. Бог побуждал своих детей переводить христианскую литературу на русский язык, помогать финансово. А сегодня мы имеем полную Библию на своем тувинском языке. Это и есть настоящее великое дело Божье. В молитвах непрестанно благодарю Господа за всех причастных к великим Божьим делам. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ему хвала и честь. Аминь. Проза. Надежда Золотко. Ананас и картошка.

И вот она стоит передо мной. Та самая Машка из маленького старого двора, подруга моего далекого детства. Такая же русоволосая, с выразительными и внимательными глазами, похожими на две звезды. Я сразу же узнала ее, а вот она меня нет. Теперь она была совсем не Машкой, а Марией Павловной Колосковой. У меня закружилась голова. Она заботливо поддержала меня, усадила в удобное кресло и подала стакан холодной минеральной воды. А я смотрела на такое знакомое лицо и на изящные руки, подающие мне стакан, на руки, в которых сейчас была жизнь моей мамы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – тепло прозвучал ее голос, и как давным-давно, в почти забытом детстве, она ободряюще сжала мои ледяные пальцы. Сколько раз за эти годы я вспоминала Машку, все думала и гадала, как сложилась ее судьба. И вот она сидит напротив, в белоснежном халате, с тревогой и состраданием смотрит мне в глаза, а, кажется, и в саму душу. Кем же еще она могла стать, как не врачом? «Маш, ты меня узнаешь?» Она удивленно всмотрелась в мое лицо, а потом, наконец, тень узнавания появилась в ее глазах, и она, прижав ладонь к щеке, тихо заплакала. Заплакала и я. Мы долго пили чай в ее уютном кабинете и все никак не могли наговориться. Вспоминали наш маленький заросший черемухой и персидской сиренью дворик с развеселой ватагой ребятни, вкусные запахи из распахнутых настежь окон, голоса матерей, зовущие в самый неподходящий момент, большой неугомонный класс и много смешных и горьких историй, которые мы пережили вместе. Этой ночью мне не суждено было уснуть. Сладкая ностальгия по прошлому накатила такой неудержимой волной, что каждое воспоминание казалось мне драгоценным подарком. Моя милая Машка, такая светлая, дружелюбная, всегда готовая прийти на помощь. Мы дружили с ней с первого класса. В дождь, в снег и по искрящимся весенним лужам мы весело мчались в школу, не переставая болтать и обмениваться секретиками по дороге. Моя любовь и привязанность к подруге совсем не мешала мне ей завидовать, ведь у нее было то, чего не было у меня. Аж два старших брата и младшая сестренка. А самое главное, у нее был папа. Своего отца я никогда не видела. А на все вопросы получала в ответ лишь раздражение мамы и непременное указание заняться полезным делом. Сколько раз я незаметно через щель между шторами смотрела, как вся их дружная семья с удочками и рюкзаками набивается в старый москвич. Тут на меня обрушивалось самое настоящее горе. Я падала лицом в подушку, рыдала и ненавидела все эти летние каникулы, хорошую погоду и все речки на свете, которые отбирают у меня подругу. Мама никогда не отпускала меня с Машкиной семьей на природу, да и вообще, по непонятным для меня причинам, она была против нашей дружбы. А как мне хотелось вместе с ними печь на костре картошку, ловить рыбу и купаться до посиневших губ. Машин отец был хорошим рассказчиком и выдумщиком. Он всегда придумывал для детей что-нибудь интересное и занимательное. Меня тянуло к ним со страшной силой. Какое счастье, что мама работала допоздна, а то и вовсе утром приходила. Моя бабуля всегда была на моей стороне, поэтому мне часто удавалось вырваться из дому, прибежать к Машуне в гости. Как уютны и замечательны были вечера в их семье. Много шума, смеха, а главное, настоящего тепла, которым окружали меня все в этой маленькой квартире. Меня удивляли и завораживали совместные молитвы перед ужином и то, как все дети искренне благодарили Бога за пищу. А пища была самая обыкновенная –
жареная картошка с салатом, макароны или простая яичница. И, конечно же, грузинский чай с нехитрым домашним печеньем под смешным названием «коржики» или с пирожками с повидлом. Я никогда не видела, чтобы моя мама благодарила Бога за наши обеды и ужины. На нашем столе было настоящее изобилие. Бутерброды с черной икрой, разные балыки, семга, фрукты, самые дорогие шоколадные конфеты и пирожные. А уж аромат натурального кофе никогда не выветривался из нашей большой, благоустроенной квартиры. Но как мне дороги были жареная картошка и домашнее печенье, которые хранили в себе тепло этой семьи. Когда мама возвращалась с работы неожиданно рано, меня всегда ожидала выволочка. Она до потери пульса кричала, что я веду себя отвратительно, и требовала, чтобы я впредь не смела ходить в гости к этим злыдням. Я долго не понимала, почему мама против нашей дружбы, пока случайно не подслушала один разговор. В тот вечер я уже лежала в постели, мучаясь бессонницей. На кухне монотонно бубнил приемник и слышался приглушенный голос. Я пошла на кухню, чтобы попить воды, но остановилась, пораженная тем, что мама нервно что-то доказывала бабушке. «Да, я запрещаю Снежане дружить с этой Машей», — как-то злобно шептала мама. «Ну чему ее могут научить в этой семье? Молиться? Ты ведь сама, мама, знаешь, что они верующие, и что за это может быть?» Бабушка пыталась возражать. «Свет, у нас в стране свобода вероисповедания. Семья у Маши трудолюбивая. Научиться у них, Снежка, может только хорошему». «Нет, ну вы посмотрите, граждане дорогие, на эту наивную женщину!» — вспыхнула мама. «Да у нас в стране только на бумаге свобода вероисповедания, а за каждое слово посадить могут. Не успеешь оглянуться, как уже извольте сушить сухари». Она тяжело вздохнула, но потом, немного успокоившись, сказала: «Я очень прошу тебя, мама, не позволяй Снежке дружить с этой семьей. Достаточно того, что девочки в школе постоянно вместе. Но с этим я уже ничего поделать не могу». И примирительно добавила: «Мамуль, не обижайся. Пойми просто, что ананас не может дружить с картошкой. У них разные пути и судьбы. Ну, сама посмотри на Машу. В общем, хорошая девочка, но семья у них простая. Отец – слесарь на заводе, мать – швея. Что они могут дать своим детям? А Снежка занимается французским, ходит на фигурное катание. А ты у меня, мамуль, филолог. Я для Снежанки будущее готовлю. Думаешь, в ресторане допоздна я зря торчу? Деньги заколачиваю, чтобы ребенка на ноги поставить. Заведующей быть не так легко, как ты думаешь. Иногда так изворачиваться приходится, ты даже представить себе не можешь. И я просто не позволю своей дочери испортить себе жизнь. Она у меня фрукт экзотический. А еще, смею напомнить, единственный ребенок, и к тому же единственная твоя внучка. Так что не годится ананасу в одной корзине с картошкой валяться». Я боялась двинуться с места, чтобы не обнаружить своего присутствия. Мама, наверное, очень устала. Под ней скрипнул табурет, потянуло сигаретным дымком. «Ах, Света, Света!» — горестно прозвучал голос бабушки. «Да на такой картошке свет держится, а не на ананасах твоих. Когда-нибудь ты сама это поймешь. А то, что я филолог, какой прок от этого хотя бы тебе? Вот так и Снежка. Если сама не захочет строить свою судьбу, то даже ты ей не поможешь, как и я тебе не помогла. А твои деньги — просто мираж, и мне больно, что ты на них полагаешься. Вот только не пойму, где я тебя просмотрела». Такой расстроенной свою бабушку я никогда еще не видела. Она встала и, глубоко вздохнув, будто несла тяжелую ношу, направилась в коридор. А меня как ветром сдуло. Все эти слова я поняла намного позже,
когда училась в старших классах, потому что Машиной семье пришлось уехать из нашего города. Ходили слухи, что их преследовали за распространение Евангелия. Мама в те дни победно поглядывала на бабушку, как бы говоря: «Ну, что я говорила? Я таких всегда вижу насквозь». А я страдала от потери близкой подруги. Вспоминала праздник Рождества, такой счастливый и радостный, что при воспоминании о нем становилось еще больней и горше. В тот день мне удалось улизнуть из дома на рождественское служение. Впервые, очень волнуясь, Маша пригласила меня на такой праздник, тревожно вглядываясь в мои глаза. Мама должна была прийти поздно, и я решилась, считая себя вполне взрослой, принимать самостоятельные решения. Все-таки уже выпускной класс. Сколько мне можно быть маминой дочкой и жить по ее воле? Окрыленная, счастливая, словно побывала в изумрудных небесных дворцах, я вернулась домой, мечтая поделиться этим чудом с бабулей. Но дверь мне открыла мама. Я получила такую взбучку, что крылья мои разлетелись в пух и прах, а небесные дворцы с прощальным звоном превратились в груду битого стекла. Маша так и не закончила 10 класс в нашей школе. Субботним промозглым утром, перед уроками, она забежала ко мне, чтобы попрощаться. На мои отчаянные расспросы, почему они уезжают, она только смотрела на меня и как-то по-взрослому ответила: «Не переживай, Снежка. Ведь верующим в Господа все содействует ко благу. Вот устроимся на новом месте, и буду писать тебе часто-часто». Вдруг у меня открылись глаза. Розовые очки, через которые я всегда смотрела на этот мир, упали и разлетелись на мелкие осколки. Без них действительность оказалась жестокой, неприглядной, очень вероломной. Оказывается, в нашем мире с людьми можно сделать все, что угодно, выгнать из города или даже посадить в тюрьму ни в чем не повинных. Это было настоящим откровением, пугающим и неприятным, от которого хотелось скрыться или проснуться, как от ужасного сновидения. Но куда бежать? Как после всего этого жить? Мама гремела на кухне кастрюлями, не собираясь даже выйти попрощаться с моей подругой. Вышла бабуля, и мы втроем всплакнули. Шло время, но от Маши письма так и не приходили. Сначала я очень на нее сердилась, потому что не могла писать ей сама, не знала куда. Но потом жизнь завертелась, и я стала лишь с грустью вспоминать свою лучшую подругу. Мама всеми силами старалась меня отвлечь от этих воспоминаний. Часто, приходя домой утром, она заходила в мою комнату, распространяя запах дорогих духов, вина и сигарет, и, целуя, тормошила меня сонную. «А что я принесла моему золотому ананасику?» И со смехом вытряхивала на мою кровать из сумочки новые духи, яркий шифоновый шарф или еще какую-нибудь безделушку. Я понимала, что мама таким образом хотела развеять мою тоску по подруге. По-другому она это делать просто не умела. А потом мы переехали на новую квартиру, поближе к университету, в котором я, по замыслу мамы, должна была учиться. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Из университета меня отчислили за неуспеваемость. Попробовала поступить в театральный институт, но наличие внешних данных порой не предполагает наличие таланта. Потом последовали 2 неудачных брака и незапланированная беременность. И вот я смотрю на свою неудавшуюся жизнь, как на дырявую кастрюлю, выброшенную на свалку. Оглядываюсь на девочку-ананас из далекого прошлого, бегущую по залитой солнцем аллее, беззаботную, смеющуюся, бегущую в свое унылое, серое будущее. И кто может остановить этот бег? Жизнь Маши
по ее рассказам, показалась мне солнечным весенним садом. Но теперь я знала, сколько труда приложила ее семья, чтобы все доброе, посеянное в слезах и заботах, принесло такой дивный и благословенный урожай. Сначала пришлось туго. Они уехали в поселок, где требовались рабочие руки, ведь даже в те советские времена люди старались устроить себе и своим детям лучшую жизнь, поэтому стремились в город. Оттого в селах требовались рабочие руки. Председатель колхоза принял их с распростертыми объятиями, понимая, что этим людям больше некуда деться. Он выделил им заброшенный дом с небольшим участком земли. Отец Маши устроился механизатором в тракторную бригаду, а мама — на птицеферму. Выписали строительные материалы. И после утомительной работы своими руками строили новый просторный дом. Конечно, трудились, не покладая рук. Поселок располагался в чудесном месте, окруженный цветущими лугами, лесом и вьющейся серебристой лентой реки. Он представлял собой долину с утопающими в садах домиками, пестревшую разноцветными крышами и насаженными старательными хозяйками роскошными цветниками. Одним словом, семья совсем не опечалилась, а сад и огород оказались настоящим подспорьем. Но самое большое чудо произошло год спустя. В поселке родилась христианская община. Поначалу сельчане присматривались к новеньким, удивляясь, как споро идет у них любая работа и как они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Но все было просто. Вот так, без проповедей, назиданий, евангелизации, а только своим примером и свидетельством, были обретены для Господа первые спасенные души. В медицинский институт Маша поступила не сразу. Нужно было помочь родителям обустроиться. Но все произошло как бы само собой. Теперь она хирург-онколог. У нее любящий муж, уютный дом, двое взрослых детей и даже родился первый внук. В общем, все, о чем может мечтать женщина. Но дело не только в женском счастье, а в чем-то еще, для меня непостижимом. И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы мы с Машей шли по жизни вместе. До самого утра мысли толкались и теснились в моей голове, не давая покоя, тревожа сердце. Наконец солнце коснулось крыш домов, окрасив их в золотисто-розовые тона. Вспыхнуло в стеклах окон, запрыгало радужными искорками на хрустальной вазе. Я быстро собрала необходимое и через час уже вошла в мамину палату. Застала ее встревоженной и как будто немного напуганной. «Ты знаешь, мамуль, кто будет тебя оперировать?» — как можно бодрее спросила я, не давая почувствовать ей свою тревогу. «Да, я сразу ее узнала. Она почти не изменилась, хоть прошло столько лет. Вчера Маша заходила ко мне, и мы долго с ней говорили. Неожиданно мама схватила мою руку. «Я так боюсь, Снежка!» Слезы катились по старческому лицу, запинаясь о мелкие морщинки. Мама неловко вытирала их ладонями, никак не могла успокоиться. «Ну что ты, мамуль?» Маша сказала, что анализы неплохие, все будет хорошо. «Давай-ка лучше я тебе чаю приготовлю». «Ты ничего не знаешь. Так трудно умирать с такой тяжестью на душе. Я вчера каялась перед Машей и просила ее передать семье, чтобы они простили меня». Я в недоумении смотрела на маму. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Может, она от стресса стала заговариваться? Но вдруг страшная догадка пронзила меня, как вспышка молнии, ослепила и отобрала все силы. Я пристально взглянула ей в глаза и увидела там ответ. «Да,
Это она виновна в том, что Машиной семье пришлось уехать из города. Это меня потрясло. Я рухнула на стул, с трудом выдавливая из себя. «А что Маша сказала?» Мама перевела дыхание, вытерла слезы, дрожащей рукой взяла чашку с водой. Сказала, что они знали, что это я написала на них донос, что они всегда молились о нас и что им не за что меня прощать, потому что Господь все тяготы и испытания превратил в благословение. Перед тобой, дочка, я тоже виновата. Я выбрасывала все Машины письма. Думала построить тебе счастливое, беззаботное будущее. С таким грузом я не хочу умирать. А вдруг все это правда? Вдруг Бог существует? Да и ты меня, наверное, никогда не простишь. Я бы не смогла. Ведь сама знаешь мой характер. Она снова запила водой горестный всхлип. Обреченно вздохнула. Наверное, будешь презирать меня всю жизнь. И будешь права. Только теперь я понимаю, как легко уходить тем, чьи дети благополучны. Я была потрясена услышанным, сидела в оцепенении. Вдруг, скрипнув, открылась дверь, и вошла улыбающаяся Маша. «Привет!» — поцеловала она меня. «Доброе утро, Светлана Валентиновна!» Поцеловала и ее в морщинистую щеку. Мама задумчиво смотрела на мою подругу, улыбаясь немного смущенно и виновата, а потом, как будто говоря с кем-то невидимым, тихо произнесла: «Да, ты, как всегда, была права. На такой картошке свет и держится». Маша с недоумением взглянула на меня, но я в ответ нежно сжала ее ладонь. Маша заторопилась. «Сегодня вы отдыхаете, Светлана Валентиновна, завтра операция. И не волнуйтесь, пожалуйста, прогноз очень хороший. Снежка побудет с вами всю ночь. Побегу, много работы». Она погладила руки моей мамы, а мне протянула маленький Новый Завет и что-то еще в пакете, и добавила: «Господь сказал, что приходящего к нему он не изгонит вон». Вот так всегда. Она всегда говорила по-особенному, как будто не на земном языке. Она убежала, оставив в палате запах свежести и тепло своей любви. Я заварила маме мятный чай, присела у ее постели на стул, открыла Новый Завет. Там лежала закладка, и я решила начать чтение с этого места. Слова Евангелия струились сквозь меня, как живая вода, а я все не могла ими насытиться. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот чего жаждала моя душа всю мою жизнь. Жизнь, в которой было столько неудач, глупостей и суеты. И кого можно в этом обвинить? Мама, допив чай, тоже внимательно слушала, иногда вытирая катившуюся слезу. И я не заметила, как она уснула. Седые волосы, глубокие морщинки, совсем маленькая худенькая старушка, совершенно не похожая на ту преуспевающую импозантную даму, которой она была в далеком прошлом. Женщина, которую я, оказывается, совсем не знала, которая предала не только семью моей подруги, но в каком-то смысле и меня. Стало болезненно горько от невозможности что-либо изменить, переиграть прошлое заново, как неудавшуюся фальшивую мелодию. Очевидно, у каждого человека свои испытания в жизни. В моей судьбе это было испытание материнской любовью,
которая принесла столько скорби не только мне. Мама заворочилась беспокойно, вздохнула во сне. Я смотрела на нее, и жалость сжимала мне сердце. Нагорная проповедь продолжала звучать в моей душе. Ничто, построенное на песке, не устоит. А мама пыталась выстроить чудесную жизнь для своей дочери на зыбком основании, совсем не подозревая об этом, надеясь на свои силы и на призрачную власть денег. И как, спрашивается, мне теперь с этим жить? Мой и до того шаткий мир разрушился и осыпался окончательно, как замок, построенный из песка, погребая под собой последнюю надежду на хоть какую-то справедливость и веру в людей. Все бремя вины и обиду за свою не сложившуюся судьбу мне хотелось обрушить на маму. Память тут же угодливо высветила все неприятные моменты, постоянное давление маминой воли, вмешательство в мою личную и семейную жизнь и еще много чего. Но ее предательство — это было совсем невыносимо. Ведь только самый близкий человек может причинить такую боль. В таком состоянии, терзаемая лавиной эмоций, испытывая неприязнь, опустошение и самозабвенно жалея себя, я уселась у окна с большой чашкой горячего чаю, надеясь хоть как-то успокоиться. Развернула принесенный Машей пакет. Оттуда пахнуло давно забытым ароматом детства — коржиками. И как будто та любовь из далекого прошлого окутала меня своим теплом, укачивая и утешая, словно надежные руки того, кого я еще только хотела узнать. Слезы хлынули неудержимым потоком, унося горечь предательства, боль и отчаяние. Новое осознание принесло облегчение. Прошлого не изменить, его просто необходимо отпустить и начать жить настоящим. И это настоящее изменить возможно, пока в тебе есть дыхание жизни. Это мне сказала Маша, когда мы так долго говорили с ней в ее кабинете. Незаметно сгустились сумерки, а с ними пришло умиротворение тихого августовского вечера. Я взглянула на спящую маму, и вдруг нежность затопила меня, как прилив. По сравнению со звездами, у меня есть выбор, как мне светить и выбрать свой путь. Я выбираю прощать и любить, как делал это Господь, как делают это все его настоящие ученики и как прощает и любит Маша и ее семья. «Ничего не бойся, мама!» — мысленно обратилась я к ней. «Я никогда не стану упрекать тебя, никогда не оставлю тебя и не предам».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Надежда праведных. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Книга притчи Соломоновых, 14 глава, 32 стих. Группа неверующих людей окружала еще открытую могилу одного из своих товарищей. Гроб был уже спущен в могилу. Один из присутствующих выступил вперед и сказал: «Дорогой товарищ, никогда более мы друг друга не увидим». Вскоре после этого на том же кладбище очень много людей стояло вокруг могилы одной вдовы, благочестивой христианки. После проповеди Слова Божия и молитвы старший сын усопший посмотрел на гроб и сказал: «Иди с миром, милая и дорогая мама, мы еще увидимся у Господа в Его небесном царстве». Эти краткие слова произвели сильное впечатление на собравшихся. Один неверующий человек, присутствующий там, сказал: «О, если бы я был так счастлив, как этот юноша!» Есть очень большая разница между двумя этими могилами. Из одной зияла безнадежность и вечная разлука, у другой же, наоборот, была надежда на скорую встречу в небесном царстве. Надежда – это единственное благо, которым нельзя пресытиться. Надежда, которой живет христианин, не ограничивается ожиданием лишь восходящего солнца правды. Как бы хороша эта надежда ни была, он ожидает появления звезды светлой и утренней. Откровение, 2 глава, 28 стих. Как в мире физическом звезда утренняя видна лишь тем, кто бодрствуя предваряет восход солнца, так и христианам Христос явится раньше, нежели остаток Израиля узрит лучи восходящего солнца правды. Надежда – невидимое богатство, несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища. Истинно христианская надежда – ничто иное, как предвкушение обещанного нам Богом вечного спасения. Путешествовать, имея надежду, лучше прибытия к месту назначения. О, как счастливы христиане, имеющие такую надежду! Легко с ней переносить все невзгоды.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Может ли Бог на тебя положиться? И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Книга Иова, 2 глава, 3 стих. Бабушку взволновали вопросы, заданные внуком. Ей очень хотелось, чтобы зарождающаяся в мальчике вера в Бога стала настоящим доверием ему при любых обстоятельствах и не основывалась на личной выгоде. Вечером после ужина бабушка задала внуку вопрос: «Сережа, скажи мне, может ли Бог на тебя положиться?» Сережа растерялся. Он никогда не думал об этом и теперь не знал, что ответить. «А помнишь ли ты человека из Священного Писания, о котором сам Бог засвидетельствовал, что ручается за него?» Сережа не очень хорошо знал библейскую историю и поэтому честно признался: «Нет, не помню. Расскажи мне о нем, бабушка». «Так вот, этого человека звали Иов», — начала бабушка. «Он был непорочен, справедлив и богобоязнен, и при этом очень богат. И вот однажды сатана пришел пред лицо Божье на Вселенский совет, как представитель нашей земли. Он хотел представить себя полноправным хозяином планеты и вождем всех людей. Но Господь указал ему на Иова: «Этот человек тебе не подчиняется. Ты неполноправный правитель». Но сатана возразил: «Разве даром богобоязнен Иов? Коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Бог был уверен, что Иов служит ему не из-за благословений, и он разрешил сатане испытать своего друга сначала лишением всех благ, затем смертью всех детей, а потом и лютой проказой. «Ну и как? Иов не отказался от Бога?» — с нетерпением воскликнул Сережа. «Нет, не отказался. Но об этом я расскажу тебе завтра. А сейчас давай помолимся и попросим у Иисуса твердой веры, чтобы и на нас он мог положиться».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота мудрости. Какое желание твое, царица Есфирь? Оно будет удовлетворено. Книга Есфирь, 7 глава, 2 стих. Библейская мудрость гласит: кротостью склоняется к милости вельможа. Притчи 25:15. Прекрасная дочь Божья, царица Есфирь, своим примером показывает нам, как применять на деле это указание. Иудейка Есфирь узнала, что Аман, правая рука ее мужа, царя Артаксеркса, получил разрешение убить, погубить и истребить всех иудеев. Знала Есфирь то, что только ее муж, правитель страны, может своим вмешательством спасти жизнь и ей, и ее народу, а значит, она должна была убедить его сделать это. Жизнь Есфири – чудесная картина, нарисованная Богом. Подавая нам пример благородства, мудрости и терпения, Есфирь показывает, как убеждать людей, следуя некоторым мудрым практическим правилам. Правило первое. Остановиться. Прежде чем попытаться исправить положение, Есфирь сделала паузу. Она удержалась от того, чтобы сразу же приступить к действиям, какими бы правильными они ни были. Правило второе. Подождать. Время – это большая ценность, которую не купить ни за какие деньги. Ожидание дало Есфирь время, чтобы собрать сведения. Правило третье. Посоветоваться. Время, пока Есфирь ждала, было важным для нее, чтобы посоветоваться со своим мудрым дядей Мардохеем. Правило четвертое. Помолиться. Ожидание дало Есфирь время для поста и молитвы о том, что ей нужно делать и как идти к царю. Правило пятое. Решать. Время, советы и молитвы помогли Есфирь решать, что ей сделать. И бесстрашно начать действовать. Если погибнуть, погибну. Правило шестое. Действовать. Перед тем, как попросить о том, чего она хотела, Есфирь приготовила пир специально для царя Артаксеркса и Амана, чтобы присмотреться и узнать настроение царя. Правило седьмое. Выждать. Поняв и прочувствовав положение, Есфирь мудро выждала время и приготовила еще один пир перед тем, как попросить своего мужа спасти ее народ. Во время следующей трапезы Есфирь обратилась к царю со своей просьбой, и царь выступил в защиту евреев. Путь мудрости Есфири может быть и вашим путем. Почему бы вам не последовать ее примеру, когда вы в следующий раз столкнетесь с испытанием? Положившись на Божью мудрость, вы вместе с ним сможете выполнить его волю.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: У микрофона Вадим Гетман, ведущий программы «Беседа в студии». Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы сердечно приветствуем вас и рады, что сегодня вы вместе с нами. Сегодня у меня в студии, как обычно, интересный гость. Вы, наверное, уже привыкли, что мы беседуем с такими гостями, которые нечто имеют сказать из сердца своего, а также из Слова Божьего. Итак, позвольте мне представить вам Владимира Кондора.
1: Приветствую вас, Вадим, приветствую, дорогие радиослушатели. Очень рад сегодня быть в вашей студии и спасибо за приглашение на передачу.
0: Добро пожаловать, Владимир. Владимир является преподавателем Украинской баптистской теологической семинарии в городе Бориславе во Львовской области и приехал к нам из Украины. И мне хотелось бы, ну, как говорится, сначала задать несколько вопросов о самом Владимире, о его служении. Пожалуйста, Владимир, несколько слов о себе.
1: Я родился в Украине, в Закарпатской области, и 28 лет я

0: они сопровождали меня в жизни. А сейчас я женат уже 7 лет, у меня прекрасная жена, которую зовут Ольга, у меня двое детей, две девочки, старшей 6 лет, ее зовут Лиля, и младшей 3 года, ее зовут Камила.
1: Владимир, не случайно вы рассказали только что о своей семье и о том, что вы выросли также в христианской семье, ведь тема семьи сегодня будет в центре нашей передачи. Забегая вперед, я хочу сказать, что сегодня очередная программа, в которой мы так или иначе желаем поговорить о семье, о том, каким образом правильно строить семейные взаимоотношения. Даже я скажу больше, как правильно строить отношения до семьи, как правильно приготовиться к браку. Об этом мы постараемся поговорить сегодня. Но давайте еще несколько минут остановимся на служении Владимира. Что это такое, украинская богословская, простите, баптистская теологическая семинария, и в чем заключается ее служение, ее работа?
0: Ну, как каждое учебное богословское заведение, мы стараемся дать определенное образование для будущих служителей наших церквей или уже действующих служителей в наших церквях, которые активно задействованы для того, чтобы более эффективно использовать свои возможности и более быть эффективным в работе, которой Бог призвал нас. Кроме этого, у нашей семинарии то, за что я отвечаю в образовательном процессе, это работа в диаспоре. С 2007 года мы начали проект нашей семинарии Западной Европы, где предложили обучение для наших иммигрантов, украинцев и также россиян, молдаван, которые выехали на заработки в Западную Европу и, будучи верующими людьми, они начали организовываться в церкви. Кроме этого, там пошло очень большое пробуждение среди наших людей, так как обстоятельства, в которых они оказались, они более способствовали принятию Евангелия, нежели когда они находились дома. И возникла необходимость в том, чтобы подготовить служителей и как-то дать какие-то основы христианской жизни для людей, которые пришли в церковь. Поэтому с 2007 года в Португалии мы начали этот проект для служителей, которые по обстоятельствам стали служителями, но не имея опыта и определенного образования, им необходимо было организовать подобные курсы. Кроме того, что в Португалии есть закон, что ты можешь быть служителем или пастором только тогда, когда у тебя есть определенный диплом. Иначе это не считается легальным тем, что ты занимаешься. И поэтому семинария предоставила эту возможность учиться нашим братьям в Западной Европе. Через год мы начали этот же проект в Соединенных Штатах Америки для также наших иммигрантов. Это для людей, не для очень молодых людей, которые уже здесь родились, но для людей, которые сюда переехали, не имели возможности или потеряли возможность обучаться в России или в Украине. И сейчас они служители, они хотят трудиться в наших славянских церквях, украинских церквях. И поэтому для того, чтобы более эффективно они могли это делать, мы предложили им программы христианского образования, пасторского служения и церковного служения.
1: Как человек, который сильно занят, вот каждый, кто слушает нашу передачу и знаком с церквами, которые находятся здесь, они знают, что это такое быть служителем здесь. Очень мало служителей, которые освобождены, находятся на поддержке церкви и могут себе это позволить. Человек занят на работе, плюс семья, и плюс еще учеба. Как вместить ее, как она у вас проходит?
0: Мы всегда стараемся организовать учебный процесс так, чтобы он был очень удобным для студента. Не студент подчиняется учебному процессу, а кроме его академической наполненности, но мы стараемся сделать так, чтобы это было удобно для студентов и чтобы они имели минимум затрат. Поэтому наше занятие, если говорить о Соединенных Штатах, проходит вечерами. Есть в году 12 учебных недель, и каждая учебная неделя имеет 20 часов, которые должен дать студент лекционного материала, и это происходит вечером, когда удобно студентам, они заканчивают работу или на выходных.
1: В каких городах в Соединенных Штатах проходят эти занятия?
0: В 2007 году

0: Мы начали этот проект здесь, в Сиэтле, в церкви Federal Way, потом в Сакраменто. Сейчас мы имеем около 5 групп на восточном берегу Соединенных Штатов Америки, в Филадельфии, в Кливленде, в Шарлотте, и продолжаем здесь тот же образовательный процесс.
1: Вы знаете, то, что вы рассказали о церквах в Европе, это очень интересно. Если можно, расскажите немного подробнее о них. Я так понимаю, что вам неоднократно приходилось там бывать. Что из себя представляют эти церкви? Это небольшие группки, сколько и в каких странах они находятся, как и чем они живут?
0: Практически вся Западная Европа наполнена людьми, особенно с Украины, с Западной Украины, которые выехали на заработки. Среди них очень много и верующих людей. И когда они приезжают туда, попадают в определенные обстоятельства, они ищут возможности, чтобы объединиться и организовать церковь. Обстоятельства в Западной Европе для наших людей, которые выехали на заработки, очень сложные. И поэтому они нуждаются в том, чтобы иметь общение, иметь церковь и приходить туда. Это сейчас небольшие группки. В Португалии есть 13 таких групп, церквей, которые имеют численность от 15 людей до 50-60. Также мы сейчас начали служение в Италии. И в Италии мы уже имеем 5 групп, 5 церквей, где уже рукоположили, кажется, если я не ошибаюсь, 2 пресвитеров уже в Италии для этих церквей. Хотим выйти, чтобы помочь в Испании и Греции, где также очень много наших людей. Они имеют очень маленькие возможности, и что меня удивляло, особенно в Италии, что есть многие люди, которые работают 24, особенно это женщины, которые работают 24 часа 7 дней в неделю. И с этих 24 часов у них есть 2 часа, чтобы иметь свои личные, потому что им приходится смотреть за очень старыми людьми. И что меня удивляло, что эти 2 часа они стараются прийти в церковь. Мне приходилось вести один семинар, и там присутствовали люди, которые так работают. Они с удовольствием слушали, но когда заканчивались их 2 часа, они просто извинялись и говорили, что «извините, мы больше не можем, мы должны уходить», хотя семинар продолжался. Но на следующий день они снова приходили на эти же 2 часа, и я просто по-особенному оценил то, насколько людям необходимо вот это общение в церкви для того, чтобы оставаться верующим человеком и духовно возрастать.
1: Получается, что ситуация, в особенности на Западной Украине, остается сложной, и это толкает людей на то, чтобы всяческие способы изыскивать для выезда, не так ли?
0: Скажем, она не настолько сложная, какая была в 90-х годах, но иногда это уже привычка. Мне приходилось встречаться с людьми, которые долгое время уже были на заработках. Когда они возвращались, были месяц дома, они говорили: «Все, мне снова нужно ехать», они уже не могут. Это иногда уже вошло в привычку людей, чтобы быть на заработках. Но все же таки экономическая определенная ситуация и нужда, в которой оказываются люди, несмотря на то, что в Украине сейчас все есть, и можно купить так же открыто, как и в Соединенных Штатах Америки, но финансово люди не могут себе этого позволить, поэтому им нужно куда-то уезжать, чтобы заработать. Кроме этого, сейчас образование в Украине тоже стало недешевым, оно контрактным, и поэтому многие люди стараются заработать деньги для того, чтобы их дети получили образование.
1: Ну, а вот образование в Украинской теологической баптистской семинарии на Украине, скажем, человек может получить бесплатно или он должен какую-то плату вносить?
0: В принципе, мы всегда говорим о том, что каждый студент должен иметь определенную лепту пожертвований для семинарии, и это пожертвование есть очень мизерным, так как мы стараемся всегда, чтобы студент, который приходит учиться в семинарию, все же таки был делегирован от церкви, чтобы церковь была задействована в этом процессе, и она могла помочь студенту в оплате ихнего образования. И, конечно, что, как и любая семинария, мы не можем обходиться без спонсорской помощи, как бы это самый главный источник поддержки образования наших студентов в Украине.
1: Несколько слов, если можно, еще о структуре образования. И какие курсы преподаются, вот какие учебные программы есть в Украине? Я думаю, что у вас стационарные есть программы, да?
0: Ну, сейчас очень многие отказываются от стационарных программ, так как хотят, чтобы все студенты были задействованы не только в учебном процессе, но и в церковном служении. Мы, наша семинария, сейчас мы имеем только очно-заочные программы, где студенты приезжают на сессии, остальное время они... Образование происходит, проводит самостоятельно обучение и параллельно работают в церкви и задействованы в том служении, которое они имеют или им доручено в церкви. Если говорить об наших программах, мы имеем три уровня программ. Это уровень B, B или просто диплом для проповедников и учителей в воскресных школах по христианской педагогике, бакалаврские программы церковного служения и пасторского служения, и также мы имеем магистерскую программу церковного и пасторского служения.
1: Вы являетесь преподавателем семинарии. Что нужно для того, чтобы стать преподавателем? Видимо, тоже получить определенное образование.
0: Естественно.
1: В вашем случае как это выглядит?
0: Ну, мое образование, если я говорить, как я проходил свой процесс образовательный, я не скажу, что он был очень сложным, но очень интересным. Вообще-то мое первое образование, которое я получил уже после школы, это было образование в ПТУ. Я не знаю, понимают ли молодые люди, что такое ПТУ, это как колледж или училище, где я получил профессию портного. Потом я понял, что это не мое, и пошел в пищевую промышленность. Но и это было не моим. И потом я закончил университет в Украине на философский факультет. Это светский университет. И кроме этого я закончил несколько библейских школ. Боннскую библейскую школу, где эта школа организовала свой филиал при миссии «Весть миру» в городе Трусковце Львовской области. После этого я пошел учиться в Одесскую богословскую семинарию, и там на программе проповедника я обучался 3 года. И также потом я получил свою магистерскую степень в богословии в семинарии, где я сейчас работаю.
1: Владимир, наши слушатели, может быть, некоторые из них скажут, что образование – это одно, но духовность не обязательно сопутствует образованию. Ведь бывают те профессоры богословия, которые могут даже не верить в богодухновенность Писания, как известно. Как бы вы на это ответили?
0: Конечно, мы должны понимать, что есть крайности. И когда мы говорим только об образовании, мы понимаем, что мы можем уйти в какую-то крайность и тогда прийти к выводу, что Писание не богодухновенно, или богодухновенны только те тексты, которые изрекает только сам Господь. Но с другой стороны, мы можем упасть в другую крайность, где мы можем говорить только о духовном, и при этом... Обратно же, мы можем поддаться какому-то влиянию, и не всегда тот дух, на которого мы рассчитываем, может влагать определенные мысли в нашу голову. Поэтому как духовность, так и образование – это процесс, который обоюдный, он не может быть отдельным друг от друга. И поэтому я верю в следующее, что знание надмевает, и поэтому мы не можем возлагать свои надежды на них, но я верю в другое, что Дух Святой ленивым людям ничего не дает.
1: То есть это как рука об руку должны идти, да?
0: Вот эти обязательно, обязательно.
1: Два момента. Владимир, какие курсы вам пришлось преподавать за вашу преподавательскую карьеру?
0: Ну, я имею несколько курсов, которые я преподаю. Я преподаю методику богословского исследования и самостоятельной работы, который этот курс читается в самом начале учебного процесса, для того, чтобы ввести студентов, как проходит образовательный процесс и что от них будут требовать. И также по своей специализации я читаю курс по возрастной психологии и курс богословия брака и семьи. Это основные мои курсы, которые я читаю.
1: Давайте теперь сосредоточимся как раз на теме брака и семьи, потому что мы избрали это темой нашей сегодняшней передачи. Собственно, поговорим о подготовке к браку. Ну, это, конечно, обширная тема. Давайте начнем вот с чего. Когда стоит начинать готовиться к браку? Может быть, в подростковом или в детском возрасте, или это уже, или вернее, еще слишком рано?
0: Когда мы говорим о браке, мы говорим всегда, что это очень важный вопрос нашей жизни. И иногда даже в подростковом возрасте уже бывает поздно подходить к этому вопросу. Как-то мне вспоминается один пример. Одна молодая женщина, которая родила ребенка, подошла к пастору и спросила его: «Пастор, скажите, пожалуйста, когда мне нужно начать воспитывать своего ребенка?» А он спросил: «А сколько ему лет?» «Год». «Ну, вы уже на год опоздали». Воспитание к браку, оно, возможно, не прямо, но косвенно, оно уже начинается с самого рождения. Почему? Потому что рождаются мальчики и девочки, которым уже Бог определил, согласно ихнему полу, определенные обязанности. И уже родители с этого момента должны воспитывать их как мальчика и как девочку, для того, чтобы вкладывать в них или развивать те качества, которые Бог заложил в них. Поэтому воспитание или подготовка к браку начинается с самого рождения.
1: И, наверное, очень важна здесь родительская помощь тогда, когда ребенок подрастает, чтобы, во-первых, пример родителей, да?
0: Да, обязательно.
1: Вот, потом, наверное, молитва тоже о будущем супруге, о будущем партнере по жизни. Тоже та молитва, которая и с детьми должна звучать, да?
0: Да, конечно. Мне нравится библейский подход в Ветхом Завете, что касается брака, что не сам парень или девушка решали, когда им нужно выходить замуж или когда нужно жениться, а это решали родители. И это уже говорит о том, что они вкладывали что-то в своих детей, что касается брака, они воспитывали их, и когда они видели, что они достигли этого уровня, они сказали: «Сын», папа говорил сыну: «Сын, ты можешь жениться». И тогда он ввел его в тот дом, где росла его невеста, где ее также воспитывали, и это решение принимали родители. Сегодня, конечно же, принимают решение сами молодые люди, но иногда очень часто они ошибаются, потому что они не хотят послушать своих родителей.
1: Ну, конечно, это очень важное решение, и здесь, с одной стороны, нужно иметь вот эту мудрость, принять его правильно, послушать родителей. Это решение оказывает влияние на всю оставшуюся жизнь человека. Но где можно найти тот верный совет и поддержку в этом решении?
0: Когда мы говорим о совете, в первую очередь мы должны понимать, что точное определение брака, все советы, которые касаются брака, все принципы, которые мы исповедуем в браке, находятся в Писании. Если мы хотим иметь счастливый брак, мы должны прийти к первоисточнику. Первоисточник находится в Библии. Мы с вами, когда читаем первые три главы книги Бытия, это не только информация о творении, но это также в этих трех главах заложена основа брака, потому что сам Бог был инициатором брака. И, кстати, когда мы говорим о семье или браке, то это единственный институт в нашем обществе, который существовал в идеальных и безгрешных условиях. Поэтому для того, чтобы понять его, нужно обращаться к Писанию.
1: Ну, Писание, кто-то из слушателей может сказать, это хорошо, тем не менее, это древняя книга, которая, наверное, имела свое основание и хождение в те времена. Неужели сегодня для современного человека Писание тоже может сказать столько же, сколько человеку, скажем, 1000 или 2000 лет тому назад, и будет иметь оно тот же самый авторитет? Ну вот даже по тому вопросу, что мы с вами сказали, Писание говорит о том, что родителей нужно слушать, но мы привыкли и в нашей культуре так учим, и даже трудно представить себе, чтобы только родителей слушать, и каждый принимает решение самостоятельно. Как вот с этими противоречиями быть?
0: Конечно, что в связи с нашим обществом и подходом мы меняем многое в нашей жизни и стараемся по-другому посмотреть на некоторые вопросы. Но мы должны понять следующий момент. Апостол Петр в своем первом послании говорит о том, что человек, он как трава, является на малое время. Утром он цветет, расцветает, потом его подкашивают, и он засыхает. Но далее он продолжает. Но Слово Божие пребывает вечно. Оно не теряет свою силу и не теряет свое значение. И если мы читаем о том, что Слово Божие есть живо и действенно, то оно живо и действенно в любое время. Поэтому это единственный путь, который укажет нам правильность принятия наших решений.
1: Иными словами, так как брак изначально был создан Богом, то Бог заложил в этот институт, который даже вот появился еще до грехопадения, да. Он заложил уже свои принципы, и мы, если мы хотим иметь счастливый брак, не должны от них отступать.
0: 100%. Мы не можем просто их игнорировать, потому что если мы проигнорировали их, у нас начинаются проблемы.
1: Скажите, Владимир, как важно для брака убеждение двух супругов? Вот, скажем, люди полюбили друг друга. Что значит полюбили, да? Об этом тоже, наверное, нужно обязательно сказать.
0: Ну, конечно же, вопрос любви очень скользкий в этом плане. Меня иногда удивляет, люди перед тем, как пожениться, говорят о том, что они любят друг друга, и они уверены во всем. Проходит год, а потом говорят, не сошлись с характерами. У меня всегда вопрос, где любовь, где она делась. А оказывается, что это была влюбленность. Но когда мы говорим об убеждениях, это очень важный также вопрос. Конечно, мы не находим в Библии о том, что люди, которые должны жениться, должны быть или только баптистами, или какой-то другой деноминации. Но есть сам принцип, который говорит нам об этом. В послании к Римлянам в 15 главе мы читаем о том, что Павел приглашает верующих людей быть единомысленными по учению Христа Иисуса. Для чего? Для того, чтобы одним сердцем и одними устами прославлять Бога. Когда мы говорим о мужчине и женщине, которые соединяются в браке, что мы от них ожидаем? Что они станут одной плотью, станут одним сердцем и одними устами, чтобы прославлять Бога. Но когда люди имеют разные представления по учению Христа Иисуса, вследствие этого приходится иметь многие примеры, когда люди даже не молятся вместе. У меня был один пример в моей практике как пастора. Даже люди, которые поженились как одной деноминации, когда я пришел к ним однажды на беседу, это не была какая-то проблемная семья, но просто пришел на беседу, чтобы побеседовать, узнать, как они, что они. И я спросил их, молитесь ли вы вместе? Муж ответил, нет, не молимся. Я спрашиваю, почему? Ну и жена говорит, я не могу с ним вместе молиться, у меня есть что-то свое для Бога. И говорит, даже если мы помолимся вместе, то я тогда перемаливаюсь. Если это, если такие ситуации происходят в семьях, которые имеют одинаковое убеждение, представьте, что происходит, где есть разные убеждения по учению Христа Иисуса.
1: То есть порой вот наши чувства, они могут захлестывать наш разум, особенно перед вступлением в брак, и потом уже что-то исправить бывает очень трудно.
0: Да, конечно. Я в одной книге прочитал, что когда в сердце огонь, в голове дым. Но в этом случае нужно всегда, чтобы огонь горел, но чтобы дым не затуманивал наш разум, и мы были более реалистичны и объективны в том, что нас ожидает.
1: Владимир, если можно, кратенько расскажите, где правильно и как правильно искать своего партнера по жизни? Вот одни говорят о том, что, ну, как-то само придет, надо просто молиться, то есть или он придет, или она придет. Другие говорят, нет, надо ждать или проявлять инициативу напротив. Вот самые разные советы слышишь на этот счет.
0: Ну, я думаю, что мой ответ будет одним из советов, который мы уже слышим. Но когда мы говорим, где искать или как искать, в первую очередь мы должны обращаться к Богу. Это первый и важный момент. Второй момент, мы должны думать о том, что мы ищем или кого мы ищем. Это тоже очень важно. Мы иногда, когда говорим о том, что кого мы ищем, всегда думаем о каких-то стандартах или о каких-то иллюзиях, которые мы питаем. Девушки ожидают принца на белом коне, сегодня на белом Мерседесе, парни хотят блондинку 90-60-90, и где-то в этом контексте мы всегда стараемся что-то увидеть. Но не всегда мы понимаем этот вопрос. Я был не исключением, я думал также об этом. Но пришел момент в моей жизни, когда я понял, что человек, который был, должен быть возле меня, это не человек, который просто красивый или имеет определенные стандарты в обществе, но это человек, который должен понимать то, что я делаю, или мое призвание, которое Бог дал мне. И тогда я начал молиться: «Господь, помоги и дай мне мудрости в том, чтобы я выбрал свою жену, которая бы понимала мое служение, и я мог делать то, чему ты меня призвал». И сегодня, благодаря пониманию моей жены, ее посвященности в плане моего служения, не ее, а моего служения, я могу находиться в этой студии за несколько тысяч километров от моего родного дома.
1: И жена тоже вас поддерживает, молится о вас.
0: Да, конечно, постоянно.
1: Владимир, если не секрет, а как вы познакомились?
0: Не секрет, мы познакомились в церкви. Я живу в Закарпатье, а она с Донецка. Это две крайних точки Украины, восточная и западная. И они приехали к нам в церковь, и мы познакомились в церкви. Потом начали поддерживать отношения через телефонные разговоры и через электронную почту. У меня вообще очень интересно то, что до нашей свадьбы мы виделись с женой 3 раза. Первый раз, когда познакомились, второй раз мы имели свидание в Киеве день, и третий раз я ее видел, когда я пришел к ее родителям и сказал, что мы женимся.
1: Да, действительно удивительно. Но, наверное, у всех история о том, как они познакомились, это неповторимая история, у всех
0: конечно,
1: она уникальная.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, пришло время мне напомнить, и мне, как ведущему этой передачи, меня зовут Вадим Гетьман, напомнить о том, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Наши программы вы можете принимать на волне 11.50, это средние волны, в районе Большого Сиэтла. Мы выходим в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Повтор нашей передачи – это по четвергам на следующий день с 6 до 7 часов утра. Сегодня в нашей студии мы ведем разговор о предбрачном консультировании, о ситуации до брака, о том, как выбрать партнера по браку, вот о том, что происходит до брака. Это все относится к теме христианской семьи. И наш гость – это Владимир Кондор, преподаватель и один из членов администрации Украинской баптистской теологической семинарии. И я не знаю, упомянул ли я о том, что Владимир также занимается пасторским служением, и также это еще и добавляет возможности ему говорить более авторитетно по вот этим вопросам. Владимир, мы затронули немножко вопрос воли Божьей в браке, вопрос о том, как определить эту волю Божью. Можно еще несколько слов об этом?
0: Ну, это очень важный вопрос, когда мы говорим о воле Божьей, и практически мы все, как верующие люди, стараемся этот вопрос как бы первым решать в нашей жизни. Но очень часто мы спекулируем этим вопросом, и молодые люди также. Многие говорят, что «Боже, пусть воля будет твоя, а Маруся моя». И мы не всегда, а потом, когда прошло некоторое время, оказывается, что не та Маруся должна была быть. Ну и вроде воля Божья была. Очень важно понимать, когда мы говорим о воле Божьей, что есть первым, а что есть вторым в этом вопросе. И очень часто мы говорим, когда говорим о воле Божьей, о познании ее, мы сосредотачиваем свое внимание на нем или ей, на котором нам приходится, с кем бы нам хотелось жить вместе и пожениться. Но вопрос стоит совсем в другом. Когда мы читаем Писание, в Писании мы находим, что Бог открыл нам свою волю, и Он хочет в первую очередь чтобы мы это делали. И первый важный вопрос, когда мы говорим о браке и о воле Божьей, мы не должны поднимать вопрос, будет ли эта девушка, называем ее имя моей, есть ли Божья на это твоя воля. Другой вопрос нужно поставить. В первую очередь, который касается меня лично, а потом той половинки, с кем я хочу пожениться. Это вопрос моего спасения. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И когда мы говорим об исповедании библейских принципов семейной жизни, то мы не можем их исполнять, пока мы не будем спасены и не станем в теле Христа.
1: Вопрос спасения – это первоочередной вопрос, а уже брак идет позже, так?
0: Однозначно.
1: И не об этом ли говорит Писание, когда оно говорит о том, что брак должен быть в Господе?
0: Да, обязательно. Как раз Павел об этом и говорит, что... Это может быть, когда он объясняет этот вопрос, но должно быть в Господе. То есть люди должны сначала знать Господа. Когда мы говорим мужу или жене, то, что муж должен быть для него примером есть Христос в семейной жизни, для жены примером есть церковь, то как они могут понять, кто такой Христос или кто такая церковь, как они... действуют друг по отношению к другу, если мы не спасены и не есть в церкви, и не подчинены Христу. Это очень сложно.
1: Владимир, что бы вы сказали человеку, который вот в браке состоит, может, 3 года, а может, уже и 30 лет? И вот он говорит вам о том, что он понял, что его брак не являлся волей Божьей для него, потому что сегодня он обнаруживает, что со своей женой или, напротив, со своим мужем у них не налаживаются взаимоотношения. Они, как принято сегодня говорить, там, несовместимы характерами, что-то у них не работает. И такой человек серьезно подумывает вообще о разрыве отношений и вплоть до развода.
0: Что я могу сказать? Что это человек, который, ну, я назову его прямо, это эгоист, который думает только о себе. Потому что, когда мы говорим о браке, брак уже есть установление Божие, и то, что люди живут в браке, они должны не себе угождать, но угождать другому, тот, кто есть возле него. И если бы наши действия были направлены друг на друга, а не на себя, у нас бы не возникало вопросов о том, что не сошлись с характерами или еще что-то. Это люди, которые просто ищут своего удовлетворения, и когда оно заканчивается, мы уже устали от этого. Что нам лучше сделать? Ну, развестись, я не могу. Но если мы понимаем волю Божию в браке, то Христос говорит книжникам фарисеям, которые обратились к Нему, и очень была интересная постановка вопроса. Можно ли по любой причине разводиться с женой своей? И Христос говорит о том, что, когда они аргументируют ему, что Моисей дал разводное письмо, он говорит, сначала не было так. Поэтому, когда люди это думают, это люди, которые думают о себе, и, как мне кажется, возможно, я буду здесь выступать в роли судьи, но это люди, которые потеряли свои отношения с Богом, и их духовный уровень, ну, очень слабо просматривается.
1: Ну, а что вы думаете насчет того человека, который, может быть, еще в брак не вступил и думает, ну, чтобы не совершить ошибку, попробую с одной, попробую с другой, поживем вместе, посмотрим, получится ли, а то вдруг потом не сойдемся характерами, придется разводиться?
0: Ну, мы видим, что так сегодня живут в обществе. Но Библия говорит о том, что брак должен быть честен и ложе непорочно. То есть мы должны исповедовать те принципы брака, которые установил Господь. Потому что все отношения, если люди начинают жить жизнью, которую Бог предназначил в браке, без брака, Библия говорит, что это блуд и прелюбодеяние. Это грех.
1: Владимир, сегодня все чаще можно встретить те церкви, служители которых отказываются совершать бракосочетание, если до этого у них не было возможности провести предбрачное консультирование с парой. С одной стороны, кто-то из людей постарше не может припомнить такой практики раньше и говорят, ну, зачем, мы женились, нам дали наставление, и мы уже и так все знали, и, слава Богу, Бог нас благословил. Чем сегодня обоснована такая, ну, что ли, сверхосторожность служителей и пасторов церквей?
0: Ну, хотел бы заметить одну деталь, что мы не можем сказать, что раньше не было такого консультирования. Возможно, оно выглядело в другом варианте. Мне припоминается, мне одна семья рассказывала, что они пришли к пастору сказать о том, что они хотят пожениться. И когда они пришли к нему, они имели долгую беседу, где он им объяснял определенные принципы и правила. Возможно, это тогда не называлось добрачным консультированием или не называлось подготовкой к браку, но подобные вещи происходили. И мы не можем сказать, что их не было. Но сегодня мы живем в обществе, в котором есть очень много возможностей и разных реклам, как можно жить в обществе, и особенно что касается брака. Если раньше люди не афишировали своих отношений, и только когда приняли решение, что они хотят пожениться, они пришли к пресвитеру, сказали об этом, и тогда их можно было уже видеть вместе, то сегодня мы видим другую ситуацию. Люди встречаются, имеют отношения, а потом выходит, что они расходятся. И мне очень часто молодые люди говорят, ну, это просто дружба. Я их спрашиваю, если дружба, почему тогда больно у вас, в вашем сердце, в вашей душе, когда эта дружба прекращается? Поэтому общество, в котором мы живем сегодня, оно как бы способствует, или есть необходимость в том, чтобы мы с вами имели это добрачное консультирование. Конечно, что нам хочется знать, с кем мы имеем дело, кто перед нами, какие отношения были у этих людей. Нам не хочется благословлять грех и быть использованными как служителями в какой-то игре людей, которые уже успели нагрешить, а потом хотят руками пресвитеров сделать, что все хорошо.
1: То есть вы рекомендуете добрачное консультирование?
0: Однозначно.
1: Ну, а из чего оно состоит? Вот какие беседы, в какой форме, как они могут проходить?
0: Я просто поделюсь своей практикой, как происходит у меня. У меня есть несколько встреч до брака, в зависимости от того, кем являются эти люди, новообращенными или уже состоявшимися в церкви, или воспитанными в христианской семье. Хотя иногда те, кто воспитаны в христианской семье, нужно больше консультаций, чем тем, которые пришли из мира. Но происходит это следующим образом. Я приглашаю молодую пару, которая думает вступить в брак к себе домой, и мы имеем дома несколько бесед вместе с моей женой, где в первую очередь мы говорим о библейских основаниях брака, о том, как Бог это представляет и что Он хочет видеть в браке. Второе, что мы говорим, это о роли мужа и жены в браке, который предназначил им Господь. Это очень важный момент. Далее мы говорим об интимной жизни, о библейском понимании интимной жизни, что Бог говорит об этом, и, как всегда, здесь затрагиваются вопросы и планирования семьи, которые очень волнуют молодых людей. И потом мы переходим к вопросам, которые уже касаются более обыденной жизни, где они будут жить, какое у них обеспечение, чтобы быть довольным тем, что они имеют, и развивать это, а не требовать какие-то определенные моменты, которые невозможно исполнить. Вот где-то вот эти основные моменты, которые мы проговариваем, и где-то нужно встреч 6-8 встреч часовых или полтора часовых для того, чтобы обговорить все эти вопросы.
1: А какого отношения вы, как пастор церкви, тот, который проводит эти встречи, ожидаете от тех, кто в них участвует, от молодых людей? И участвуют ли они всегда вдвоем, или вы также проводите индивидуальные какие-то беседы?
0: Я всегда стараюсь иметь беседы всегда с ними вдвоем. И уже когда мы говорим об интимной жизни, эта встреча у нас происходит за 3 дня до бракосочетания. То есть очень-очень близко уже к бракосочетанию. Это мое мнение, я считаю, что эти консультации все-таки должны проводиться вместе, не порознь, иногда говорят что-то порознь, и тогда возникает некоторое подозрение у людей, это один момент. Второй момент, что иногда люди, когда у них возникнет какая-то проблемка, они могут использовать имя пастора, что вот, а он индивидуально мне говорил вот так, а ему вот так, хотя, возможно, пастор никогда так не говорил. Поэтому, чтобы избежать вот этих моментов, я провожу всегда консультирование вместе.
1: Из вашей практики и вообще, может быть, из практики других служителей, какие здесь могут быть подводные камни или другие трудные вопросы, которые могут возникнуть в процессе предбрачного консультирования?
0: Ну, иногда это прошлое молодых людей. Один из серьезных вопросов, поэтому я всегда, когда начинаю предбрачное консультирование, я спрашиваю, открыты ли вы друг перед другом и рассказали вы все друг другу? Нету ли такого, что когда вы поженитесь, оно всплывет и сделает вам травму или нанесет вам серьезный удар? Это первый такой важный вопрос. И, конечно же, если это лишь люди, которые жили в миру, и они имели уже отношения, особенно сексуальные отношения с другими людьми, то, конечно, мы это обговариваем и стараемся, чтобы люди поняли, что происходит, как происходит и что может их ожидать в этом плане.
1: Есть ли какие-то вопросы, которые вот обычно, знаете, молодой человек, молодая девушка при вступлении в брак не видят, потому что они настолько ослеплены и настолько увлечены друг другом, и вот именно добрачное консультирование помогает им в чем-то открыть глаза?
0: Ну, конечно. Самый первый вопрос – это следующий день после брака, который они не видят. Они думают, что все будет так же, все будет красиво и прекрасно, и те же чувства. И то, что, на что я настраиваю всегда молодых людей, что после бракосочетания ихняя жизнь серьезно изменится. Потому что до этого времени они проводили определенную часть времени вместе. Они приходили домой друг к другу, встречались при других людях, кто-то там присутствовал. С этого момента начинается другая жизнь. 24 часа они вместе. И это изменит их жизнь, их ритм жизни, поэтому мы всегда стараемся с пресвитерами нашей церкви уделить этому вниманию, что люди должны быть готовыми к этому дню, когда они начнут жить вместе, просыпаться в одной постели, кушать за одним столом, разделять общую жилплощадь. Это требует очень многого. Мы каждый воспитан в своей семье, у нас были свои традиции, свои какие-то моменты, и когда этого мы не находим, когда даже переставили вилки или ложки с одного места в другое, и мы их не находим, мы начинаем нервничать, говорит, почему они не лежат на месте, но в этом доме на месте они лежат вот здесь, а в моем доме в другом. В другой тумбочке. Поэтому мы всегда стараемся настроить людей более реально, смотреть вот на жизнь, которая предстоит перед ними.
1: Эти встречи проходят больше в виде бесед с вопросами, или это больше лекция? И также даете ли вы какое-то домашнее задание? Читают ли, может быть, они какую-то литературу, те, которые приходят для таких консультаций?
0: Больше эти встречи происходят как дискуссия, беседа. Можно прочитать лекцию, но, как мне кажется, это не даст результата. Ну и, конечно, я всегда спрашиваю молодых людей, читали ли они какую-то христианскую литературу, которая говорит о браке, о том, что происходит в браке. И если они не читали, я рекомендую им прочитать некоторые книги, которые будут полезны для них.
1: Знаете, подготовка к свадьбе – это очень хлопотное дело само по себе. Здесь столько разной суеты, приготовлений, и у кого-то может возникнуть вопрос, ну неужели еще нужно проводить какое-то консультирование? Есть ли здесь какая-то реальная польза?
0: Конечно, я просто приведу пример. Каждый из нас владеет той или иной профессией. Кто-то хороший токарь, кто-то хороший столяр, кто-то хороший преподаватель, и разные есть области. Но чтобы стать хорошим преподавателем, сначала нужно было пройти процесс образования. Нас не допускали к преподаванию, пока мы не закончили какое-то учебное заведение как раз в педагогическом плане. Токара не допускали к станку, пока он не закончил техникум, где он брал определенные курсы, которые учили его, как подходить к этому станку и как регулировать его. И это касается каждой профессии. Мы иногда думаем, что брак — это так, стерпится-слюбится, но, как правило, показывает, не терпится и не любится. Поэтому для того, чтобы жить в браке, нужно серьезное образование. И, в принципе, мы должны иметь это образование в церкви с самого начала, как общее, и потом переходить к частному, когда уже мы говорим о конкретных людях, которые думают вступать в брак. Подготовка к браку требует очень много времени. Люди должны научиться этой важной профессии, быть мужем и женой, и увидеть, как Бог этого хочет, а не так, как они себе это представляют, и вследствие чего имеют очень большие проблемы.
1: А в чем некоторые аспекты вот этих ролей мужа и жены, к которым еще не привыкли, не готовы молодые, вступающие в брак, но им нужно будет исполнять эти обязанности, исполнять эти роли с первого же дня своей женитьбы?
0: Когда мы читаем Библию, я просто так тезово скажу несколько моментов. Особенно в книге «Бытие», в первых трех главах, это очень серьезно просматривается. Если говорить о мужчине, то мужчина должен быть главой, который берет на себя ответственность за свою жену и за свой дом, который он должен вести. Второй важный момент – это обеспечение своего дома, чтобы работать для того, чтобы экономически его дом, его жена были обеспечены. И это очень важно. И третий очень важный момент – это мужчина должен быть священником в своем доме, тот, который передает Божье Слово, через которое формируется его семья. И поэтому мы всегда любим цитировать текст из книги Иисуса Навина, что «я и дом мой будем служить Господу». Но задаемся ли мы вопросом, почему Иисус Навин достиг этого? Потому что он как раз был этим священником своей семьи, который формировал духовно и воспитывал правильное отношение к Богу своей жены и своих детей. Если говорить о женщине, то женщина должна быть помощницей мужу, то есть помогать или способствовать ему в том, что он делает, или то призвание, к которому призвал его Господь. Второе, она должна быть покорна ему, то есть уважать тот авторитет, который поставил над ним Господь. И третье, она должна быть матерью, то, к чему призвал ее Господь.
1: Владимир, может быть, такой вопрос еще. Сколько времени занимает подготовка к браку? И вообще, сколько рекомендуется, чтобы прошло времени, ну, скажем, с момента помолвки и до самого бракосочетания?
0: Ну, если смотреть в историю и говорить о еврейских семьях, это длилось около года. Парень, который женился, он возвращался в дом своего отца и строил новый дом. Я думаю, что просто уже в нашей культуре у нас год встречается, потом делают помолвку и уже женятся. Я думаю, что должна быть помолвка, а потом должно быть, вот когда люди встречаются. У нас происходит все наоборот. У нас помолвка – это как констатация, что мы поженимся. Но помолвка – это то, что люди приняли решение, а вот есть год, где они идут подготовку. Но я думаю, что где-то, если говорить о библейском примере, когда сначала помолвка, потом встречается, то год. Если говорить о нашем обществе, то ну, где-то год можно встречаться, но не более, и потом принимать решение. Хотя решение должно быть принято с самого начала. И об этом должны знать родители, в церкви, чтобы потом не возникало разных сплетен по отношению к этим людям.
1: А сколько времени должны занимать сами встречи? И рекомендуете ли вы, скажем, проводить по одной в неделю или раз в две недели встречаться?
0: Ну, я думаю, что...
1: Я имею в виду консультирование
0: встречи. Да, я понимаю. Я думаю, что около 6 недель нужно где-то на 1,5 часа, чтобы встречаться. Все зависит от пары, от того, насколько они знают или не знают Писание, восприимчивы. Есть, например, пары, где родители вложили в них, и они знают все библейские истины, что ты только констатируешь факты, и они все понимают. Есть те, которым нужно все объяснять с самого начала и начинать все с нуля. Тогда, конечно же, добрачное консультирование требует намного больше времени.
1: Ну, есть, наверное, и те, кто знают многое, но не хотят исполнять, не так ли?
0: Да, есть и такие. Поэтому им нужна аргументация, чтобы это делать, то, что не знают.
1: Владимир, наше время подходит к концу, у нас пару минут остается, и я хочу вам предоставить возможность что-то пожелать нашим радиослушателям напоследок.
0: Мне было очень приятно иметь это общение с вами, брат Вадим, в этой студии. Также, несмотря на то, что я не видел наших радиослушателей, но я думаю, что они активно принимали участие в нашей дискуссии, которую мы проводили. Что я бы хотел пожелать? То, что желает и Писание. Когда говорит нам в послании к евреям, 13 глава, 4 стих, что брак у всех да будет честен и ложе непорочно. И мы должны всегда помнить, что блудников и прелюбодеев будет судить Господь. Поэтому мы должны быть святыми, нам нужно исполнять Божие предназначение, которое касается брака, для того, чтобы и через нашу семью был прославлен Господь.
1: Владимир, большое спасибо за участие в нашей передаче. Мы желаем вам Божьих благословений.
0: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Ну, Божьих благословений всем, кто слушал эту радиопередачу. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Братья и сестры, я буду читать текст из Нового Завета, из послания к евреям, из 11 главы, с 13 по 16 стихи. Я немножко скажу или напомню, о чем эта глава, хотя большинство здесь присутствующих мы знаем. Друзья, здесь описываются примеры людей, которые имели веру, и как эта вера выражалась в их практической жизни. И вот до 13 стиха в пример уже приведены такие люди, как Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара. И вот теперь 13 стих, я буду читать слова, которые здесь дальше написаны. «Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, здесь говорится об этих людях, о людях веры, о верующих людях, о которых я уже перечислил. И очень интересная последовательность здесь отмечается. Посмотрите, здесь в этих стихах связываются вместе мысли, слова и вообще все поступки, вся жизнь этих людей. Посмотрите, во-первых, ну тут не совсем в таком порядке, но я сейчас поменяю местами. Во-первых, здесь говорится о мысли.

Следующее. Ну, не, может быть, это не обязательно в такой последовательности, но теперь они говорили. То есть они не думали о том, что сзади, о той жизни своей прошлой. Они думали о будущем. Теперь они говорили о себе, что они странники и пришельцы. И теперь посмотрите 16 стих. И они стремились. То есть вся их жизнь, можно ее описать такими словами. Они думали об этом, они стремились, ну и, наверное, так будет правильно, и они говорили об этом. И все это было об одном. И поэтому, посмотрите, Писание говорит так. Да, они не получили всего обещанного, но они умерли в вере. То есть вот от этого принципа жизни, который здесь прослеживается, думать, действовать и говорить об этом. Они не отказались даже до конца своей жизни. И Бог при жизни не исполнил всех обещаний, которые Бог им обещал, но они умерли в вере. Ну и мы, читая Писание, и дальше этот текст, мы знаем, что Бог свои обещания, Он всегда выполняет. То, что не исполнилось здесь, исполнилось в том городе, который Бог для них приготовил. Братья и сестры, хочу в пример привести одного человека и как бы эту мысль, этот текст Писания прочитанный, ну, посмотреть на жизнь одного человека из Ветхого Завета. Но, к сожалению, в его жизни то, что здесь написано, оно не исполнялось. Ну, как бы пример будет отрицательный. То есть сама мысль положительная, как нам нужно с вами жить, служить Богу, а пример будет отрицательный. Братья и сестры, и пример – это ветхозаветний пророк, которого звали Валаам. Знаете, когда я впервые обратил внимание на Валаама, ну, не то, что впервые прочитал, а, наверное, впервые обратил внимание. Мне всегда, ну, первое, что мне было интересно, ну, почему израильтяне его убили? То есть, книга числа описывает эти все события. И вот в какой-то из глав, в 31-й, по-моему, там написано, что израильтяне убили разных царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. Ну и кажется, ну да, этот человек, он немножко колебался, вот, но все-таки он же ничего плохого как будто бы не сделал. И за что же погиб этот человек? Братья и сестры, Новый Завет, несколько текстов говорит об этом человеке. Во-первых, в послании Иуды говорится так, в 11 стихе этой первой главы послания Иуда: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Валаам попал в перечень людей, троих людей, один из которых Каин убил своего брата, второй, последний, это Корей, который восстал против Моисея и всего общества Господня, и так и погиб в упорстве. И вот посередочке Валаам. Казалось бы, вообще, как он-то сюда попал? Да, это не идеальный человек был, но все-таки это был человек, которого Библия называет пророком. И вообще, братья и сестры, в книге чисел читать о пророке, который не из народа израильского, это очень удивительно. В то время народ израильский, еще-то толком, как бы сказать, как народ он уже сформировался, но он еще в пустыне, его ведет Моисей, у этого народа еще тоже очень много проблем. И вдруг, оказывается, где-то не в народе израильском есть человек, который пророк, и который не лжепророк, а который действительно с Богом имеет какую-то связь, откровение от Бога получает. И вдруг в Новом Завете этот человек попадает вот в список, ну не самых, или вообще отрицательных людей, Каин и Корей. Во втором послании Петра, во второй главе, написано, опять же, некоторых людей Петр сравнивает, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Виорова, который возлюбил мзду неправедную. Опять этот человек приводится в пример, и опять этот пример отрицательный. Ну и еще упоминание есть о Валааме в книге Откровения, и там даже упоминается мысль о каком-то учении Валаама. И это, ну так как я понимаю из того текста, который там написан, суть этого учения, она заключалась в том, чтобы народ Божий вести в грех. Конечно, братья и сестры,

0: Если бы не было Нового Завета, было бы намного сложнее рассуждать сейчас про Валаама. Но так как Новый Завет все-таки, ну как бы точки расставляет некоторые, да, некоторую ясность вносит, то поэтому можно теперь посмотреть, что же ну, происходило тогда, много лет назад, с этим человеком, и что он делал, и как он поступал. И вот я сейчас хочу обратиться к 22 главе книги «Чисел». Я не буду ее всю читать, ну, только выборочно, наверное, буду пересказывать эту историю. И чтобы нам на нее посмотреть, как вот в свете вот этого текста из послания к евреям. Что значит, когда человек, ну, имеет что-то в мыслях, то есть когда он в сердце своем к чему-то привязан, но привязан не к лучшему и не к небесному. И как мы слышали сегодня слово уже, ищет Царство Божие не прежде всего, да, вот, а где-то, может быть, там во вторую или в третью очередь. И когда мысли его заняты другим. И когда он, может быть, даже здесь, если посмотреть на послание евреям, говорить о себе можно и правильные слова. Да? Говорить, что они странники и пришельцы, это очень красивые слова. Это очень такие, знаете, ну, возвышенные слова. Мы странники и пришельцы, мы в небо стремимся. А Писание сразу подмечает, а о чем вы думаете? Да? Вот если бы они думали не о том, что, о чем они говорили, то они бы обязательно, ну я немножко перефразирую, они бы обязательно вернулись когда-то назад. То есть наступили бы такие условия в их жизни, обстоятельства сложные. И если бы мысли были там, как у жены Лота, достаточно было только повернуться, и все. И ее путь, он закончился. А здесь написано, что Бог не стыдится, называя себя их Богом. То есть вот таких христиан Бог не стыдится во всеуслышание назвать их своим Богом. Братья и сестры, с Валаамом мы встречаемся в такой ситуации, когда израильтяне двигались уже ближе к ханаанской стране, уже на равнинах Моавитских они стояли, и вот Валаак, один из царей Моавитских, он ну, видел, что сражаться с ними бесполезно, они везде, где не воюют, они везде побеждают, Бог идет перед ними. И он тогда решил, что если он призовет пророка, он находит этого пророка Валаама, и если этот пророк проклянет народ Божий, то есть возможность победить этот народ. И вот старейшины Моавитские, старейшины Мадиамские с подарками в руках идут к Валааму и пересказывают ему слова своего царя. И вот теперь что он им отвечает? Ну, на первый взгляд, он такой, знаете, не торопится, он человек рассудительный. Он говорит, переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь. Очень разумно. То есть я не буду сейчас ничего вам отвечать, вы пока ночуете, а я буду сейчас у Бога спрашивать. И вот как он мне скажет, так я вам и отвечу. Ну, очень, очень как бы хорошо. Хотя, братья и сестры, я немножко вперед забегаю. Вот уже само по себе, ты Божий пророк, и тебе предлагают проклясть Божий народ. Ну, как вы думаете, можно уже догадаться, какой будет Божий ответ? Мне кажется, Божьему пророку уже можно догадаться, что ответит Бог. Ну ладно, ночь – это небольшое время, они ночуют. Действительно, Бог приходит к Аврааму, к Валааму, и спрашивает, какие это люди у тебя? Валаам говорит, ну это вот царь Моавитский прислал ко мне своих людей. Речь идет о народе израильском, его нужно проклянуть. И что ему отвечает Бог? Бог ему говорит так, не ходи с ними, не проклинай этого народа. И такое важное слово, он говорит, потому что этот народ благословен. Братья и сестры, может быть, мы сегодня не так к этим вещам относимся серьезно. Проклят, благословен. Вот. Но на тот момент в древности, вот, на Востоке и даже в среде народа израильского, но это было очень большое имело значение. Проклят, благословен, проклятие, благословение. И, то есть проклинать того, который благословен, ну, это не просто, ну как бы... ошибка какая-то. Это вообще опасно. Бог благословил, а ты теперь будешь проклинать. То есть, значит, ты сам попадешь под это проклятие. То есть это, по сути, ты в конфликт даже не с народом уже теперь вступаешь, а с Богом. И вот Бог говорит, не ходи, не проклинай, потому что Он благословен. Братья и сестры, скажите, ясно, ясно было сказано? Вы знаете, иногда в жизни христианской, ну, бывает у нас такое переживание, как будто нам непонятна Божья воля. Ну, в каких-то вопросах. Вот какая-то неясность есть. И бывает, христиане и у Бога спрашивают, и друг у друга начинают к братьям, там, к служителю подходят и говорят, вот не могу понять, вот как мне поступить в той или иной ситуации. Посмотрите, здесь Бог ясно, недвусмысленно говорит, не ходи, не проклинай, и все. Встает утром Валаам, и князьям Валаакам отвечает, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Братья и сестры, все он сказал правильно или нет? Вот как вам кажется? Или что здесь, что в этих словах, ну, немножко не так? Или все нормально? Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. То есть понятно теперь, понятно им ответ или нет? Вот скажите, вот князья теперь поняли, что сейчас он пойдет или не пойдет? То есть князья-то поняли, что он не пойдет, да? То есть вроде бы понятно, но что еще понятно? Что он бы-то и пошел бы. Но вот прошла ночь, он же сказал, что ему с Богом надо посоветоваться. И вот Бог его не пускает. Братья и сестры, и вот мне так видится, что второй раз князья пришли, вот только благодаря вот этому ответу. Я не знаю, они сами это поняли. Или, может, за этим сатана стоял и все-таки побуждал их к этому, не знаю. Но второй раз пришли более знатные, более авторитетные, и подарков у них было больше. А почему? А потому что ту волю, которую он узнал ночью от Бога, не ходи, и не проклинай, если бы он сказал, я просто не могу этого сделать. Вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Вы вообще даже не понимаете, что вы предлагаете мне сделать. Ну, то есть вы мне предлагаете в открытую вражду с Богом вступить, которому, ну, я пророк Божий, я ему служу. Вы мне предлагаете согрешить. И я ни в коем случае этого не сделаю. А он говорит, мне Господь не позволяет. Господь не позволяет, и поэтому я не пойду. Братья и сестры, мы, когда, например, смотрим в книге «Бытие» на пример, ну, хотя бы того же Иосифа. Вот в его жизни тоже были сложные ситуации, когда он тоже попадал в искушение. И вот интересно то, что Иосиф не говорит, слушай, ну мне надо помолиться, да, сейчас. Вот жене Потифара он говорит, сейчас я волю Божию узнаю, ну, как бы спрошу, можно, нельзя, или в других ситуациях. То есть, братья и сестры, задавать вопрос Богу, Господи, ну можно я согрешу или нет? Ну, это глупо, бессмысленно и вообще это вообще как-то даже дерзостно. Дерзостно. А по сути Валаам, что он делает? Он у Бога спрашивает разрешение, ну, проклясть Божий народ, Господи. И Бог говорит, ну нельзя. И Валаам говорит, ну вот Бог мне не позволяет. Иосиф говорил так, как же я согрешу? И сделаю это великое зло перед Богом. То есть не надо спрашивать Бога, Иосифу и так было понятно. Братья и сестры, вот здесь уже, хотя мы не знаем, что до этого было на сердце Авраама. Новый Завет говорит так, он возлюбил мзду неправедную. Но вот когда он возлюбил, то есть любил ли он ее всю жизнь? Или он в этот момент ее возлюбил? Ну как бы нету такого четкого слова сказать, что вот Авраам, да он там всегда был таким. Но вот в этой ситуации, что мы видим? Мы видим, что Валаам не занял позицию Бога. То есть он вроде бы покоряется Богу, он вроде бы говорит правильные слова, но в мыслях он с этим не согласен. И его позиция, вот убери сейчас Бога, убери сейчас эту ночь, и Авраам, как мы говорим, в принципе не против бы даже и пойти. И вот второй раз приходят более богатые, более знатные, И опять они просят и говорят: «Не откажись, я окажу тебе великую почесть, я сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди и прокляни народ сей». Посмотрите, опять Валаам отвечает правильные слова. Он говорит так: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». То есть, посмотрите, опять хороший ответ, хорошие слова. То есть, я пророк Божий, я без Бога, но ни вправо, ни влево, вот не могу ни один шаг сделать в сторону. Хотя, тоже интересно, хотя бы мне даже Валаак давал полный свой дом серебра. То есть есть какая-то плата, да, как будто бы, что вот если даже полный, все равно. То есть даже за огромные деньги, ты зачем вообще об этом даже и говоришь? Ну, хочется спросить, да? Наверное, все-таки, друзья, то, что в Новом Завете написано, ну, это характеризует Валаама. Все-таки он думает об этом. Вот представляете, представляет полный дом серебра и золота, и говорит: нет, тогда даже при такой сумме я не пойду, потому что я ничего не могу делать по своему произволу. Но, друзья, дальше написано так: «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще мне скажет Господь». А что ты еще хочешь узнать? То есть, ты сейчас уже первый раз сказал, не хочет Господь, второй раз сказал уже, что Господь не хочет. Ты сейчас сам говоришь, что ты сам ничего не можешь делать по своему произволу. Что ты еще хочешь узнать? Зачем тебе еще одна ночь? И они остаются. И друзья, и вот здесь удивительно, Бог говорит ему: если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Знаете, как будто что-то в Боге меняется, ну или Бог начинает теперь, ну, видя вот это состояние Валаама, я даже до конца не могу объяснить, братья и сестры, и как будто Бог как-то снисходит к нему. Друзья, то, что сказал Валаам в отношении, что я не могу приступить повеление Господа и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Вот как вам кажется, это, ну, правильные слова? Вот мы с вами, если на нашу жизнь перенести, действительно так? Мы ничего не можем делать сами? Ну вот что нас с вами удерживает приступить повеление Господне? И что-то сделать по своему желанию? Знание воли Божией. Ну а вот, знаете, здесь мне так видится, что Валаам, он так нарисовал картину, что вот Бог настолько меня держит, ну, знаете, в таких, ну, не знаю, он меня так вот ограничил, он меня так сковал, что вот просите меня, не просите, я ни вправо, ни влево сам не могу. Мне просто Бог не дает. Ну, то есть, опять получается так, что Бог во всем виноват. Вот Бог, он зажал в такие рамки Валаама, и все, и Валаам теперь и никуда деваться не может. Так бы, если бы не Бог, то и можно было бы договориться, да? Можно было бы какой-то компромисс найти, но Бог не дает. Братья и сестры, я считаю, что на самом деле это неправильные слова. Дает Бог. И Валааму Бог давал. Братья и сестры, и мы читали, путем Каина идут. И в упорстве, как Корей, погибают. Что, разве не дает Бог? Дает. Да, Бог останавливает, Бог предупреждает, Бог говорит и открывает свою волю. И останавливает человека. Но в конечном итоге, если человек идет, то Бог дает. Бог допускает. То есть Бог не то, что зажал нас в такие рамки вообще всех людей, что все, воля человека вообще ничего не значит. Нет. Бог, удивительно, что Бог, который обладает, ну, абсолютной властью, в мире все делается по его воле, и в то же время... Ну, там ни одна планета, ни один там червячок в земле. Все по определениям Божьим все стоит. Все крутится, вертится. И только единственное творение Божье, человек, имеет такую возможность поступать, ну, согласно своим желаниям, своей воле, согласно своему выбору. То есть как раз, если уж кого-то Бог ограничил, то это все остальное творение. Друзья, вот там земля наша, вот она крутится так, как Бог определил, и солнце, и все планеты. Вот там ничего не, знаете, по произволу своему не вертится, иначе катастрофа была бы. И единственное творение – человек, который может жить по своему произволу и живет часто. И вот теперь Валаам говорит: я не могу этого сделать. Теперь я скажу эту мысль, наверное, все-таки, что, как это объяснить? Бог ему показывает: Валаам, на самом деле ты можешь поступать, ты можешь. И вот он говорит: иди, я не держу тебя, иди, но только иди, но говори то, что я тебе скажу. То есть Бог показывает, что я не действую против твоей воли, я не какой-то такой тиран, который зажал тебя в рамки, и все, и тебе ничего нельзя. Ну хочешь? Иди. И вот когда он идет, я чуть-чуть сейчас буду сокращать уже, потому что мы знаем эту историю. Там ситуация еще со ослицей, ослица его начинает останавливать. Он понимает, что через эту ослицу его останавливает Бог. Что ослица ему сказала, что если бы я пошла, то просто бы, ну, мы дошли бы там, где ангел Господен, и этот ангел Господен, он умертвил бы тебя. Вот ослица ему это сказала. Потом сам ангел начинает с ним разговаривать. И посмотрите, что говорит в 34 стихе 22 главы Валаам, ангелу: согрешил я. Братья и сестры, хорошее слово, когда человек говорит согрешил. Очень хорошо, когда человек, ну, хоть что-то понял. Но посмотрите, что он понял. Я не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Что опять не так в этих словах? Братья и сестры, не так то, что неприятно Богу, Валааму это, ну, не отвратительно. То есть Богу это неприятно, Бог говорит: если тебе это неприятно, то я вернусь. А тебе, Валаам, ну то есть идти против Бога, проклинать Божий народ, тебе что, приятно что ли? Ну, братья и сестры, по словам получается так. То есть, получается так: Господи, если, ну, все-таки вот тебе неприятно, ну, тогда я пойду. А почему ты сам не мыслишь так, как мыслит Бог, да? Почему в тебе нету этих мыслей? И ангел Господень опять говорит: да нет, иди с этими людьми, но только говори то, что я буду говорить тебе. И, братья и сестры, дальше вся история, она вообще прекрасная, прекрасная. Заходят на одну гору, и он благословляет. Царь в ярости, царь раздраженный. На вторую гору его ведет, там жертвоприношений столько. И он опять благословляет. И все. И в третий раз благословляет. И в итоге в 24 главе, получается, Валаам говорит так: беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. А Валаам говорит ему: ну я же говорил тебе, если бы даже полный дом серебра и золота, я все равно повеление Господне приступать не могу. И делать что-либо доброе или худое по своему произволу, что скажет Господь, то и буду говорить. И он еще говорит ему слова пророческие, и они расстаются. Ну вот так заканчивается 24 глава. А когда приходит 31, его убили. А когда приходит Новый Завет, и мы читаем, оказывается, что этот человек, он далеко не в числе положительных героев веры. Да? Это наоборот человек, который является большим предупреждением. Братья и сестры, я себе так представляю, ну согласно тому, что Писание говорит. Вот несмотря на все эти правильные слова, несмотря на то, что он даже и назначил цену, полный дом серебра и золота, но не буду проклинать. А потом, видимо, уходя, ну, может быть, это не было не совсем так, но мне кажется так. А уходя, может быть, он на ушко сказал этому царю: я тебе подскажу, что надо сделать. Надо этот народ, ну, соблазнить ко греху. И тогда его Бог оставит, и не надо никого проклинать. Если этот народ впадет в грех, если, ну, они начнут грешить, то их Бог сам оставит. И действительно, братья и сестры, 25 глава, она повествует здесь о том, что народ начал блудодействовать. И вот сопоставляя Ветхий и Новый Завет, можно сказать о том, что это Валаам подсказал это сделать. То есть подсказал так, ну, так повести дело все, что, чтобы народ Божий, он впал в грех, и тогда Бог его оставит, и тогда этот народ можно будет одолеть. Друзья, да, не получилось ничего в этой ситуации, потому что здесь был Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, получается, внука Аарона. И он в эту ситуацию вмешался, и он остановил этот грех. Вот здесь 24 тысячи людей погибло, но Бог не оставил своего народа, и он по-прежнему был сильным, святым, и они по-прежнему побеждали своих врагов. Но Валаам сделал все, чтобы... Ну, этот народ ослабить. Друзья, он деньги, видимо, все-таки получил за этот хороший такой добрый совет, ну, добрый в кавычках, вот. Ну, и за что в итоге и погиб, и был причислен, ну, вот, к таким отрицательным людям. Пример, как не нужно делать. Братья и сестры, я буду заканчивать. Мы прочитали этот текст. Текст, он очень хороший в послании к евреям. Он до сих пор, ну, у нас на экране здесь. Что... То, куда мы стремимся, к лучшему и небесному, то, о чем мы говорим и проповедуем, как хорошо, если все наше существо, все наши мысли, они тоже к этому направлены. То есть мы говорим, мой Бог, да, я тебя люблю, я тебе поклоняюсь. И, друзья, наша сила и даже, ну, даже условия того, что мы действительно дойдем до конца в тот город, который Бог нам приготовил, что мы умрем в вере, Они как-то, как это случилось с Валаамом, как бы условие этого, ну, или предпосылка к тому, чтобы действительно в нашей сущности нашей, в мыслях наших, действительно то, о чем мы говорим, то даже как мы поступаем, чтобы оно в мыслях наших было. Чтобы Бог был действительно центром нашей жизни, чтобы Бог был действительно объектом нашего поклонения, чтобы Бог был у нас на первом месте, и Царство Небесного мы искали прежде всего. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто-то видишь,

пожелтел. Может, влаги в себе не имел. Может быть, иногда сам не видел себя. Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Илия против царей. Доказавший царю Ахаву и народу израильскому, что Господь есть Бог, пророк Илия показал, что Господь долготерпелив и многомилостив. Он предупредил Ахава, чтобы тот скорее ехал с Кармила в Изриэль, где находился царский дворец, потому что надвигается сильный дождь, и дорога сделается непроезжей. Царь послушался. Пророк Илия бежал перед царской колесницей до самого Изриэля. Третье царств, 18 глава, 41 по 46 стих. Прибывший в Изриэль, Ахав рассказал жене своей, Изавели, как Илия доказал, что Господь есть Бог, и что Илия приказал убить всех ее пророков. Ни чудо жертвоприношением, ни последовавший дождь не изменили верований царицы. В Септуагинте имеется небольшая, но многоговорящая вставка. Изавель послала своего человека к пророку сказать: «Если ты Илия, что значит Господь есть Бог, то я Изавель». Ученые допускают, что она сказала: «То я Ваал Зебель», что значит «Ваал величествен». «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». Третье царство, 19 глава, с 1 по 2 стих. Илия не сомневался, что царица осуществит эту угрозу. Он оставил Изриэль и отправился в Вирсавию, то есть далеко на юг Иудеи. Там он оставил своего служителя, зашел в пустыню, сел под можжевеловым кустом и начал молиться. «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою! Я не лучше отцов моих». Заснул. Пробудил его ангел Господень, который принес ему опреснок и кувшин воды. Илия покушал и опять заснул. Ангел второй раз пробудил его, велел покушать и отправиться в дальнюю дорогу. Подкрепленный чудесной пищей, Илия шел 40 суток до горы Божьей Харива, находящейся на Синайском полуострове. Там он нашел пещеру и зашел в нее переночевать. Утром Илия услышал голос: «Что ты здесь, Илия?» Зная, чей это голос, Илия ответил: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Голос посоветовал пророку выйти из пещеры и стать перед лицом Господним, предупреждая, что сперва пройдет большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Закрывший лицо милостью, то есть широкой одеждой из овечьих кож, Илия вышел, стал у входа в пещеру и в должное время услышал голос: «Что ты здесь, Илия?» Ответил, как и в первый раз, что ради ревности о Господе он вынужден был бежать, потому что сыны Израилевы оставили завет Господень, разрушили Господни жертвенники, пророков Господних убили мечом, остался только он один, но и его ищут, чтобы убить. Господь не принял во внимание этой опасности, а велел Илье пойти через пустыню в Дамаск и там помазать Азаила в царя над Сирией, Иуя, сына Наватова, помазать в царя над Израилем, а Елисея, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помазать в пророка вместо себя. Они произведут суд над виновными. А для ободрения пророка Бог сказал так: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Третье царство, 19 глава, с 1 по 19 стих. Из Библии не видно, чтобы Илия помазал Азаила в царя над Сирией или Иую над Израилем. Отмечено только, что, проходя мимо Елисея, работавшего в поле с 12 пар волов, Илия накинул на него свою милость, и Елисей побежал за ним, прося разрешения попрощаться с родными и накормить работавших у него людей. Сделавши это, Елисей пошел за Ильею и стал служить ему. Некоторое время после удачной войны с Сирией царь Ахаз расширял свои владения в Израиле. После его дворца находился виноградник Навусея. Царь хотел купить этот виноградник или обменять на лучший, но Навусей не захотел уступить царю наследство отцов своих. Это так огорчило Ахава, что он не мог есть. Царица Иезавель, узнавши, в чем дело, написала от имени Ахава письма к начальникам города, чтобы они объявили пост, посадили Навусея на первое место, а двум сынам Велиала, так называли негодных людей, поручили публично оклеветать Навусея, утверждая, что он хулил Бога и царя. А хулители Господа закон предписывал побивать камнями. Левит 24 глава с 15 по 16 стих. На основании клеветы Навусея осудили, побили камнями, а его виноградник переходил к царю. Когда Ахав, по указанию Иезавели, пришел овладеть виноградником, там он встретил пророка Илью, которому бросил упрек. «Нашел ты меня, враг мой?» Илья ответил: «Нашел». И передал Ахаву слова Господни, что он убил и вступает во владение. А за это Бог поведет на дом Ахава такие беды, что от него потомство никого не останется в живых. На том месте, где псы лизали кровь Навусея, псы будут лизать и твою кровь. Псы съедят Иезавель за стеною Изреэля. Ахав испугался, разодрал одежды свои, оделся в мешковины, постился и ходил печальный. Господь принял его покаяние и смирение и на некоторое время отложил возвещенное наказание. По смерти Ахава, который был ранен случайной стрелою в сражении при Рамофе Галаадском и умер от истощения крови, долгое время, стоя в колеснице, воцарился сын его Ахозия, но упал с царского дворца, заболел и послал своих людей Аккарон спросить Вель-Зеула, выздоровеет ли он или нет. Посланных встретил пророк Илья, пробрал их за обращение к Вель-Зеулу, божеству Аккаронскому, вместо обращения к Господу, Богу Израилеву, и возвестил им, что Ахозия не выздоровеет. Посланные возвратились к царю и сказали, что видели пророка Илью, и принесли от него ответ царю. Ахозия послал 50 человек воинов взять Илью и привести к нему на расправу. Илья сидел на вершине горы, и начальник отряда грозно объявил ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». Илья ответил насмешнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твоих пятидесяток». Сошел огонь, и 50 человек сгорели на месте. То же случилось и со вторым пятидесятком. Начальник же третьего пятидесятка, посланных взять Илью, упал пред пророком на колени и просил: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих 50». Он как бы говорил: «Мы посланы только выполнить приказ, а у никого из нас нет пренебрежения и вражды к тебе». По указанию ангела Господня Илия пошел с ними к царю Ахозии и повторил сказанное посланцам, что за обращение к Вель-Зеулу, а не к Господу, он не выздоровеет. Это было страшно для царя. но никто не осмелился наложить руку на пророка Илью. Служение пророка Ильи закончилось так неожиданно, как и началось. Выходя из Галгала, Илья сказал Елисею, чтобы тот остался в Галгале, так как его, то есть Илью, Господь посылает в Вифиль. Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею, что в тот день Господь вознесет Илью над головою его. Елисей ответил, что он тоже знает об этом. В Вифиле Илья опять оставлял Елисея, но тот не захотел отстать. Когда они пришли в Иерихон, то сыны пророков знали, что Илья будет взят, и Елисей сказал им, что он тоже знает об этом. Илья предлагал Елисею остаться в Иерихоне, но Елисей не согласился. Они пошли к Иордану, а сыны пророков вышли из Иерихона наблюдать за дальнейшим. Когда они пришли к реке, Илья свернул свою милость, ударил ею по воде, вода расступилась, и они перешли на другой берег. Тогда Илья сказал Елисею: «Просить, что сделать себе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей попросил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илья ответил: «Трудно ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от себя, то будет так». И когда они шли дальше и разговаривали, то вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. Написано 4 Царств 2.1.18. Милость Ильи упала на землю. Елисей поднял ее и направился к Иордану. Подойдя к реке, он свернул милость, ударил ею по воде, говоря: «Где Господь Бог Ильи?» Вода расступилась, и Елисей перешел на другой берег. Наблюдавшие за всем сыны пророков сказали: «Опочил дух Ильи на Елисея». Подошли и поклонились ему. Елисею Бог поручил закончить начатое пророком Ильею. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Поэзия. Галина Везикова. «Постарайся прийти до зимы». Рим. Темницы, унылое здание. Подземелье. Апостол в цепях. Он последнее пишет послание, вспоминая о прожитых днях. Путь Господень под небом синим, скорби, радости, труд и боль. Тимофею, духовному сыну, наставление, печаль и любовь. И звучит одиноко и скорбно голос узника из тюрьмы. «Постарайся прийти ко мне скоро, постарайся прийти до зимы». Дни идут в ожидании ответа. Жизнь апостола в Божьих руках. Рядом с Павлом в тюремной клетке только преданный врач Лука. А служители не забыли церкви новые в разных местах. Но и те есть, что мир возлюбили больше, чем Иисуса Христа. С другом в узах быть вместе непросто. Сострадание – труд, но пока цепью к полу прикован апостол, к брату узами дружбы Лука. Слышу в голосе грусть и надежду. Но принес Тимофей ли тогда книги ценные и одежду? Очень хочется думать, что да. Наступает отшествие время. Не замедли маршрутом прямым к тем, кто ждет. Отправляйся скорее. Постарайся прийти до зимы. Точка зрения. Раиса Кечел. Свидетели. Эпиграф. Один человек, мужчина или женщина, призванный Богом, более полезен, чем сотня людей, решивших чем-то послужить Богу. Освальд Чемберс. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1.8. Это повеление нашего Спасителя. Оно выполняется верующими в Иисуса Христа по всей земле. Можно сказать, что нет места, куда бы ни дошла весть о Христе. Первое, что новообращенный христианин делает, это делиться с другими своей радостью спасения. Это неудержимое желание каждого, кто искренне покаялся в своих грехах, поверил и принял Христа как личного Спасителя. В своих первых свидетельствах он подробно рассказывает о своих грехах, за которые был распят Христос. По мере духовного роста содержание свидетельства христианина меняется. Он больше хвалится Господом, говорит о Его великих делах. В книге «Деяния апостолов» во второй главе мы читаем, что собравшиеся из всякого народа под небом слышали каждый на своем языке апостолов, говоривших о великих делах Божьих. Петр, 40 дней назад отрекшийся от Иисуса, в день Пятидесятницы начал говорить смело о смерти и воскресении Христа собравшемуся множеству людей. Для нас

Бога. Из Германии к нам в Туву стали отправлять целые контейнеры с Библиями, Новыми Заветами, детскими Библиями и другой христианской литературой. Бог побуждал своих детей переводить христианскую литературу на русский язык, помогать финансово. А сегодня мы имеем полную Библию на своем тувинском языке. Это и есть настоящее великое дело Божье. В молитвах непрестанно благодарю Господа за всех причастных к великим Божьим делам. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ему хвала и честь. Аминь. Проза. Надежда Золотко. Ананас и картошка. И вот она стоит передо мной. Та самая Машка из маленького старого двора, подруга моего далекого детства. Такая же русоволосая, с выразительными и внимательными глазами, похожими на две звезды. Я сразу же узнала ее, а вот она меня нет. Теперь она была совсем не Машкой, а Марией Павловной Колосковой. У меня закружилась голова. Она заботливо поддержала меня, усадила в удобное кресло и подала стакан холодной минеральной воды. А я смотрела на такое знакомое лицо и на изящные руки, подающие мне стакан, на руки, в которых сейчас была жизнь моей мамы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — тепло прозвучал ее голос, и как давным-давно, в почти забытом детстве, она ободряюще сжала мои ледяные пальцы. Сколько раз за эти годы я вспоминала Машку, все думала и гадала, как сложилась ее судьба. И вот она сидит напротив, в белоснежном халате, с тревогой и состраданием смотрит мне в глаза, а, кажется, и в саму душу. Кем же еще она могла стать, как не врачом? «Маш, ты меня узнаешь?» Она удивленно всмотрелась в мое лицо, а потом, наконец, тень узнавания появилась в ее глазах, и она, прижав ладонь к щеке, тихо заплакала. Заплакала и я. Мы долго пили чай в ее уютном кабинете и все никак не могли наговориться. Вспоминали наш маленький заросший черемухой и персидской сиренью дворик с развеселой ватагой ребятни, вкусные запахи из распахнутых настежь окон, голоса матерей, зовущие в самый неподходящий момент, большой неугомонный класс и много смешных и горьких историй, которые мы пережили вместе. Этой ночью мне не суждено было уснуть. Сладкая ностальгия по прошлому накатила такой неудержимой волной, что каждое воспоминание казалось мне драгоценным подарком. Моя милая Машка, такая светлая, дружелюбная, всегда готовая прийти на помощь. Мы дружили с ней с первого класса. В дождь, в снег и по искрящимся весенним лужам мы весело мчались в школу, не переставая болтать и обмениваться секретиками по дороге. Моя любовь и привязанность к подруге совсем не мешала мне ей завидовать, ведь у нее было то, чего не было у меня. Аж два старших брата и младшая сестренка. А самое главное, у нее был папа. Своего отца я никогда не видела. А на все вопросы получала в ответ лишь раздражение мамы и непременное указание заняться полезным делом. Сколько раз я незаметно через щель между шторами смотрела, как вся их дружная семья с удочками и рюкзаками набивается в старый москвич. Тут на меня обрушивалось самое настоящее горе. Я падала лицом в подушку, рыдала и ненавидела все эти летние каникулы, хорошую погоду и все речки на свете, которые отбирают у меня подругу. Мама никогда не отпускала меня с Машкиной семьей на природу, да и вообще, по непонятным для меня причинам, она была против нашей дружбы.
А как мне хотелось вместе с ними печь

на костре картошку, ловить рыбу и купаться до посиневших губ. Машин отец был хорошим рассказчиком и выдумщиком. Он всегда придумывал для детей что-нибудь интересное и занимательное. Меня тянуло к ним со страшной силой. Какое счастье, что мама работала допоздна, а то и вовсе утром приходила. Моя бабуля всегда была на моей стороне, поэтому мне часто удавалось вырваться из дому, прибежать к Машуне в гости. Как уютны и замечательны были вечера в их семье. Много шума, смеха, а главное, настоящего тепла, которым окружали меня все в этой маленькой квартире. Меня удивляли и завораживали совместные молитвы перед ужином и то, как все дети искренне благодарили Бога за пищу. А пища была самая обыкновенная – жареная картошка с салатом, макароны или простая яичница и, конечно же, грузинский чай с нехитрым домашним печеньем под смешным названием «коржики» или с пирожками с повидлом. Я никогда не видела, чтобы моя мама благодарила Бога за наши обеды и ужины. На нашем столе было настоящее изобилие. Бутерброды с черной икрой, разные балыки, семга, фрукты, самые дорогие шоколадные конфеты и пирожные. А уж аромат натурального кофе никогда не выветривался из нашей большой, благоустроенной квартиры. Но как мне дороги были жареная картошка и домашнее печенье, которые хранили в себе тепло этой семьи. Когда мама возвращалась с работы неожиданно рано, меня всегда ожидала выволочка. Она до потери пульса кричала, что я веду себя отвратительно и требовала, чтобы я впредь не смела ходить в гости к этим злыдням. Я долго не понимала, почему мама против нашей дружбы, пока случайно не подслушала один разговор. В тот вечер я уже лежала в постели, мучаясь бессонницей. На кухне монотонно бубнил приемник и слышался приглушенный голос. Я пошла на кухню, чтобы попить воды, но остановилась, пораженная тем, что мама нервно что-то доказывала бабушке. «Да, я запрещаю Снежане дружить с этой Машей», — как-то злобно шептала мама. «Ну чему ее могут научить в этой семье? Молиться? Ты ведь сама, мама, знаешь, что они верующие, и что за это может быть?» Бабушка пыталась возражать. «Свет, у нас в стране свобода вероисповедания. Семья у Маши трудолюбивая. Научиться у них, Снежка, может только хорошему». «Нет, ну вы посмотрите, граждане дорогие, на эту наивную женщину!» — вспыхнула мама. «Да у нас в стране только на бумаге свобода вероисповедания, а за каждое слово посадить могут. Не успеешь оглянуться, как уже извольте сушить сухари». Она тяжело вздохнула, но потом, немного успокоившись, сказала: «Я очень прошу тебя, мама, не позволяй Снежке дружить с этой семьей. Достаточно того, что девочки в школе постоянно вместе. Но с этим я уже ничего поделать не могу». И примирительно добавила: «Мамуль, не обижайся. Пойми просто, что ананас не может дружить с картошкой. У них разные пути и судьбы. Ну, сама посмотри на Машу. В общем, хорошая девочка, но семья у них простая. Отец – слесарь на заводе, мать – швея. Что они могут дать своим детям? А Снежка занимается французским, ходит на фигурное катание. А ты у меня, мамуль, филолог. Я для Снежанки будущее готовлю. Думаешь, в ресторане допоздна я зря торчу? Деньги заколачиваю, чтобы ребенка на ноги поставить. Заведующей быть не так легко, как ты думаешь. Иногда так изворачиваться приходится, ты даже представить себе не можешь. И я просто не позволю своей дочери испортить себе жизнь. Она у меня фрукт экзотический. А еще, смею напомнить, единственный ребенок, и к тому же единственная твоя внучка. Так что не годится ананасу в одной корзине с картошкой валяться». Я боялась сдвинуться с места, чтобы не обнаружить своего присутствия. Мама, наверное, очень устала. Под ней скрипнул табурет, потянуло сигаретным дымком. «Ах, Света, Света!» —
— горестно прозвучал голос бабушки. «Да на такой картошке свет держится, а не на ананасах твоих. Когда-нибудь ты сама это поймешь. А то, что я филолог, какой прок от этого хотя бы тебе?» «Вот так и Снежка. Если сама не захочет строить свою судьбу, то даже ты ей не поможешь, как и я тебе не помогла. А твои деньги — просто мираж, и мне больно, что ты на них полагаешься. Вот только не пойму, где я тебя просмотрела». Такой расстроенной свою бабушку я никогда еще не видела. Она встала и, глубоко вздохнув, будто несла тяжелую ношу, направилась в коридор. А меня как ветром сдуло. Все эти слова я поняла намного позже, когда училась в старших классах, потому что Машиной семье пришлось уехать из нашего города. Ходили слухи, что их преследовали за распространение Евангелия. Мама в те дни победно поглядывала на бабушку, как бы говоря: «Ну, что я говорила? Я таких всегда вижу насквозь». А я страдала от потери близкой подруги. Вспоминала праздник Рождества, такой счастливый и радостный, что при воспоминании о нем становилось еще больней и горше. В тот день мне удалось улизнуть из дома на рождественское служение. Впервые, очень волнуясь, Маша пригласила меня на такой праздник, тревожно вглядываясь в мои глаза. Мама должна была прийти поздно, и я решилась, считая себя вполне взрослой, принимать самостоятельные решения. Все-таки уже выпускной класс. Сколько мне можно быть маминой дочкой и жить по ее воле? Окрыленная, счастливая, словно побывала в изумрудных небесных дворцах, я вернулась домой, мечтая поделиться этим чудом с бабулей. Но дверь мне открыла мама. Я получила такую взбучку, что крылья мои разлетелись в пух и прах, а небесные дворцы с прощальным звоном превратились в груду битого стекла. Маша так и не закончила 10 класс в нашей школе. Субботним промозглым утром, перед уроками, она забежала ко мне, чтобы попрощаться. На мои отчаянные расспросы, почему они уезжают, она только смотрела на меня и как-то по-взрослому ответила: «Не переживай, Снежка. Ведь верующим в Господа все содействует ко благу. Вот устроимся на новом месте, и буду писать тебе часто-часто». Вдруг у меня открылись глаза. Розовые очки, через которые я всегда смотрела на этот мир, упали и разлетелись на мелкие осколки. Без них действительность оказалась жестокой, неприглядной, очень вероломной. Оказывается, в нашем мире с людьми можно сделать все, что угодно: выгнать из города или даже посадить в тюрьму ни в чем не повинных. Это было настоящим откровением, пугающим и неприятным, от которого хотелось скрыться или проснуться, как от ужасного сновидения. Но куда бежать? Как после всего этого жить? Мама гремела на кухне кастрюлями, не собираясь даже выйти попрощаться с моей подругой. Вышла бабуля, и мы втроем всплакнули. Шло время, но от Маши письма так и не приходили. Сначала я очень на нее сердилась, потому что не могла писать ей сама, не знала куда. Но потом жизнь завертелась, и я стала лишь с грустью вспоминать свою лучшую подругу. Мама всеми силами старалась меня отвлечь от этих воспоминаний. Часто, приходя домой утром, она заходила в мою комнату, распространяя запах дорогих духов, вина и сигарет, и, целуя, тормошила меня сонную. «А что я принесла моему золотому ананасику?» И со смехом вытряхивала на мою кровать из сумочки новые духи, яркий шифоновый шарф или еще какую-нибудь безделушку. Я понимала, что мама таким образом хотела развеять мою тоску по подруге. По-другому она это делать просто не умела. А потом мы переехали на новую квартиру,
поближе к университету, в котором я, по замыслу мамы, должна была учиться. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Из университета меня отчислили за неуспеваемость. Попробовала поступить в театральный институт, но наличие внешних данных порой не предполагает наличие таланта. Потом последовали два неудачных брака и незапланированная беременность. И вот я смотрю на свою неудавшуюся жизнь, как на дырявую кастрюлю, выброшенную на свалку. Оглядываюсь на девочку-ананас из далекого прошлого, бегущую по залитой солнцем аллее, беззаботную, смеющуюся, бегущую в свое унылое, серое будущее. И кто может остановить этот бег? Жизнь Маши, по ее рассказам, показалась мне солнечным весенним садом. Но теперь я знала, сколько труда приложила ее семья, чтобы все доброе, посеянное в слезах и заботах, принесло такой дивный и благословенный урожай. Сначала пришлось туго. Они уехали в поселок, где требовались рабочие руки, ведь даже в те советские времена люди старались устроить себе и своим детям лучшую жизнь, поэтому стремились в город. Оттого в селах требовались рабочие руки. Председатель колхоза принял их с распростертыми объятиями, понимая, что этим людям больше некуда деться. Он выделил им заброшенный дом с небольшим участком земли. Отец Маши устроился механизатором в тракторную бригаду, а мама — на птицеферму. Выписали строительные материалы. И после утомительной работы своими руками строили новый просторный дом. Конечно, трудились, не покладая рук. Поселок располагался в чудесном месте, окруженный цветущими лугами, лесом и вьющейся серебристой лентой реки. Он представлял собой долину с утопающими в садах домиками, пестревшую разноцветными крышами и насаженными старательными хозяйками роскошными цветниками. Одним словом, семья совсем не опечалилась, а сад и огород оказались настоящим подспорьем. Но самое большое чудо произошло год спустя. В поселке родилась христианская община. Поначалу сельчане присматривались к новеньким, удивляясь, как споро идет у них любая работа и как они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Но все было просто. Вот так, без проповедей, назиданий, евангелизации, а только своим примером и свидетельством, были обретены для Господа первые спасенные души. В медицинский институт Маша поступила не сразу. Нужно было помочь родителям обустроиться. Но все произошло как бы само собой. Теперь она хирург-онколог. У нее любящий муж, уютный дом, двое взрослых детей и даже родился первый внук. В общем, все, о чем может мечтать женщина. Но дело не только в женском счастье, а в чем-то еще, для меня непостижимом. И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы мы с Машей шли по жизни вместе. До самого утра мысли толкались и теснились в моей голове, не давая покоя, тревожа сердце. Наконец солнце коснулось крыш домов, окрасив их в золотисто-розовые тона. Вспыхнуло в стеклах окон, запрыгало радужными искорками на хрустальной вазе. Я быстро собрала необходимое и через час уже вошла в мамину палату. Застала ее встревоженной и как будто немного напуганной. «Ты знаешь, мамуль, кто будет тебя оперировать?» — как можно бодрее спросила я, не давая почувствовать ей свою тревогу. «Да, я сразу ее узнала. Она почти не изменилась, хоть прошло столько лет. Вчера Маша заходила ко мне, и мы долго с ней говорили. Неожиданно мама схватила мою руку. «Я так боюсь, Снежка!» Слезы катились по старческому лицу, запинаясь о мелкие морщинки. Мама неловко вытирала их ладонями, никак не могла успокоиться.
«Ну что ты, мамуль? Маша сказала, что анализы неплохие. Все будет хорошо. Давай-ка лучше я тебе чаю приготовлю». «Ты ничего не знаешь. Так трудно умирать с такой тяжестью на душе. Я вчера каялась перед Машей и просила ее передать семье, чтобы они простили меня». Я в недоумении смотрела на маму. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Может, она от стресса стала заговариваться? Но вдруг страшная догадка пронзила меня, как вспышка молнии, ослепила и отобрала все силы. Я пристально взглянула ей в глаза и увидела там ответ. «Да, это она виновна в том, что Машиной семье пришлось уехать из города. Это меня потрясло. Я рухнула на стул, с трудом выдавливая из себя. А что Маша сказала?» Мама перевела дыхание, вытерла слезы, дрожащей рукой взяла чашку с водой. Сказала, что они знали, что это я написала на них донос, что они всегда молились о нас и что им не за что меня прощать, потому что Господь все тяготы и испытания превратил в благословение. Перед тобой, дочка, я тоже виновата. Я выбрасывала все Машины письма. Думала построить тебе счастливое, беззаботное будущее. С таким грузом я не хочу умирать. А вдруг все это правда? Вдруг Бог существует? Да и ты меня, наверное, никогда не простишь. Я бы не смогла. Ведь сама знаешь мой характер. Она снова запила водой горестный всхлип. Обреченно вздохнула. «Наверное, будешь презирать меня всю жизнь. И будешь права. Только теперь я понимаю, как легко уходить тем, чьи дети благополучны». Я была потрясена услышанным. Сидела в оцепенении. Вдруг, скрипнув, открылась дверь, и вошла улыбающаяся Маша. «Привет!» — поцеловала она меня. «Доброе утро, Светлана Валентиновна!» Поцеловала и ее в морщинистую щеку. Мама задумчиво смотрела на мою подругу, улыбаясь немного смущенно и виновата. А потом, как будто говоря с кем-то невидимым, тихо произнесла. «Да, ты, как всегда, была права. На такой картошке свет и держится». Маша с недоумением взглянула на меня, но я в ответ нежно сжала ее ладонь. Маша заторопилась. «Сегодня вы отдыхаете, Светлана Валентиновна, завтра операция. И не волнуйтесь, пожалуйста, прогноз очень хороший. Снежка побудет с вами всю ночь. Побегу, много работы». Она погладила руки моей мамы, а мне протянула маленький Новый Завет и что-то еще в пакете и добавила: «Господь сказал, что приходящего к Нему Он не изгонит вон». Вот так всегда. Она всегда говорила по-особенному, как будто не на земном языке. Она убежала, оставив в палате запах свежести и тепло своей любви. Я заварила маме мятный чай, присела у ее постели на стул, открыла Новый Завет. Там лежала закладка, и я решила начать чтение с этого места. Слова Евангелия струились сквозь меня, как живая вода, а я все не могла ими насытиться. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот чего жаждала моя душа всю мою жизнь. Жизнь, в которой было столько неудач, глупостей и суеты. И кого можно в этом обвинить? Мама, допив чай, тоже внимательно слушала,
иногда вытирая катившуюся слезу. И я не заметила, как она уснула. Седые волосы, глубокие морщинки, совсем маленькая худенькая старушка, совершенно не похожая на ту преуспевающую импозантную даму, которой она была в далеком прошлом. Женщина, которую я, оказывается, совсем не знала, которая предала не только семью моей подруги, но в каком-то смысле и меня. Стало болезненно горько от невозможности что-либо изменить, переиграть прошлое заново, как неудавшуюся фальшивую мелодию. Очевидно, у каждого человека свои испытания в жизни. В моей судьбе это было испытание материнской любовью, которая принесла столько скорби не только мне. Мама заворочилась беспокойно, вздохнула во сне. Я смотрела на нее, и жалость сжимала мне сердце. Нагорная проповедь продолжала звучать в моей душе. «Ничто, построенное на песке, не устоит». А мама пыталась выстроить чудесную жизнь для своей дочери на зыбком основании, совсем не подозревая об этом, надеясь на свои силы и на призрачную власть денег. И как, спрашивается мне теперь, с этим жить? Мой и до того шаткий мир разрушился и осыпался окончательно, как замок, построенный из песка, погребая под собой последнюю надежду на хоть какую-то справедливость и веру в людей. Все бремя вины и обиду за свою не сложившуюся судьбу мне хотелось обрушить на маму. Память тут же угодливо высветила все неприятные моменты, постоянное давление маминой воли, вмешательство в мою личную и семейную жизнь и еще много чего. Но ее предательство... Это было совсем невыносимо. Ведь только самый близкий человек может причинить такую боль. В таком состоянии, терзаемая лавиной эмоций, испытывая неприязнь, опустошение и самозабвенно жалея себя, я уселась у окна с большой чашкой горячего чаю, надеясь хоть как-то успокоиться. Развернула принесенный Машей пакет. Оттуда пахнуло давно забытым ароматом детства — коржиками. И как будто та любовь из далекого прошлого окутала меня своим теплом, укачивая и утешая, словно надежные руки того, кого я еще только хотела узнать. Слезы хлынули неудержимым потоком, унося горечь предательства, боль и отчаяние. Новое осознание принесло облегчение. Прошлого не изменить, его просто необходимо отпустить и начать жить настоящим. И это настоящее изменить возможно, пока в тебе есть дыхание жизни. Это мне сказала Маша, когда мы так долго говорили с ней в ее кабинете. Незаметно сгустились сумерки, а с ними пришло умиротворение тихого августовского вечера. Я взглянула на спящую маму, и вдруг нежность затопила меня, как прилив. По сравнению со звездами, у меня есть выбор, как мне светить и выбрать свой путь. Я выбираю прощать и любить, как делал это Господь, как делают это все его настоящие ученики и как прощает и любит Маша и ее семья. «Ничего не бойся, мама!» — мысленно обратилась я к ней. «Я никогда не стану упрекать тебя, никогда не оставлю тебя и не предам».

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знаю,

их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Евангелие от Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Присем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

Евангелие от Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал:
не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Мы сегодня читаем еще раз Евангелие от Луки, 19 главу. Я буду читать этот же текст 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Интересно, я думал, когда слушал первого брата, если бы нам пришлось сегодня экзамены сдавать тем, которые в прошлое воскресенье были на служении, смогли ли мы бы их сдать, экзамены? «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Зачем мы приходим в Дом Божий? Нам приятно увидеть друг друга, естественно. Мы получаем благословение от Духа общения, потому что мы дети Отца Небесного. Это все очень дорого, но одна из причин, почему нас Дух Божий собирает и влекет в Дом Божий, у Бога для нас есть Слово. У Бога для нас есть Слово. И это Слово Бог нам говорит. Я не думаю, что каждое Слово для каждого. Я допускаю, что есть слова определенные, которые Бог имеет для определенных людей. Но при нашем послушании Господу, Его Духу, у Бога есть для каждого человека слово. Вы знаете, это же было бы неправильно, если бы, например, возьмем семью, родители дали задание детям, и потом пришли, им интересно, дети сделали это или нет, а дети даже и не помнят. Я думаю, это очень часто бывает в семьях, дети говорят: я забыл. Это неприятно, правда же? Это говорит об отношении детей к родителям, об уважении детей, о послушании. Братья и сестры, Бог сегодня нам говорит, что у Него была цель, когда Он нас собирал последний раз, у Него было для нас слово. И Он нас спрашивает: мы это слово исполнили? Это же как раз и нужно нам. Знаете, мы иногда не понимаем, почему в нашей жизни столько проблем, или нет мира в сердце, или, знаете, тоска такая гнетущая, кто-то в отчаянии, кому-то жить даже не хочется, смысла нету. Но причина в том, что мы не слушаем Отца Небесного. У Бога есть Слово для нас. Если мы вообще не помним, что Он нам говорил, это плохо. Я понимаю, у нас только нету памяти, чтобы каждый раз запоминать, что 52 раза или 52 воскресенья в году, мы же люди, мы можем забыть. Но речь идет, ценность служения не в том, чтобы помнить, кто даже что говорил, а в исполнении этого слова. Если мы его исполнили, тогда и никто не будет спрашивать о задании. Оно сделано, это задание. И на эту неделю у Бога было слово для нас. Мы слышали о том, что Иисус есть Бог, и мы слышали о том, что люди не всегда так понимают. Некоторые отвергали Его, что Он есть Бог. И я так подумал, может быть, из нас никто не скажет, что Иисус есть Бог. Но может быть, из нас кто-то живет так, как будто Он не Бог. Как это получается? Например, мы что-то делаем, нехорошее делаем. Мы не хотим, чтобы нас люди увидали. Мы слышим, кто-то идет, мы вздрагиваем, мы оглядываемся. Ага, незнакомые, не знают, что мы верующие, можно дальше делать. К примеру, я говорю, Иисус есть Бог. И если Иисус есть Бог, то он все видит, он все слышит и он все знает. И если Иисус есть Бог, то должно быть и должное почитание, и должное отношение к Нему как к Богу, не из страха, а из любви. Мое желание обратить внимание на скорбь Иисуса сегодня. Скорбь Иисуса. Какие причины были к этой скорби? Почему у Иисуса была такая скорбь? И тоже извлечь уроки. Давайте мы эту картину себе представим. Иерусалим. Дело шло к празднику Пасхи. Это было незадолго до праздника Пасхи. Пасха – это был праздник, иудеи его праздновали, день, в котором...

И шла одна шеренга, пела через несколько расстояний другая шеренга, и они вторили, пели. И вот это была замечательная картина, когда люди приходили в Иерусалим для прославления Бога и для поклонения Ему, чтобы возблагодарить Его за освобождение из рабства. Иисус тоже шел. И по дороге Он тоже что-то делал вместе с учениками Своими. И если читать в начале 19 главы, он был в городе Иерихоне. Он проходил через город Иерихон, и это было последний раз. Иерихон был где-то на расстоянии 27-28 километров от города Иерусалима. Иисус восходил в Иерусалим. И когда Он шел в Иерусалим, Он проходил, так путь Его шел последний, перед крестными страданиями, через город Иерихон. В этом городе он встретил одного человека по имени Захей. Там было много людей, но он вошел в дом Захея. Этому человеку была представлена возможность примириться с ним. И он использовал эту возможность. Больше никогда Иисус не проходил через Иерихон. Это был последний шанс, который был дан Захею. И потом Иисус уже, восходя, шел дальше в Иерусалим, и там Он был распят, убит, воскрес, явился только ученикам, вознесся, и одесную Отца находится. И приятно читать, что на пути в Иерусалим был человек, который не упустил свой шанс. И я представляю, какая радость была на сердце Иисуса, когда Он сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и Он сын Авраама», говоря Захее. И он сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И вот этот Сын человеческий, Божий Сын, Бог, который пришел спасти человечество, пришел в столицу Израиля, пришел в Иерусалим, куда стекались паломники с многих-многих мест. До миллиона людей собиралось там. В этом городе это было очень много по тем стандартам. И пришел их царь, пришел Иисус, пришел их Бог туда. Сами жители города Иерусалима, они не слишком знали Иисуса. Он там немного был времени своей земной жизни. И поэтому неудивительно, они спрашивали людей с окрестных, там, может быть, с Иерихона были люди, которые пошли за Иисусом потом, может быть, из других мест, естественно, были. Они говорили: «Кто это? Кто сей? Почему вы кричите: «Осанна, благословен грядущего имя Господня»?» «Осанна» по-еврейски означало: «Спаси нас, мы погибаем». Почему вы к нему обращаетесь? Кто сей? И они говорили: «Это Иисус, пророк из Назарета». И они говорили: «Благословен грядущий во имя Господня». Но когда Иисус стоял еще на горе Елеонской, на спуске горы Елеонской, может кто-то подумает, что несоответствие, но все дороги, которые ведут в Иерусалим со всех сторон, идут снизу вверх. И когда уже находишься на горе Елеонской, это очень холмистая такая местность, не так, как у нас, допустим, и там не слишком большие горы, но холмистая такая местность. И вот когда он был на горе Елеонской, ему открылся обзор города, который как будто в чаше находился, тоже не слишком глубокой, но вокруг тоже холмы. И вот когда Иисус посмотрел на все это, на этот триумф, когда он посмотрел на тысячи евреев, которые верили в единого живого Бога, когда он в духе увидел то, что произойдет по той причине, что они не принимают его так, как принял его Захей в городе Иерихоне, он заплакал об этом городе. И слезы Иисуса, это были слезы, которые Он проливал при виде бессмысленных страданий, которые не от Бога были, бессмысленных болей, мучений,
которая ожидала

людей по той причине, что они отказались от Иисуса. Они сами этим самым навлекли на себя эти страдания, которые должны были прийти на них. Иисус видел это в духе. Это еще раз говорит нам о том, что Иисус видит все. Он проникает в каждое сердце. И когда Он видел этих тысячи евреев, Он заплакал. И Он сказал: «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это время пришло через 37 лет после этих пророческих слов Иисуса. Римский император Тит обложил город окопами. Он думал, что он возьмет Иерусалим первым сразу штурмом, но он ошибся. Иерусалим в то время был одним из сильнейших городов мира, настолько он был укреплен. И когда император Тит со своими войсками подошел впоследствии во исполнение этого пророчества к Иерусалиму, то это тоже было время перед Пасхой. И Иосиф Флавий, который написал книгу «Иудейская война», пишет, что к тому времени там собралось, это по подсчетам потом погибших в этой войне евреев, 1 100 000 евреев. Казалось, вся нация должна была собраться туда, чтобы Бог совершил свой суд за то, что они не узнали времени посещения своего. За то, что тогда, когда их Бог стоял на горе Елеонской, они не приняли Его как Бога и не поклонились Ему как Богу. За то, что они распяли Его и отвергли Его. Это ужасная история. Можно было бы много рассказывать. Много есть книг, написанных о том, что произошло в 70-м году первого века. После того, как у императора Тита не получилось первым штурмом взять город, он объявил городу блокаду. Он думал взять их голодом. Но потом ему показалось, что это будет слишком бесславно для такого великого полководца, как он, если эти люди просто погибнут от того, что нечего было кушать. И он обложил город окопами. Он поставил новую стену вокруг города, за которой прятались его войска, потому что в осажденном городе метали на них камни, всевозможные горящие предметы. И начался ужасный штурм города. Там были люди, которые пытались скрыться, которые убегали из осажденного города. Это была страшная картина. Ежедневно почти император Тит распинал 500 человек в глазах всего осажденного города, чтобы привести их в страх. Он делал это с ужасными всевозможными ухищрениями, не просто распинал их, а придумывал самые изощренные виды казни, когда люди кричали, когда люди выходили из себя. Это была ужасная картина. Говорят, что евреи обезумели в городе. Это прибавило им храбрости. Они стали почти что бешеными. Буквально вот так пишут историки. Это была ужасная картина. Это было кровяное мессиво. Когда день ото дня, и это длилось до сентября, начиная с апреля, убивались люди. И в этой войне погиб 1 100 000 евреев. Когда они стояли при Торе Понтия Пилата, они сказали: «Кровь его будет на нас и на детях наших». Они сказали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». А Кесарь — это был император. И их царь пришел. Тот царь, которого они избрали, он пришел. Они не узнали времени посещения своего. Они распяли своего царя. Они отказались от своего царя. Они сказали: «Он не наш царь, наш царь Кесарь». И Кесарь пришел. Это было ужасно. Можно было бы рассказывать дальше, я не буду. Есть книги, если кто-то интересуется, может прочитать. Мы сегодня хотим сказать что-то другое. Ты не узнал времени посещения твоего.
Это настолько трагические слова, что стоит нам всем подумать о них. Библия говорит нам, что Бог знает абсолютно все. Он Бог, и очи Его обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Мы иногда забываем, что Он есть Бог. Мы боимся признать себе это. Мы думаем, мы Его почитаем за Бога. Но, друзья мои, это должно быть реально в нашей жизни. Он Бог, который с нами. Он в нашей жизни, в нашем сердце, если мы возрожденные люди. А если нет, то Он рядом возле сердца, который очи Его наблюдают все. Где надо воздать, воздаст. Где надо сохранить, сохранит. Он Бог. И этот Бог скорбит, когда люди не узнают времени посещения их. Я знаю, что Бог абсолютно знает мою жизнь и жизнь вашу. Он знает, с каким сердцем мы сюда пришли. Он все знает. Он знает мысли, с которыми наполнены бы мы были в этом служении. Он знает отношения наши к ближнему. Он Бог, и Он посещает сейчас тебя. Он говорит твоему сердцу, Он заявляет о себе, и Он говорит: «Я все знаю. Это мое время, это твое время». Это время, в которое я посещаю тебя. Это время, в которое я говорю к твоему внутреннему человеку. Почему он это делает? Потому что Бог любит человека. Он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы грешник обратился и жил. Вот как Захей, потерянный человек. И я не думаю, что Захей так просто узнал, будет Иисус, и он так все спланировал, и я забегу на дерево, и все такое. Нет, там тоже была борьба. О, я представляю, сколько переживал этот человек. И он думал, залезть, не залезть на дерево. Как отнестись? У него же борьба была, дух его осуждал, ведь он же был вор, он обманывал жителей и так далее. Но он узнал время посещения своего. Узнал ли ты, брат и сестра, не скорбит ли Иисус о твоей жизни? Он Бог, и Он сегодня посещает тебя. Вы знаете, мы можем так это, пройти все эти праздники, мы можем участвовать и в вечере Господней, мы можем сказать «воистину воскрес», не переживая в душе того должного благоговения и той небесной радости, которую может иметь каждый возрожденный человек, в сердце которого воскрес Иисус. И сегодня мы готовимся к этому празднику. Вот сейчас мы готовимся к нему. Мы будем молиться, это приготовление к этому празднику. Но сейчас время посещения Бога твоей души. Мы прочитали место, что когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакала на нем. Он приблизился сегодня к городу моего сердца. Он приблизился сегодня к городу твоего сердца, к нашей жизни, очень близко. Что может Иисус сказать о нас? Вы знаете, часто наша жизнь наполнена тем, что мы находим удовлетворение для своей души в том, что мы сравниваем себя с другими людьми. Мы не такие уж плохие по отношению к другим людям. Мы находим тысячи оправданий. Иногда наш тревоженный дух, Духом Божьим, мы хотим привести в порядок обвинением других людей. И вроде бы где-то хотим, знаете, выговориться. Но это все настолько мелочно по сравнению с тем, что Иисус стоит сейчас у двери твоего сердца. Может ли Он радоваться тебе? Если твоя жизнь – та обитель, в которой Он с радостью пребывает, если ты дитя Божие, дорогой слушатель, если твоя жизнь – жизнь полной отдачи Господу, или мы говорим «Господь», относимся к Нему не как к Господу, плачет ли Он возле твоей души, или радуется ли Он о тебе, скорбь ли в сердце Иисуса, глядя на меня и на тебя, или радость сердца Иисуса. Библия говорит, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольствием, читаем мы в 53 главе пророка Исаии. В каком случае?
когда люди принимают подвиг Его любви, когда люди смиряются и сокрушаются пред Его могуществом и Его величием, когда люди ищут мира не в самооправдании, а ищут мира в том, чтобы Иисус их оправдал, когда они признают свою вину и прекращают всякие препирательства, самооправдания. Это все бесполезно, если мы хотим успокоиться тем, что мы не такие уж и плохие люди. Если мы хотим иметь Божие оправдание, если мы хотим иметь мир и радость во Святом Духе, если мы хотим иметь довольство Иисуса, тогда пусть Он будет Господином всей нашей жизни. Пусть Он не будет так принят нами, как Иерусалим Его принял. Осана сыну Давидову. Как часто мы можем это говорить на наших служениях, и как часто в течение недели мы можем распинать Его. И мне так хотелось бы, чтобы мы не дали себя обмануть дьяволом. Он знает все наперед. Он знает, сколько мы жить будем с вами. Он знал, что в 70-м году придет император Тит, и он сказал пророчество. Он знает все. Он знает, сколько денег в моем кошельке и в твоем. Он Бог, Он должен все знать. Он знает, насколько мы любим или не любим своих близких. Он знает все чувства, которые переполняют наше сердце. Он знает, сколько дней или месяцев или лет осталось нам с вами жить. И если Он говорит к нашему сердцу сегодня, Он говорит это, потому что Он Бог, и Он имеет право это делать, и Он все знает. И зная все, так бы хотелось, чтобы Он мог радоваться о нас. Причина Его скорби люди не узнали, не поняли Иисуса, не поняли Его любви. Я хотел бы, чтобы мы дали простор Святому Духу, и я, и все вы, братья и сестры, и все присутствующие. Это может быть тот шанс, последний шанс, который был дан Захею и дан городу Иерусалиму. Один человек его принял, а тысячи людей нет. И поэтому, братья и сестры, наше преимущество, наша привилегия в том, что мы в Доме Божьем сегодня. Я буду заканчивать. Я хочу назвать три причины, очень коротко, по которым люди не узнали его. Во-первых, они этого не хотели. Они не приложили усилий. Я не буду квалифицировать их сейчас все, но есть люди, которые просто этого не хотят. Они не хотят, чтобы Бог вошел в их жизнь. Они не хотят. Вторая причина. Люди боятся этого. У них есть страх. Потому что он, если войдет в жизнь, тогда надо каяться. Тогда надо много оставлять. Потому что он все обнаружит там. И третья причина. Почему люди не приняли его? Они его ждали по-другому. Они не так себе все это представляли. И я знаю, что есть в наших собраниях люди такие, и мне делились неоднократно. Они говорили, ну, переживания были. Сознание вины было. Желание покаяться было. Но они ждали какой-то свет с неба, он должен их осиять. Они думали, это будет что-то сверхъестественное, особым образом, что должно бы их побудить к покаянию. Друзья мои, не дайте себя обмануть. Иисус здесь. Он находится на спуске горы Елеонской. Он находится у самого сердца твоей жизни. В самом центре. Ты весь во внимании, где бы ты ни сидел. Может, я тебя не вижу. Иисус тебя видит. Ты пред Его взором открыт и обнаружен. Узнай это. Согласись с этим. Прими его, давно ты верующий или недавно, не имеет значения. Если он огорчен тобой, если он плачет о тебе, покайся. Не ожесточи свое сердце через то, что ты каждое воскресенье это слышишь. Может быть, кто-то точно знал, что я буду говорить сегодня в заключении. Это может быть обыденное выражение. Прими его, как от Иисуса сегодня. Не допусти такого. Чтобы вслед тебе был приговор неба.
знал времени посещения Твоего. И будут слезы Иисуса. Иисус уже о многих плакал. Почему? Потому что будут бессмысленные страдания и боли, которыми подвергаются очень многие люди. Будет опустошенная жизнь. Будет жизнь без мира и покоя. Будут страдания, которые могут годами продлеваться. Но не Иисус в этом виновен. Ты не узнал времени посещения Твоего. Ты не открыл свое сердце для Иисуса. Храни нас Бог от этого. Мы будем сейчас молиться. Я бы не хотел, чтобы наша церковь и люди, которые нас уже часто посещают, сделали это искусственно. Я не хочу, чтобы вы выходили, потому что Франц сейчас скажет, кто желает покаяться, выходите сюда. Я хочу, чтобы вы это сделали только в том случае, если Иисус вас зовет. Если вы действительно понимаете, что вы виновны, и что нужно что-то отрегулировать и исправить, что Он недоволен вами и вашей жизнью, тогда идите. Не делайте это формально. Не делайте это из воскресенья в воскресенье. И не думайте, что это ожидает от вас Иисус. Человек должен однажды отрегулировать отношения с Богом. Если случится, что он оступился, и что-то ненормальное в его жизни, тогда он должен опять обновлять свое состояние.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 12. Осенние дни. Дядя Чарли собирался съездить в город за шпагатом для связывания снопов, и прадедушка решил поехать вместе с ним. Мне тоже ужасно хотелось поехать с ними, но у меня было слишком много незаконченной работы. Я сберег те 20 центов и не мог дождаться, когда смогу добраться до крючков в магазине Керка. Я хотел было вернуть эти деньги прадедушке, сказав, чтобы он сам купил крючки, но он ответил, что я лучше разбираюсь в таких вещах. Работа у меня не клеилась. Я уже настолько привык к дружескому сообществу прадедушки, что без него было как-то неуютно и одиноко. После обеда у меня выпала свободная минутка, поэтому я достал свои рыболовные снасти и принялся защищать крючки. При этом на один из них я сам едва не попался. Тетя Лу при виде этого разволновалась и сказала, что лучше бы я оставил эти штуки в покое. Она всегда нервничала, когда я защищаю крючки. Потом я занялся дровями. Наколов приличную гору, я, наконец, услышал звук приближающейся повозки. Воткнув топор в колоду, я бросился на кухню. «Они едут! Правда?» «Да!» Установилась пауза. У тети Лу выпала редкая возможность несколько минут спокойно полистать один из рекламных каталогов, и именно этим она и продолжала заниматься, не обращая на меня особого внимания. «Кофе готов?» Посмотрев на меня, она удивленно подняла свои красивые брови. «Ты хочешь кофе?» «Не я, прадедушка и дядя Чарли. Просто я подумал, что они, наверное, захотят выпить чашечку, ну или сока, или еще чего-нибудь». Лу, улыбнувшись, отложила каталог в сторону. «Ты хочешь есть, да, Джош?» Я совсем не имел этого в виду, но мне было все равно, что Лу неправильно поняла меня. К тому моменту, когда прадедушка вошел в кухню, тетя Лу уже нарезала кекс, а кофе почти закипел. Передо мной же на стол был поставлен высокий стакан с молоком. Прадедушка, подойдя, положил руку мне на плечо. Я почувствовала себя как собачка, которая, виляя хвостом, начинает тереться о руку хозяина. «Справился с работой?» «Да, нормально. Я даже успел отдохнуть и зачистить свои крючки». «Я собирался взглянуть на крючки в универмаге, чтобы узнать, сколько они стоят, но так до них и не добрался». «Интересно, чем прадедушка был занят все это время в городе, что он даже не нашел времени посмотреть на крючки?» В этот момент в кухню вошел дядя Чарли. «Слушай, Джош, в универмаге я увидел одно объявление. Оно тебя должно заинтересовать». Я удивленно посмотрел на него. Какое отношение ко мне может иметь какое-нибудь объявление в магазине Керка? Меня взяло любопытство. На нем большими жирными буквами было написано: «В понедельник начинаются занятия в школе». При этом дядя Чарли водил в воздухе указательным пальцем, как будто это объявление висело прямо перед ним. Наверное, на моем лице появилось такое кислое выражение, что он засмеялся. Прадедушка, похоже, был огорчен не меньше меня. «Уже?» — спросил он дядю Чарли. Дядя Чарли кивнул. «В этом году ранняя жатва, и большинство фермеров уже почти справились с урожаем. Я видел в городе мистера Т. Смита. Он сказал, что еще несколько часов сегодня и заканчивает. Я и сам наметил на четверг обмолот. Дэн сегодня должен все докосить, а на остальных полях все уже собрано. К четвергу зерно должно быть готово к обмолоту. Ну ладно, мне пора». Дядя Чарли встал из-за стола, но, что-то вспомнив, остановился. Достав из кармана рубашки маленький коричневый мешочек, он передал его тете Лу. Когда дядя Чарли ездил в город, он всегда привозил для кухни различную дребедень, наподобие мятных капель. Он подмигнул тете Лу. «Можешь даже парочкой поделиться с Джошем, если он будет хорошо себя вести». И, надев шляпу, дядя Чарли вышел. «В понедельник», — повторил дедушка. «Это значит, Джошуа, что нам на рыбалку остается только эта неделя. Думаешь, у нас получится?» В тот момент я был вдвойне рад, что уже успел наколоть достаточно дров. «Завтра», —
— сказал я. «Настраиваемся на завтра». «Я сейчас пойду наколю побольше дров, а потом займусь свиньями». Выбегая из кухни, я подумал о том, что дядя Чарли принес одновременно хорошую и плохую новости. Объявление о начале занятий к хорошим новостям, конечно же, никак нельзя было отнести. А вот то, что в четверг будут молотить на таку, это было одним из моих самых долгожданных событий в году. Подготовку к омолоту начинали пораньше. Стараясь поскорее справиться со своими утренними делами, я уже прислушивался, не доносится ли от дороги пыхтение приближающейся молотилки. Я обожал наблюдать за тем, как она глотает снопы,

За завтраком я всегда сижу, навострив уши, стараясь первым услышать бряцанье упряжки и скрежет железных ободьев по утрамбованной дороге. Обычно на обмолот приезжает 5-6 бригад на упряжках. Иногда они заходят в дом, а иногда отправляются прямо на поле. С появлением работников механик, допив свой кофе, возвращается к молотилке. Он ходит вокруг нее кругами, прислушивается, открывает разные дверцы и заглядывает в них, время от времени что-то поправляя внутри машины. Наконец, когда солнце поднимается достаточно высоко, чтобы высушить росу на снопах, в дело вступает первая упряжка. Лошади медленно, иногда даже останавливаясь по команде возницы, тянут повозку по полю, в то время как двое работников идут по бокам и вилами набрасывают в нее снопы. Первый воз сверхом не наполняют, он предназначен только для пробы. Набрав необходимое число снопов, бригада возвращается к молотилке, и вот тут-то и начинается самое интересное. Механик, потянув за рычаги, запускает двигатель на полную мощность, и тот с ревом и содроганием выбрасывает в воздух облако черно-серого дыма. Шестерни с лязганием и грохотом набирают обороты, и машина начинает трястись и подпрыгивать, как рассерженный дракон. Иногда мне даже кажется, что дай ей волю, молотилка бы сама укатила в поле. Наверное, механик тоже так думает, потому что всегда подкладывает ей под колеса камни. И вот по знаку механика упряжка подъезжает поближе к молотилке, и работники начинают выбрасывать содержимое повозки на двигающуюся ленту, которая поднимает снопы вверх и сбрасывает их в брюхо машины. И здесь происходит чудо. Вместо перемолотого мусора из молотилки по специальному желобу начинает сыпаться чистое зерно, наполняя заранее подставленный, установленный на повозке большой ящик. Из другой же трубы машина выплевывает клубы измельченной соломы, которая, осыпаясь на землю, сверкает на солнце, как серебристо-золотистое конфетти. Эта картина всегда вызывает у меня благословение. Такое мгновение, четко организованное превращение снопов в зерно, просто не укладывается в голове. Работники оценивают зерно, подбрасывая его в ладонях и даже пробуя на вкус. Если первый обмолот оказывается удовлетворительным, они дают сигнал остальным бригадам, и те сразу же отправляются на поле и приступают к работе. Было еще кое-что, зачем мне нравилось наблюдать во время обмолота. Когда ящик доверху наполнялся зерном, его перевозили к бункеру, где зерно, ритмично хрустя лопатами, перебрасывали в закрома. Там так здорово пахло, хотя иногда из-за пыли я начинал чихать. И еще я обожал гонять мышей, метущихся между грудами зерна. За что я еще любил жатву, так это за вкусную еду. В это время на столе всегда было полно всякой всячины. Работники тяжело трудились и потому заслуживали на хорошее питание. В период жатвы мы всегда помогали тете Лу по кухне. Одной женщине было никак не справиться с готовкой для такого множества людей. Так я колол дрова, предвкушая грядущий четверг, и уже буквально слышал шум от съезжающихся на гумно повозок. Нам с прадедушкой удалось вырваться на рыбалку в среду. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что мне так и не удалось попасть в город, чтобы купить новые крючки. Впрочем, старые меня еще никогда не подводили, и я надеялся, что на этот раз они тоже не подведут. Прадедушка нес свою удочку и ведерко с обедом, а я, кроме удочки, жестяную банку с червями и старое пальто, которое можно было использовать в качестве подстилки. На этот раз мы решили испробовать другую заводь, расположенную немного выше по течению. Возле нее лежало большое бревно. Прекрасное сиденье, особенно если на нем что-нибудь расстелить. К тому же сразу за бревном росли толстые деревья, на которых было удобно опереться спиной. Прадедушка оказался хорошим учеником. Не успел я наживить червя, как он уже забросил в воду крючок и, расположившись на бревне, принялся слегка подергивать удочку. Мы сидели в ожидании клёва и тихо разговаривали. «Знаешь, Джошуа, — сказал прадедушка, хихикнув, — по-моему, я просто счастливчик».

Непонимающе посмотрел на него. «То есть?» «Ну, я имею в виду, что достиг лучшего возраста для мужчины», — пояснил прадедушка. Я все еще не мог понять, о чем он говорит. Прадедушка опять тихо хихикнул, как будто посмеивался над остальными, погруженными в суету мира. «Вот ты сам посуди. Конечно, у тебя есть детские радости, рыбалка, отсутствие взрослых тревог и все такое, но все же ты много работаешь». Мне было приятно, что прадедушка понимал меня. «И кроме того, тебе приходится ходить в школу, нравится тебе это или нет. Даже если предположить, что тебе это нравится, все равно ты ходишь туда по необходимости. А твой дедушка и дядя Чарли обязаны делать мужскую работу. У них свои хлопоты, на которые они тратят большую часть своего времени и сил. А вот я...» Прадедушка крякнул и с довольным видом оперся спиной о теплый ствол дерева. «Никаких забот. Мне не нужно ходить в школу. Я даже не обязан заниматься домашними делами, если этого не хочу. Никто не ожидает, что я буду носиться по двору с вилами или лопатой в руках. Я не рискую встретить осуждающий взгляд, если мне захочется подольше поваляться утром в постели или отправиться спать в детское время. Мне не приходится принимать важных решений, наподобие того, каких телят продать, а каких оставить, или что посеять на этом поле, а что на том, или что лучше сделать, отремонтировать старый плуг или купить новый. Видишь, Джошуа, я счастливчик». Я промолчал, размышляя над услышанным. Никогда раньше не думал, что у стариков есть свои преимущества. По крайней мере, у прадедушки они были. Взглянув на меня, он улыбнулся. В его голубых глазах плясали веселые огоньки. «Только ешь, спи и смотри за собой». Это, конечно, звучало неплохо, но не особо соответствовало дедушке. Я сразу же представил, как он кормит цыплят, накачивает воду, складывает дрова в поленницу, с закатанными рукавами рубашки чистит овощи, вытирает тарелки или подметает пол на кухне. С одной стороны, прадедушка был прав, он не обязан все это делать. Но, зная его, можно было с уверенностью сказать, он будет помогать окружающим до тех пор, пока его будут носить ноги. Думаю, ему это нравилось. У меня был просто потрясающий прадедушка, мой дедуля. «Да», — протянул он, подергивая удочкой, — «лучшая пора жизни для мужчины. Если бы еще и жена не умерла, то все было бы просто идеально». И прадедушка начал рассказывать о прабабушке, как они познакомились, когда ему было всего лишь 19, и как он сразу же решил, что женится на ней. Потом он вспоминал разные подробности из их жизни, которые когда-то казались такими незначительными. Прадедушка ничего не упомянул о том, что было после смерти жены, но судя по тому, как он рассказывал о прабабушке, для него это была большая утрата. Я понимал его чувства, потому что сам остался без семьи. Какое-то время мы рыбачили в тишине, пока не решили, что пора перекусить. Я уже начал беспокоиться, что выбрал неподходящую заводь. Рыба не клевала, а мне так хотелось, чтобы прадедушка в тот день поймал что-нибудь. К счастью, я беспокоился напрасно. Не успели мы достать из ведерка жареные окорока, как я заметил в воде какое-то движение. Наверняка прадедушке что-то попалось на крючок. Бросив свой окорок обратно в ведерко, он вскочил на ноги и начал с огромными восклицаниями тащить рыбу из воды. Я присоединился к нему, и вскоре под наши бурные, возбужденные крики рыба затрепыхалась в траве. Когда прадедушка снова забросил удочку, и мы вернулись к нашему ведерку, оказалось, что окорока облеплены муравьями. Я не собирался делиться своим обедом с какими-то букашками и принялся сдувать их на землю. Прадедушка поймал одного из самых крупных лещей, которых я когда-либо видел, и был в таком восторге, что пища застревала у меня в горле. Я даже забыл, что сам пока ничего не поймал. И если бы нам в тот момент пришлось свернуть удочки и отправиться домой, то это ничуть бы не омрачило моей радости. Впрочем, до нашего ухода я тоже поймал одного леща, хотя не такого большого, как прадедушкин. Мы возвращались домой в чудесном расположении духа.
«Как здорово, что мы сегодня смогли выбраться на рыбалку, скажи!» — обратился ко мне прадедушка. «Это точно! Ты хороший собеседник!» «Мне такого раньше еще никто не говорил. Надеюсь, я тебе не докучал своими стариковскими воспоминаниями?» Я посмотрел на прадедушку. «Конечно нет!» Он взъерошил мои волосы, как это обычно делают взрослые. Дальше мы шли молча. «Вот еще!» Почему прадедушкины воспоминания должны были мне докучать? Особенно если учесть, что собственных у меня не было. Где-то глубоко внутри меня опять начало вскипать неприятное чувство, и, желая избавиться от него, я немного ускорил шаг. Глава 13. Обмолот. И вот четверг настал. Все мы облегченно вздохнули. Погода выдалась благоприятная, а значит, обмолоту ничто не помешает. Дождь спутал бы все планы, заставив взрослых изнывать от тревоги и бессилия что-либо предпринять. Обычно за несколько дней до прибытия молотилки я начинал усердно молиться, прося Господа благословить нас подходящей погодой. Но в прошлом году, невзирая на мои молитвы, в день обмолота разразилась ужасная буря, и потому на этот раз я решил предоставить Богу право самому решать, что ему делать. В четверг я встал раньше обычного. Мне хотелось побыстрее справиться со своей работой, чтобы не пропустить ничего интересного. Взглянув на безоблачное осеннее небо, я не мог удержаться от благодарения Богу, хотя и сдерживал желание выразить его. Первые звуки отдаленного лязганья донеслись, когда я вел Босси с пастбища. В тот момент мне оставалось только надеяться, что корова не разделит моего дикого восторга, иначе ее молоко в то утро было бы никуда не годно. Не успел я наспех подоить Босси, как на нашу аллею свернул трактор, медленно таща за собой на буксире большую черную молотилку. Дедушка и дядя Чарли вышли из дома, чтобы поприветствовать механика мистера Уайклса. Мистер Уайклс заведовал этой молотилкой на всех обмолотах, сколько я себя помню. Как он сам, так и его машина были далеко не первой свежести, но они прекрасно подходили друг к другу. Для мистера Уайклса молотилка была не только средством заработать на жизнь, но еще и компаньоном, которым он очень гордился. Сам он ничего не выращивал. Точнее сказать, он отдал свою землю под присмотр мистера Т. Смита, который обрабатывал поля мистера Уайклса, мог рассчитывать на первое место в очереди желающих воспользоваться молотилкой. Мистер Уайклс жил на те деньги, которые зарабатывал каждую осень, переезжая с фермы на ферму со своей чудо-машиной. Его всегда больше всего беспокоили две вещи – засуха и пожары. Поскольку он был единственным владельцем молотилки в нашей округе, и, похоже, конкурентов в ближайшее время для него не предвиделось. Я чуть ли не бегом потащил ведра молока в дом. Там уже были миссис Корбин и ее дочь Сью Энн, которые пришли помочь тете Лу. Думаю, Лу не разделяла моего восторга от происходящего. Она всем своим видом давала понять, что эти женщины, снующие на кухне, все время путаются у нее под ногами. Наверное, Лу была бы не против провести день со Сью Энн, но только не с миссис Корбан, особой, довольно скучной и надоедливой. Передав ведро с молоком тете Лу, я стремглав бросился назад к сараю. В этот момент мистер Уайклс как раз втягивал пыхтящую машину на пшеничное поле позади дома. У меня было еще немного времени, пока он все проверит и подготовит. С остатком утренних дел я справился настолько быстро, что даже успел понаблюдать за последними приготовлениями молотилки к работе. Ох, и завидовал же я мистеру Уайклсу! Как бы я сам хотел покрутить все эти колеса и подергать за рычаги! Наблюдая за дрожащими боками большой молотилки, я и сам слегка дрожал от предвкушения. Еще немного, и она не просто задрожит, а начнет трястись и грохотать. Мистер Уайклс, судя по всему, закончил настройку, потому что сбавил обороты двигателя и повернулся к дедушке и дяде Чарли, давая понять, что готов отправиться на завтрак. В то утро, отказавшись от овсянки, я наслаждался беконом, яичницей, жареной картошкой и оладьями. Такое разнообразие на завтрак можно было увидеть только во время жатвы.
Вокруг меня гудели оживленные мужские голоса, а из кухни доносились отголоски женских разговоров, перемежаемых стуком сковород на плите и шипением обжариваемых оладий и бекона. Прадедушка явно не мог понять, что происходит. Подумать только, он ни разу в жизни не видел молотилку. Как много он потерял. Нет, я бы не обменял жатву даже на цирк. Пожалуй, жатва сама по себе была чем-то вроде цирка. Столько суматохи, восторга и шума. И даже дрессированные животные. Достаточно было одного взгляда на упряжки, медленно бредущие по полю между снопами, без малейшего понукания со стороны людей, чтобы понять, они хорошо обучены. Неудивительно, что я так любил время жатвы. Не успели мы еще встать из-за стола, как со двора донесся звон сбруи. Совершенно забыв о правилах этикета, я вскочил со своего стула и подбежал к окну. Это был мистер Т. Смит со своей упряжкой гнедых. Его лошади считались лучшими из всех участвующих в обмолоте. По крайней мере, так считал сам мистер Т., постоянно надоедая рассказами о них окружающим. «Когда я приказываю им остановиться, они останавливаются, как вкопанные», — хвастался мистер Т. «А когда они идут по полю, то всегда выдерживают идеальную полутораметровую дистанцию между телегой и снопами. Ни на сантиметр в сторону. Ровно столько, сколько нужно работнику, чтобы набрасывать снопы, не тратя сил и времени на лишние движения». Мистер Т. проводил весь обеденный перерыв и вообще любую свободную минуту, хвастаясь своими лошадьми. Я знал, что первым приедет именно он. Так было всегда. Мистер Т. никогда не отказывался от приглашения к столу. Не стало исключением и то утро. Впрочем, все знали, что он трудяга, работающий во время жатвы, не покладая рук, и потому никто не возражал против того, чтобы он как следует подкрепился, прежде чем отправиться на поле. К тому моменту, когда мистер Т. доел свой завтрак, хвастаясь своими гнедыми между каждой ложкой, прибыли остальные повозки. Там было 6 упряжек и 3 дополнительных работника. Один для скирдования снопов в поле, второй для набрасывания их в телеги и третий для сгребания остатков. Никто не собирался оставлять на поле ни одного колоска на съедение мышам. Дедушка и дядя Чарли отвечали за перевозку свежеобмолоченного зерна. Они должны были по очереди курсировать от молотилки к хранилищу и обратно. Таким образом, в работе было задействовано 12 человек. Мистер Уайклс, 6 погонщиков, 3 работника в поле, дедушка и дядя Чарли. Солнце уже поднялось довольно высоко, когда мистер Уайклс, в последний раз обойдя свою машину, удовлетворенно кивнул. Он дал знак мистеру Т., и тот вместе с Бертом Томасом и Баркли Шоу двинулись вдоль длинного ряда снопов. Набросав повозку достаточно снопов для полноценной проверки, они вернулись к машине. Мистер Уайклс потянул за рычаг, пустив двигатель на полный ход, и молотилка начала свой пыльный танец. Мистер Т. подвел упряжку прямо к транспортеру, и лошади действительно даже ухом не повели на весь этот шум. Можно было подумать, что они стоят в своем тихом стойле, а не возле фыркающей, чихающей, рычащей и лязгающей машины. Дав молотилке немного поработать в холостую, мистер Уайклс махнул рукой мистеру Т., и парни начали ритмично перебрасывать связки на транспортер. Медленно поднимаясь вверх, снопы исчезали за брезентовой завесой, откуда доносился, как мне казалось, звук злобно лязгающих железных зубов. Я оббежал молотилку с другой стороны, чтобы не прозевать момента, когда по желобу посыпется первая струйка зерна. Ждать долго не пришлось, и дедушка с дядей Чарли набрали полные пригоршни. Помяв зерно в руках, они внимательно его изучили, а потом бросали несколько зерен в рот и несколько секунд молча жевали, глядя друг на друга так, как будто каждый пытался угадать мнение другого. Наконец дядя Чарли одобрительно кивнул. Дедушка тоже. Мистер Уайклс, который тоже ощупывал и пробовал зерно на вкус, воспринял этот кивок как сигнал к действию и, отойдя от молотилки, махнул людям у повозок.
Они сразу же взялись за дело, и каждый работник был полон решимости быть первым, кто наполнит свою повозку снопами. Берт Томас был в паре с мистером П. Смитом, который много лет назад сломал себе ногу и теперь из-за неправильно сросшейся кости сильно хромал. Баркли Шоу работал вместе с мистером Петерсоном, который вообще-то был уже немного староват для того, чтобы набрасывать снопы. Конечно, ему никто об этом не говорил, видя, как он рвется в поле каждую осень, а просто как бы невзначай ставили с ним в паре какого-нибудь крепкого парня. Впрочем, сам мистер Петерсон никогда не возражал. Джой Смит шел между двумя повозками, набрасывая снопы поочередно то в одну, то в другую, в зависимости от того, какая из них была ближе. Позже он будет уже перебрасывать снопы из повозки на транспортер молотилки. Оглядев театр событий, я заметил, что прадедушка тоже зачарован всем происходящим. Там было трудно разговаривать, машина слишком сильно шумела, и мы просто восторженно улыбались друг другу. Первые, вернувшиеся с поля бригады, начали набрасывать на ленту транспортера снопы, которые через мгновение исчезали в брюхе голодной машины. Я жестом показал прадедушке, чтобы он шел за мной, и подвел его к ящику, в котором под присмотром дяди Чарли по желобу стекали струи зерна. Время от времени дядя Чарли раздвигал лопатой к стенкам кучу, образовывавшую в центре ящика. Прадедушка наблюдал за всем этим, сверкая своими голубыми глазами. Он опустил руку в ящик и, зачерпнув полную пригоршню зерна, начал пропускать ее сквозь пальцы. Ему это явно нравилось. Дядя Чарли кивнул и широко улыбнулся. Я знал, что он имел в виду. В этом году выдался неплохой урожай. Толкнув прадедушку локтем, я указал ему пальцем на клубы соломы, вылетающие из молотилки. Подняв глаза от ящика с зерном, он начал внимательно наблюдать за тем, как, описав большую дугу в воздухе, мякина развивается ветром, танцуя и сверкая в лучах солнца. Повозки курсировали между молотилкой и полем. Работники трудились, не покладая рук. Молотилка тряслась и рычала. Зерно стекало в ящик сплошным потоком. Солома порхала в прозрачном утреннем воздухе, как блестящие конфетти. Прадедушка наклонился к моему уху. «Это даже лучше, чем цирк!» — прокричал он. Улыбнувшись, я кивнул в знак согласия. Ближе к полудню пришли женщины с полником, и машину на время остановили, чтобы дать ей передохнуть. Мужчины сначала напились ледяной воды, чтобы прохладиться, а затем принялись за горячий кофе, чтобы опять согреться. Никогда не мог понять, какой в этом смысл. Походу, они проглотили целую гору бутербродов и булочек. Конечно, перерыв был занят не только едой. Мистер Уайклс снова и снова осматривал молотилку. Мистер Т. не упустил возможности похвастаться своими лошадьми. Мистер П. Смит подложил пару снопов себе под хромую ногу, чтобы дать ей отдохнуть. А мистер Петерсон растянулся прямо на земле. Молодые же парни предпочли провести короткий перерыв, играя в игру под названием «Привлеки внимание Лу». Я видел, как за ними наблюдали дедушка и дядя Чарли. Прадедушка тоже наблюдал, тихо улыбаясь, как будто вспоминал что-то смешное. Джой Смит пил кофе чашку за чашкой, и только потому, что его разливала тетя Лу. Позже я узнал, что Джой никогда не был любителем кофе. Баркли Шоу был слишком шумен и энергичен. Думаю, именно в тот момент дедушка решил, что этого парня нужно поставить набрасывать снопы на транспортер, раз у него столько сил. Берт Томас вел себя спокойно, но не отличался особой утонченностью, громко расхваливая вкусные булочки и спрашивая тетю Лу, сама ли она их испекла. Мне надоело за всем этим наблюдать, и я отправился на поиски мышей, за которыми можно было бы погоняться. Мы с прадедушкой должны были обедать вместе с женщинами после всех остальных. Даже раздвинув стол на кухне, тетя Лу еле-еле могла втиснуть за него 12 крепких мужчин. Поэтому я даже не пошел в дом, а просто сел на колун возле поленницы, наблюдая за тем, как работники плещутся в выставленных во дворе тазах с водой и добродушно потрунивают друг над другом. Когда они вошли в дом, я остался сидеть на месте.
С меня было довольно рассказов мистера Т. о его лошадях и влюбленных взглядов молодых болванов. Через несколько минут ко мне присоединился прадедушка. «Все это ужасно интересно, правда, Джошуа?» У меня опять повысилось настроение, и мы начали обсуждать события дня. Когда последний работник вышел из дома, мы немного подождали, чтобы женщины успели убрать со стола грязные тарелки и расставить обед для нас. За эти несколько минут мы успели увидеть, как отдохнувших и подкрепившихся лошадей опять впрягают в повозки. В тот момент, когда последняя упряжка двинулась в сторону поля, нас позвала тетя Лу. Я был голоден, хотя во время полдника немного перекусил, и потому уплетал вкусный обед за обе щеки. Прадедушка тоже не отставал. С того момента, когда он к нам приехал, аппетит у него явно улучшился. За время обеда Сью Эн несколько раз хихикнула. Для меня было это странно слышать, потому что тетя Лу никогда так не хихикала. Она или тихо смеялась, или громко посмеивалась. Но чтобы хихикать, никогда. В конце концов, я поднял глаза от своей тарелки на Сью Эн. Ее лицо раскраснелось. Она явно была чем-то взволнована. Наверное, ей ужасно понравилось обслуживать за столом мужчин, особенно молодых, догадался я. Сью Эн опять хихикнула, и мне это хихиканье показалось ужасно неприятным. Я посмотрел на тетю Лу. Ее лицо тоже раскраснелось, а глаза плясали так, как будто обсуждали что-то очень смешное. Меня это смутило. Я пытался успокоить себя вопросом: «А почему бы и нет?» Но вместо этого в голове крутилось только «Но почему?». Хотя все понятно. Тетя Лу – юная красавица, и неудивительно, что она привлекает внимание молодых парней. И, наверное, вполне естественно, что ей это немного нравится. Впрочем, я был рад, что она не хихикает из-за этого. Я терпеть не мог хихикающих девчонок. По крайней мере, тетя Лу вела себя довольно-таки достойно. Я запихнул в рот последний кусок своего лимонного пирога. Мне ужасно хотелось поскорее оказаться подальше от этой Сью Эн, и потому, едва выговорив из-за набитого рта «прошу прощения», я выскользнул из-за стола, не дав никому возможности возразить. Мне нужно было сделать пару дел и наколоть дров, прежде чем я мог опять отправиться на поле понаблюдать за работой молотилки. Я хотел увидеть как можно больше. Дровам, казалось, не будет конца. В тот момент, когда я, наконец, воткнул топор в колун и уже собирался умчаться на поле, из дома вышли девушки с едой для работников. Тетя Лу, увидев меня, распорядилась принести к молотилке пару ведер воды, и мне пришлось немного изменить свои планы. Увидев, что им принесли подкрепиться, работники сразу же обступили нас. Поначалу их интересовала только вода, но, утолив жажду, они энергично набросились на бутерброды и кофе с пирожными. И все повторилось по кругу. Мистер Т хвастался своими лошадьми. Мистер П отдыхал, подложив под ногу снопы, а мистер Уайклс осматривал свою любимую машину с бутербродом в одной руке и чашкой кофе в другой. Тетя Лу подливала работникам кофе, а Сью Эн разносила им бутерброды и пирожные. Беркли Шоу и Джой Смит опять в развалочку подошли к девушкам. Глядя на них, я почувствовала, что сейчас что-то произойдет, и не ошибся. Ни с того ни с сего Беркли втолкнул свою чашку в руки Джоя с криками «Ай, держи, держи!» и начал прыгать по кругу, дико хлопая по своей штанине, охая, приговаривая и извергая ругательства. «Что случилось? Что случилось?» — кричал Джой, отчаянно пытаясь удержать две полные чашки горячего кофе. Девушки наблюдали за происходящим с широко открытыми глазами. Они были то ли изумлены, то ли напуганы. Издалека было трудно сказать. «Мне в штанину залезла мышь!» — рявкнул Беркли, продолжая танцевать и хлопать себя по спине. Услышав слово «мышь», Сью Эн сорвалась с места. Издав исполненный ужаса вопль, она выронила из рук бутерброды и начала в панике метаться в поисках какого-нибудь возвышения, на которое она могла бы взобраться. Единственное, что она нашла, это два снопа под ногой мистера П. Не обращая внимания на ногу бедного инвалида, Сью Эн запрыгнула на них и, не прекращая визжать,
принялась размахивать юбками и топтать на месте так, что едва в одиночку не вымолотила те два снопа. Глядя на нее, Баркли Шоу бросил танцевать, покатываясь со смеха. Джой опустил чашки на землю, и парни принялись хлопать друг друга по спине, едва переводя дух от хохота. Тетя Лу, спокойно улыбнувшись, продолжила разливать кофе старшим мужчинам, не обращая никакого внимания на двух молодых олухов, которые никак не могли успокоиться от своей дурацкой шутки. Мистер Петерсон, достав из терни бутерброд, сдул с него соломинки и принялся за еду с таким невозмутимым видом, как будто ел с земли каждый день. Остальные разбросанные бутерброды поднял дедушка. Сью Энн понадобилось несколько минут на то, чтобы понять, что все это был розыгрыш, но даже после этого она не спешила спускаться на землю со своих снопов. Мистер П. что-то пробормотал, передвинул свою ногу в сторону. Мистер Уайкс кивнул, давая понять, что пора заканчивать с играми и весельем и возвращаться к работе. Судя по выражению его лица, вся эта суматоха его ничуть не волновала. Все потихоньку стали возвращаться к своим упряжкам, в том числе и Джой с Баркли, которые все еще держались за бока, посмеиваясь вместе с остальными молодыми парнями. Они явно получили море удовольствия. Девушки собирали чашки вместе. Сью Энн была красной и злой. Она не видела в шутке парней абсолютно ничего смешного. И, возвращаясь вместе с тетей Лу к дому, все время что-то недовольно бормотала себе под нос. Остаток дня прошел без каких-либо особых событий. Мужчины вернулись к ужину запыленными и голодными, однако направились к умывальнику только после того, как напоили и накормили своих усталых лошадей. Молотилку нужно было перевести на другое поле, и потому мистер Уайт на ужине появился с опозданием. Все были уставшими, поэтому за столом почти не разговаривали. То и дело кто-то из молодых парней с усмешкой поглядывал на Сью Энн, которая, хотя и делала вид, что ужасно злится, по-моему, была довольна таким вниманием к своей особе. Высоко задрав подбородок, она бросала на Баркли испепеляющие взгляды каждый раз, когда смотрела в его сторону. От этого парни только еще больше развеселились. Но, как по мне, лучше бы она всегда ходила с кислым лицом, чем по-дурацки хихикала. Наверное, единственным старшим мужчиной, который достаточно отдохнул для разговоров, был мистер Т. Смит. Он начал расспрашивать остальных, обратили ли они внимание, как работали его гнедые. Получив почти от всех отрицательный ответ, мистер Т. счел своим долгом рассказать, как все было на самом деле. Его рассказ, конечно же, мало кого впечатлил, однако все были слишком уставшими, чтобы спорить с хвостуном. Как для первого дня, они хорошо потрудились. Судя по всему, на следующий день также можно было ожидать хорошей погоды, а значит, с обмолотом должны были управиться до вечера. В последнее время дедушка и дядя Чарли уже не засевали столько зерновых, как раньше. Теперь они уделяли больше внимания пастбищам и сену для корма скота. Дедушка говорил, что это более выгодно, и дядя Чарли никогда с ним не спорил. Хотя у меня всегда было такое чувство, что внутри он с этим не согласен. На следующий день обмолот начался примерно так же, как и накануне. Приехали упряжки, мистер Уайклс запустил машину, и все опять пришло в движение. Ближе к обеду Калем Льюис заметил меня слоняющимся без дела и спросил, не хочу ли я проехаться с ним на поле. Калем был крупным парнем, как для своего возраста, и у него была собственная упряжка. Он уже четвертый раз участвовал в обмолоте и, должно быть, знал все тонкости этого дела. Пока он набрасывал вилами снопы, я вдоволь нагонялся за мышами. Когда повозка была нагружена сверхом, мы устроились верхом на снопах и отправились в обратный путь к молотилке. Калем даже разрешил мне подержать вожжи. Мы почти не разговаривали. Калем только задал мне пару вопросов о тете Лу. Есть ли у нее парень? И не знаю ли я, нравится ли ей кто-нибудь? Услышав в обоих случаях твердое «нет», он закрыл эту тему.
Калем был довольно приятным парнем, и я даже подумал, что если тетя Лу все-таки когда-нибудь решит выйти замуж, а она, конечно же, когда-нибудь это сделает, то Льюис — это еще не самый плохой вариант. Он определенно был намного лучше Джеда Роли и Хайрама Оксли. Во время обеденного перерыва мистеру Уэклсу опять пришлось перевозить молотилку. Он даже не садился за стол, и, зная о том, что на настройку машины понадобится время, мужчины не торопились вернуться к работе. За столом Джой Смит спросил у Баркли Шоу, не было ли у него проблем с мышами, и Сью Энн отказалась наливать им чай. Парней это ничуть не расстроило. По-моему, они даже были рады, что их обслужит именно тетя Лу. Миссис Корбин не обращала на все это никакого внимания. Она была прямолинейной, серьезной особой, безо всякого чувства юмора. А вот прадедушка все замечал. Я видел, как у него то и дело подергивались усы, что означало, что он прячет улыбку. Когда все встали из-за стола, мистер Т опять начал хвалиться своими гнедыми. «Это самые надежные лошади из всех, что у меня когда-либо были», — сказал он, выходя на крыльцо. «А у меня бывали хорошие экземпляры. Но эту пару просто невозможно вывести из себя. Их не испугает даже сам дьявол». Я заметил, как Баркли обменялся быстрым взглядом с Бертом Томасом. Последнее поле находилось дальше всех от дома. Когда настало время для послеобеденного перерыва на кофе, девушки приехали вместе с дядей Чарли в пустой к повозке для зерна. Потом они должны были вернуться домой, обратным рейсом вместе с дедушкой. Работа подходила к концу, и настроение у всех было приподнятое. До края поля оставалось совсем немного, а значит, обмолот закончится еще до ужина. Старшие мужчины расселись на земле, наслаждаясь кофе с бутербродами и обсуждая урожай этого года. И не только в нашей округе, но и в соседних районах. Все сошлись на том, что зерно выдалось очень хорошее, а вот пшеница из-за засушливого лета не уродила, как в прошлые годы. И все же закрома были заполнены почти до отказа, и поэтому никто из домашних не жаловался. Молодежь, как всегда во время перерыва, галдела и толкалась. Самым тихим среди них был Калем Льюис. Я заметил, что он не сводит глаз с тети Лу. Внутренне я был одновременно и за, и против него. Тетя Лу, похоже, вообще его не замечала. Но как знать? Может, однажды и заметит? Я заметил, как Баркли и Берт отошли в сторону. И пока я на какую-то минуту отвернулся, они уже куда-то исчезли. Не придав этому значения, я сосредоточился на своем имбирном пирожном. Упряжка мистера Т отдыхала в тени деревьев на краю поля. Лошади тихо стояли, покорно опустив головы, хотя и не были привязаны. Поскольку мистер Т был первым в очереди к молотилке, его повозка стояла, нагруженная доверху. По сигналу мистера Уайклса мужчины поднялись с земли, отряхивая с брюк прилипшую солому. Мистер П, подняв свои два снопа, забросил их на повозку. Они ему уже были не нужны. Мистер Т, подойдя к своей повозке, поставил ногу на вышло, чтобы взобраться на место возницы. При этом он даже не потрудился взять в руки вожжи, будучи уверен, что до молотилки они ему не понадобятся. Крикнув лошадям «Но!», он продолжил неспешно взбираться в повозку. Но не успела упряжка сделать и пару шагов, как произошло то, чего никто не ожидал. Правый гнедой ни с того ни с сего вскинул голову и, громко заржав, прыгнул вперед. Потом дернулся назад в хомуте и навалился спиной на своего перепуганного напарника. В этот момент мистер Т как раз уселся на свое место в повозке и потянулся к вожам, недоумевая, что случилось с его лошадьми. Но на этом гнедой не успокоился. Он начал дергаться и брыкаться, мечась из стороны в сторону. Глядя на это, вторая лошадь тоже поняла, что произошло что-то серьезное, и пора удирать. Мистер Т еще не успел ухватиться за вожжи, как упряжка
пустилась в галоп. Неуправляемые лошади едва не врезались в телегу мистера Корбина, но в последний момент успели свернуть, чуть не перевернув всю повозку. Мистер Т. все никак не мог пробраться сквозь снопы, чтобы как следует ухватиться за неуловимые вожжи. Что это было за зрелище? По-моему, повозка умудрилась наехать на все выбоины и камни на поле. Снопы вылетали из нее на каждом подскоке и заносе. Все присутствующие наблюдали за этой безумной гонкой, и многие бросились к собственным упряжкам, чтобы не позволить лошадям повести себя подобным же образом. Первым, кто решился взять ситуацию под контроль, стал Калем Льюис. Упряжка кружила по полю, и Калем бросился ей наперерез. Когда лошади приблизились, он сделал большой прыжок и ухватился за уздечку. Повиснув на ней всем своим телом, Калем греб ногами по земле, поднимая тучи пыли. К нашему изумлению, лошади сразу же остановились. Калем несколько минут похлопывал и утешал тяжело сопящих и дрожащих гнедых, и когда они, наконец, полностью успокоились, подал мистеру Т. болтающийся под колесами повозки вожжи. Затем все так же успокаивающе похлопал лошадей. Он внимательно изучил сбрую, чтобы убедиться, что все цело. Кое-что нужно было подтянуть, кое-что поправить. Руки Калема умело проверяли деталь за деталью. К тому времени я уже был рядом, не желая пропустить что-либо важное. Мистер Т. все еще сидел в повозке, на остатках снопов, изо всех сил стараясь обрести самообладание и найти какое-то рациональное объяснение такому странному поведению его лошадей. Он не увидел, как Калем извлек из-под сбруи правого гнедого острый шип и, быстро изучив его, выбросил. Но я увидел. Калем посмотрел на меня, слегка кивнул в сторону Баркли Шоу. Я кивнул в ответ. Так мы молча согласились никому не говорить об этом злополучном шипе. «Похоже, все в порядке, мистер Смит», — сказал наконец Калем. «Сбруя вся цела, а лошади, похоже, уже полностью успокоились». Ужасно удрученный мистер Т. только кивнул. Даже не поблагодарив, он развернул упряжку. Чувствовалось, что он немного не уверен, не зная, что от этих лошадей еще ожидать. И начал объезжать поле, чтобы собрать разбросанные снопы. Я вместе с Калемом направился к его повозке. «Хочешь забраться наверх?» Я кивнул. Мы вместе вскарабкались на снопы, и Калем передал мне вожжи. Какое-то время мы сидели молча, а потом, как будто под действием какой-то неведомой силы, одновременно посмотрели друг на друга. Едва встретившись глазами, мы уже не могли сдержаться и прохохотали всю дорогу до молотилки.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

хвалу, ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение четвертой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: На следующий день Ульяна отправилась в Книши, чтобы повидаться с Марфой, женой старого Карпа. Она не была здесь уже около года, хотя в прежние дни они с Марфой были близкими подругами. Они вместе выросли, почти одновременно вышли замуж. Марфа была рядом с Ульяной, когда родился Павел. Ульяна первой приняла в руки новорожденную Галю. Они вместе взращивали своих чад, и не было дня, чтобы они не виделись. Но все изменилось, как только Ульяна стала штундисткой. Старый Карп запретил им встречаться. Ульяна сразу приступила к делу. «Марфа», — сказала она, — «мы с тобой всегда мечтали, чтобы наши дети однажды поженились. Знаю, что Карп против этого по некоторым причинам, но ты передай ему то, что я сейчас скажу. Если он согласится на их брак, я готова отдать все, что у меня есть, до последнего рубля. А вы оба знаете, что денег у меня немало. Хвала Богу! Старый Ахрим не сможет дать за Панасом и четверти от моего. И еще, ему надо думать о втором своем дитяти, а у меня только Павел. Но он должен вернуться в церковь, — ответила Марфа, хотя и была поражена щедростью предложения Ульяны. «Этого он не сделает никогда», — ответила она. «Но он не будет настаивать на том, чтобы Галя присоединилась к нам. Она будет молиться Богу, как ей подскажет собственная совесть. Но придет время, и Павел станет большим человеком среди нас. Так говорит Валериан Петрович. Марфа, сделай все, чтобы наши молодые были счастливы. Ах, если бы это зависело от меня, — сказала та со вздохом. Вы, штундисты, похоже, всегда счастливы и радостны. Ваши дома так опрятны. У вас на окнах красивые цветы. Слушай, вы всегда вместе. И муж любит свою жену, как в первый день после свадьбы. Хотела бы я, чтобы у моей Гали был муж, который любил бы ее, когда она станет старой и некрасивой, как я. От Панаса такого не жди, — воскликнула убежденно Ульяна. Да уж, Панас на то не гораст, — согласилась Марфа. Марфа, дрожа от страха, передала Карпу предложение Ульяны, прежде накормив его особенно вкусным ужином. Но он ответил на это непреклонно. «Если Павел примирится с церковью, он сможет жениться на Гале. Если же нет, Она станет женой Панаса.
2: Отец,
1: сказала Галя, робко прижавшись к отцу и положив голову ему на плечо.
2: Зачем мне вообще выходить замуж? Ты устал держать меня дома? Я буду послушной и во всем стану тебе угождать. Папочка, только, пожалуйста, позволь мне остаться дома с тобой и матушкой.
1: Ее голос утонул в рыданиях. «Нет, нет!» – ответил Карп, одновременно упрямо и шутливо. «Я не позволю моей единственной девочке стать старой девой. К тому же мне хочется покачать на коленях своих внуков. Девочка – только половина ребенка. Хочу, чтобы смелые пострелята скрасили мне старость».

Генерал Нестеров жил в старой усадьбе возле Острани. После отмены крепостного права в 1862 году его доход с каждым годом все сокращался в связи с нерадивостью и плохим управлением. Образ жизни он вел исключительно замкнутый и простой. Он теперь мало что значил в округе, где его слово прежде считалось законом. Две его дочки-модницы, жившие в Санкт-Петербурге, вытягивали из него все деньги, которые могли завестись. Валериан, его единственный сын и наследник, последние 3 года путешествовал по миру, удовлетворяя русскую страсть к непоседливости, которая охватила нацию примерно в середине нынешнего века. Валериан вернулся из странствий пропагандистом всего чина.

0: длинными бровями, правильными чертами лица, мужественной и впечатляющей осанкой. Он выглядел намного привлекательнее своего сына и осознавал это. Почему же ему не жениться на Ирине после того, как обустроится Панас? Она была богата, но он был еще богаче. Да, она была на 20 лет моложе. Ну, так что же с того? Не было другого, более подходящего мужчины среди всех ее ухажеров. Как бы там ни было, он испытает судьбу. А Ахриму редко не удавалось то, что он задумывал. В тот день, когда Галя понапрасну умоляла отца, Ахрим вернулся со своих бахчей раньше обычного и приказал работнику быстро приготовить ему обед. Сам он отправился в кладовку, где хранил лучшую свою одежду, редко видевшую свет. Взяв почти новый синий сюртук с блестящими металлическими пуговицами и лучшие сапоги с бордовым верхом, он поспешил нарядно одеться. Потом, натянув на брови новую каракулевую папаху, он пошел прямо к Карпу с дипломатическим визитом. В хате у Карпа обед еще не накрыли. Галя только что вернулась со стиркой от реки, а Марфа делала все очень медленно и не обращала внимания на время. Любая женщина в княшах управлялась за час с тем, что Марфе удавалось за два. Галя спешила с обедом и смотрела за картошкой в печи, когда, выглянув в окно, увидела вдруг раздраженного Ахрима, идущего через скотный двор. Сердце у нее упало. «Отец!» – вскричала она. «Ахрим идет!»
1: «Что за нужда?» – проворчал Карп. «Люди собрались обедать, а он по гостям ходит».
0: Но он вышел навстречу гостю без тени раздражения на лице. Наоборот, он весь светился радушием и учтивостью.
1: «Рад видеть!» – воскликнул он. «Как поживаешь, Ахрим Моисеевич?» «Давай, заходи!» «Благодарствую за прием!» – ответил Ахрим, низко кланяясь.
0: Они вошли в хату, и Карп усадил дорогого гостя на почетное место возле икон, а сам сел напротив, на деревянный табурет. Он был охвачен любопытством и полон надежд. Ахрим, разумеется, не пришел просто проведать его по-соседски. Он бы ради этого из дома не вышел.
1: «Откуда тебя Бог принес?» – спросил Карп,
0: на самом деле подразумевая, зачем пришел. Но такой прямой вопрос был бы невежлив.
1: «Хочу увидеть отца Василия и воздать ему должное. Правда, намерен немного с ним поторговаться», – ответил Ахрим, осматривая свои яркие пуговицы и бордовые голенища.
0: «Так я и поверил», – сказал себе Карп. «Если хочешь торговаться с попом, то делай это вечером, когда тот пьян, а не в разгар дня, когда он так же умен, как и ты, и тверд, как кремень». Он начал толковать об урожае, о ценах на пшеницу на рынке, все время наблюдая за гостем проницательными глазами. Галя открыла дверь и робко стояла на пороге.
2: «Матушка спрашивает, ставит ли ей обед или обождать?» – сказала она.
1: «Ставьте на стол!» – прорычал Карп. «Все уже давно отобедали, а мы еще не приступали». «Ух, моя старуха как ленивая кобыла!» – сказал он Ахриму. «Она делает шаг, потом отдыхает. Галя не такая, но она все утро стирала на реке».
0: Ахрим вежливо поднялся и сделал вид, что собрался уходить. Но Карп и слышать об этом не хотел. Если он не отобедает с ними, то пусть хоть дождется чая. Ахрим принял предложение и сел у окна, немного поодаль от обеденного стола. Это был верный знак, что явился он с некой целью. За обедом почти все время молчали. Только

0: рассказывал о проделках сельского головы, с которым не особо дружил и чье место сам хотел занять. Карп и Марфа ели неспешно и с важным видом. А Галя прислуживала за столом, подавая блюда и время от времени делая вид, что ест сама. Но ей кусок в горло не лез. Она давно догадалась, зачем пришел Ахрим. Карп тоже был сильно взволнован, чтобы полностью отдаться еде, но этого никто не заметил. Он каждый раз торжественно перекрещивал ножом буханку, отрезая ломоть, усердно и с большим тщанием пережевывал еду. Он отвечал Ахриму односложно, трезво и сдержанно. Сам он не ссорился с сельским головой. Вскоре трапеза окончилась. Женщины убрали со стола и поставили кипящий самовар, чай, сахар, а сами удалились. Они знали, что мужчины не желали их присутствия.
1: «Мама, дорогая!»
0: – воскликнула Галя, прижавшись к Марфе.
1: «Он пришел за мной! Он будет свататься!»
2: «Чего испугалась, девочка моя?» – спросила мать. «Тебе пора замуж. Все твои подружки при мужьях. Ты ведь не собираешься остаться старой девой?»
1: «Мама, мамочка, не говори так!» – прервала ее Галя. «Это во 100 раз лучше, чем выйти за Панаса! О, я пропала!»
0: Она вся дрожала и еще теснее прижалась к матери, словно овечка, ищущая защиты от волка.
2: «Благословит тебя Бог, дитя мое! Благослови, Бог!» — повторяла она. «Ведь не Ахрим хочет на тебе жениться!»
0: Галя в отчаянии покачала головой, залилась безутешными слезами.
2: «Бедняжка моя!» — воскликнула мать безнадежным тоном. «Что я могу поделать? Если бы я могла помочь, я бы пошла для этого в огонь и в воду!»
1: «Матушка, позволь мне уйти!» — взмолилась Галя. «А если отец спросит, где я, скажи, что отослала меня в лавку, или на реку, или куда еще!»
2: «Ступай, ступай, дитя мое!» – быстро сказала Марфа. «Я уж как-нибудь управлюсь, а если разгневается, возьму все на себя. Иди, иди, ничего не станется, а ты у меня единственная!»
0: Галя горячо обняла мать и выскользнула через сад в соседний двор, а потом на улицу, и двое мужчин, обсуждавших ее судьбу, этого не заметили. Бедная мать долго сидела на завалинке у хаты. Неподвижные руки она сложила на коленях и время от времени печально качала седой головой. Она очень хорошо знала, что значит выходить замуж, подчиняясь воле отца. И ей самой не нравились ни старый Ахрим, ни Панас. Она знала, что у обоих жестокий и крутой нрав.
1: «Ах! Если бы только Павел оставался православным! Как счастливы были бы теперь она и Галя! Они и были очень счастливы до последних нескольких месяцев, пока штундисты не погубили покой и радость их дома. Но она ничего не могла сделать для своей единственной дочери. У нее не было голоса в вопросах сватовства. Все зависело исключительно от двух пожилых мужчин, чьи тихие и осторожные голоса доносились до ее слуха.
0: Карп и Ахрим медленно потягивали слабый чай из блюдец, изредка надкусывая куски сахара. Они долго пили в молчании. «Если начать говорить сразу, то покажешь, что не уважаешь предложенное тебе угощение, и серьезность чаепития будет умалена». Первым в качестве хозяина молчание нарушил Карп.
3: «У тебя в этом году знатные арбузы, Ахрим», — сказал он. «Ты прибавишь к своим закромам не 100 рублей серебром».
4: «Да уж и не говори», — ответил Ахрим с благодарной улыбкой.
2: Буду рад, если сведу концы с концами. Ну что за земля у тебя, Карп Петрович? Возле моих бахчей твой луг. Ну просто сокровище. Да, если бы я знал, что луг этот может достаться моим детям, умер бы счастливым. Карп пощипывал уши. Он ожидал, что после такого вступления Ахрим перейдет к цели своего визита. Но старый лис был слишком хитер и быстро ушел в сторону.
3: «Карп Петрович», — сказал он, — «что ты скажешь, если я попрошу тебя продать мне этот лук? Могу дать за него не меньше других».
2: «Ты не хочешь покупать мой лук», — подумал Карп. Но он не выказал никакой растерянности, сделал вид, что принял предложение всерьез, и посмотрел гостю прямо в глаза.
3: «Для тебя, Ахрим Моисеевич», — ответил он, — «я уступлю его за 500 рублей».
2: Цена была несуразно высокой, и оба это знали. Ахрим вздохнул и отвел глаза.
3: «Должен подумать», — сказал он.
2: И завел речь о тяжких временах, трудностях в торговле, падении цен. Потом он заговорил доверительным тоном и пожаловался на запустение в своем хозяйстве и о той малой помощи, что получал от сына, который только бегал по девицам, работая лишь иногда.
3: «Я хочу женить сына», — сказал он. «Это отрезвит его».
2: «Разумно», — ответил Карп так, будто вопрос вовсе его не касался.
3: «От женитьбы не уйдешь. Девушки не станут на него смотреть, когда у него будет жена. А уж она-то его прялкой отходит, если опять начнет за ним таскаться».
2: Карп искренне рассмеялся, но ни на секунду не отрывал от Ахрима взгляда. «Выкладывай свою тайну, старый лис», будто говорили его глаза. Но Ахрим притворился, что ничего не понимает, и продолжал пустопорожние разговоры о своей усопшей жене и о себе самом. Потом он снова вернулся к покупке луга. Карп слегка озадачился. Они долго рядились. И, наконец, Ахрим сказал:
3: «200 рублей, если хочешь».
2: Это была почти что настоящая цена земли, и Карп теперь уверился, что тот пришел только ради покупки этого луга. Он начал торговаться по-настоящему и при этом весьма разгорячился. Вдруг Ахрим произнес таким тоном, будто мысль только что пришла ему в голову.
3: «А знаешь, что я подумал, соседушка? Пусть-ка Галя выйдет за Панаса. Тогда мои и твои владения будут принадлежать им».
2: Карп был застигнут врасплох и не сумел скрыть своего великого удовольствия. Старый лис перехитрил его, и не было нужды затягивать дело.
3: «По рукам, не возражаю», —
2: сказал он, не глядя в лицо Ахриму.
3: «А как насчет приданого?» «Не разорю», — сказал Ахрим. «Дай за Галю этот лук, две упряжки волов, пару коней, 6 пар мелкого скота и 300 рублей на постройку новой хаты».
2: «Постой-ка, постой-ка!» — воскликнул Карп в неподдельном возмущении.
3: «Татары не потребовали бы больше». «Я столько не могу», — добавил он извиняющимся голосом. «Мы с моей старухой тогда пойдем в работники». «Как же так? Ты ведь все село мог купить», — сказал Ахрим со смешкой.
2: «Нет», — произнес Карп, даже не думая миндальничать.
3: «Я в нищие не пойду. Не отдам за Гали и половину. Это все. Можешь больше меня по этому делу не беспокоить».
2: «Как желаешь», — ответил Ахрим. Он перевернул свою пустую чайную чашку
0: и сверху положил оставшийся у него кусок сахара. Это означало конец чаепития и собственного торга.
3: «Но выпей еще чаю!» – воскликнул Карп. «Эй, Галя, Марфа! Кто там есть? Разогревайте самовар! Несите сахар, лимон, да побыстрее!»
0: Карп не был ни удивлен, ни обижен жадностью Ахрима. В этом не было ничего нового. Когда торгуешься, всегда надо хитрить. Они закурили трубки, начали приятную и отвлеченную беседу, пока снова не принесли самовар. Они уже выпили по дюжине чашек каждый, но снова принялись за чай, потягивая его с серьезным, многозначительным видом, избегая смотреть друг другу в глаза и тщательно воздерживаясь от единого слова по тому вопросу, что занимал их сердце. Но тема была поднята, и ее нельзя было оставить. Первый, кто заговорил о ней, должен поддаться. Карп то и дело вздыхал, время от времени утираясь рукавом рубахи. Ахрим ерзал, пил свой чай, осушая чашку одну за одной. В манере торговца, много повидавшего на своем веку, он рассказывал всякие истории Карпу, который слушал его с большим вниманием. Так могло продолжаться часами, если бы Ахрим случайно не выглянул в окно и не увидел Ирину, зашедшую на скотный двор и скрывавшуюся за углом хаты. При виде ее он разволновался и потерял самообладание.
3: «Там Ирина!» – воскликнул он. «Она сюда часто приходит?»
0: «Забегает», – заметил равнодушно Карп. «Бабы любят посудачить, сам знаешь. Вот они сейчас языки-то и почешут». Он кивнул в сторону внутренней двери.
3: «Что ж...»
0: «А ну-ка!» – выпалил Ахрим, понижая голос до шепота. «Что даешь за Галей? Одолел ты меня, старый кабан!» – добавил он про себя. Он пожалел о сказанном, но слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
3: «Мне надо подумать!» – ответил Карп,
0: снова набивая трубку и уговаривая гостя сделать то же самое. Между затяжками дыма он заговорил очень размеренно.
3: «Одно платье, еще одно, и третье с синим узором. Так, две жакетки, 5 отрезов льняного полотна».
0: Он долго перечислял гардероб дочери, хотя оба знали, что весь этот разговор – полная чепуха. Гардероб обеспечивался усилиями Гали и матери, а отец не имел к нему никакого отношения.
3: «А как насчет домашней скотины?» – спросил Ахрим. «Одна упряжка волов, корова и 25 рублей деньгами», – сказал Карп.
0: Ахрим тяжело вздохнул.
3: «Люди скажут, Панас женился на нищенке», – заметил он опечаленно. «Что ты? Никто такого не скажет», – ответил Карп. «Я добавлю гнедую кобылу. Это отменная кобыла. И должна осенью ожеребиться. А еще я дам им 2 пары овец. Мои овцы изрядно хороши». «Они-то хороши, спору нет. Но вот какая им цена?» – спросил Ахрим.
0: И тут торг разгорелся с новой силой. Но когда самовар остыл, Ахрим встал, чтобы откланяться. Такое важное дело не решить в один присест. Наследник Архима и наследница Карпа не могли обручиться, как попрошайки.
3: «А ты приходи ко мне», – сказал Ахрим.
0: «Благодарствуем за приглашение», – ответил Карп. «А я пока что потолкую с женой и дочкой. Мы все должны сделать по-божески», – добавил он благочестиво.
3: «И то верно», – ответил Ахрим. Нынче по-другому никак нельзя. В наши дни, как отец говорил, так молодые делали. А теперь молодежь сама по себе.
2: Моя дочь не из таких, возразил Карп.
0: Твои бы слова, да Богу в уши, произнес загадочно Ахрим. Не пускай ее к Ирине, она там с Павлом видится.
2: Не удивлюсь, если Ирина ходит сюда к ней. Этой молодежи не следовало много воли давать.
3: Марфа!
2: Заревел Карп таким голосом, что старуха тут же в ужасе вбежала в горницу.
3: «Скажи Гале, пусть немедленно идет сюда и привечает тестя своего, Ахрима Моисеевича. Где она?»
1: «Галя?» – запнулась бедная мать. «Она ушла. Я ее в лавку отослала, а потом к колодцу».
3: «Ладно», – сказал Карп, оборачиваясь к Ахриму, уверенно махнув рукой. И в его глазах появилась улыбка, будто говорящая, что в его доме все было правильно и под его надзором.
2: Они поклонились друг другу, и Ахрим пошел домой, весьма довольный тем, как пока что продвигается дело. Тем временем в Ковыльской епархии готовилась жестокая расправа над штундистами из Книшей. Весть о Степане и о том, как он крушил иконы, распространилась по всему городу. Несмотря на все усилия хозяина постоялого двора Исаака, в этом был замешан Лукьян, и власти не позабыли его шестимесячное заключение в самом начале его служения. Что касается отца Василия, то он особо не беспокоился, пока его доходу ничего не угрожало. Были и робкие слухи о недовольстве среди окрестных селян. Местный пристав сообщил о нескольких подозрительных тайных собраниях, на которых, если сказать правду, штундистов не было. Однако староста Савелий, казалось, не хотел замечать это обстоятельство. Когда Карп и Архим упрямо рядились о будущем своих детей, совсем другая сцена происходила в бедном жилище Лукьяна возле Острани. К одинокой хате подъехали два экипажа. В первом сидели двое полицейских, вооруженных наручниками и кандалами. Во втором находился отец Паисий. Молодой священнослужитель, но не приходской батюшка. Его отрядила епархия в качестве особого чиновника. Староста Савелий сидел возле возницы, поскольку его вызвали в Ковыльск, чтобы можно было быстро и без труда найти хату Лукьяна.
3: «Вот это место», — сказал Савелий, неохотно указывая на низенькую хату Лукьяна.
2: Они все вместе вошли в ворота. Параска возилась у печи, готовя скудный обед, когда увидела непрошенных и страшных гостей, идущих через двор. Лукьян работал в саду, любовно окапывая землю вокруг каких-то редких цветов, подаренных ему валерианом.
3: «Что стряслось?» Встревожился он при виде побледневшего лица Параски и решив, что случилась беда с дитятей.
1: «Солдаты!» – выпалила она. «Савелий привел солдат, и с ними священник, они уже во дворе!»
2: Лукьян посерьезнел. Он минуту помолчал, прощальным взглядом обводя любимый сад, ульи и все растения, которые выпестовал с таким тщанием. Он знал, что не скоро все это увидит снова. Но что он мог сказать Параске, чтобы приободрить ее робкое сердце?
1: «Погляди», — произнес он, — «погляди на эти цветы. Цветок — это один из любимцев Бога. Он одевает его лучше, чем Соломона во всей его славе. Но наш Господь говорит, что мы важнее цветов или птиц, и Бог на небесах заботится о нас намного больше. А ты уж позаботься за меня, о моих цветах, пчелах и скотине. Они бессловесные твари и не могут пожаловаться, когда о них забывают. И скажи братьям, Параска, что я не пойду туда, где нет Бога. Со мной все будет хорошо. Они не должны слишком горевать или падать духом. Ни они, ни я не должны бояться. А теперь пойдем.
0: Параска последовала за ним вся в слезах.
1: «Если они спросят тебя о твоей вере, — прошептал он, — говори то, что вложит в твои уста Господь. Но если спросят о братьях, не говори ни слова. Говори, что каждый отвечает только за себя».
0: Когда они вошли в хату, там уже шел обыск. Руководил всем отец Паисий. Ему наказали непременно обнаружить важные доказательства против штундистов. Паисий был светловолосым человеком с мелкими заостренными чертами лица, мягкими голубыми глазами и вкрадчивым голосом. Архиепископ обычно посылал его самыми щепетильными и дипломатичными заданиями, которые он, имея природный дар к интригам и хитростям, исполнял с большим умением. Он был прирожденным иезуитом.
2: «А вот, наконец, и ты, Лукьян, штундистский апостол!» — сказал он с легкой улыбкой. «Мы хотим больше знать о твоей новой вере. У тебя столько книг, будто бы ты священник. А другие-то бумаги имеются?»
1: «Это правда. Я учу своих братьев всему тому, что узнаю от Бога», — ответил Лукьян. «Но не мне, грешнику, зваться апостолом. Вот все мои книги. Извольте взглянуть на них сами. И да поможет вам Бог извлечь из них пользу на добрые дела».
0: Он говорил с таким спокойствием и достоинством, что Паисий был несколько смущен. Был произведен самый тщательный обыск на предмет вредной литературы. Перерыли кладовую, навес для телег, двор. Бросали подозрительные взгляды на ульи. Но пчел потревожить не решились. Проверили кувшины для меда. Их переворачивали один за другим. Поднимали, заглядывали внутрь на случай, если что-то было спрятано в них или под ними. Не нашли ни писем, ни бумаг, пока не открыли ящик письменного стола и не вытащили рукописную книгу, в которую Лукьян имел обыкновение делать записи для своих проповедей. Паисий жадно ухватился за нее.
2: «А вот и свежий Новый Завет!» — воскликнул он с ехидством.
0: Лукьян добродушно улыбнулся.
1: «Помоги нам, Бог, воспринять изначальный», — сказал он.
0: Был составлен перечень книг, и рукопись была изъята как вещественное доказательство, так сказать. После этого Лукьяну приказали собираться в суд.
1: «Да оградит тебя Бог, дочь моя», — сказал он. «Передай Демьяну, пусть присмотрит за моими делами. Он знает все не хуже меня. А братья ради меня позаботятся о тебе. Я иду по своей воле, Параска. Не плачь обо мне, живом или мертвом, ибо со мною Господь».
0: Лукьяна отвезли в ближайший суд, где был составлен официальный протокол обыска и указано обнаружение вещественного доказательства. Но прежде чем они управились с этим, здание суда и двор перед ним заполнили люди. Этого как раз и желал Паисий. Он обратился к ним самым убедительным тоном.
1: «Православные, — сказал он, — верующие святых угодников и святые иконы, вы знаете, что в последние годы среди вас завелись смутьяны, которые хотят поменять исконную русскую веру на веру чужую, германскую. Но не бывать этому! Так ли, скажете мне, люди православные?»
2: «Не бывать!» –
1: закричали все в один голос. «Для этого нам надо раздавить их, пока они малы числом и слабы», – продолжал Паисий. «Но мы не позволим заразе распространиться и осквернить наши дома и жилища.
3: Надо уничтожить само искушение стать штундистом. Это должно быть таким же грехом, как смертоубийство. Вы все согласны со мной?» Он говорил горячо и убедительно. Однако православные верующие были несколько озадачены. Их совесть подсказывала им, что штундисты не были виновны в каких-либо смертных грехах. Наконец Кузька, худой селянин средних лет, больно любивший звук собственного голоса, но редко этим тешившийся, разве что в кабаке, выдвинулся вперед.
4: «Оно, конечно, ваше преподобие», — сказал он. «Их надо раздавить в зародыши, в зерне, потому что, как видите, зародыш зерна... вот, зародыши зерна, понимаете?»
3: Его мысли так спутались, что он смог произнести только несколько смутных фраз. Его не поддержали и не приветствовали грубоватые слушатели. Селяне и без того сторонили штундистов. Не было уже привязанности прежних дней. Реформаторы всегда находят в себе оппонентов. Эти люди нарушали безмятежную ленность их умов. Но чтобы давить их, преследовать или передавать грозным властям, это никогда не приходило в их флегматичные головы.
1: «Скажите, кто из вас слышал, как этот ложный учитель плохо отзывался о православной церкви?» – произнес вкрадчиво Паисий.
3: Толпа не отозвалась ни словом. Даже они видели перед собой мрак судебного разбирательства, и это устрашало их.
1: «Что же вы не ответствуете?» – мягко спросил Паисий. «Говорите смело, вам за это ничего не будет».
3: Он хотел успокоить их, но только еще больше напугал своими словами. Православные упорно молчали.
1: «Говорил Лукьян с тобой о своей вере?» – спросил Паисий у Кузьки, который только тупо разинул рот и почесывал за ушами.
4: «Почем мне знать, ваше преподобие?» – сказал он, запинаясь. «И я бедный, неграмотный, совсем темный! Темный!» – воскликнул разгневанный Паисий. «Вижу, что не понимаешь, толкуют ли с тобой о вере или об ослах!»
1: «Так что же выходит? Лукьян держал свою веру при себе? Не давал читать книг? Не говорил с соседями?»
3: Он насмешливо оглядел толпу и намеренно остановил взгляд на Лукьяне, который стоял на самом виду, обращенный к людям. Седая голова старика склонилась, но, когда Паисий умолк, он поднял ее и с добротой посмотрел на окружавшие его знакомые лица.
4: «Я давал Новый Завет всем, кто хотел читать», – произнес он чистым звонким голосом. «И я читал его тем, кто не учен грамоте. Я нашел в нем скрытые великие сокровища. Я хотел поделиться ими со всеми дорогими соседями. Это сокровище только растет, когда им делишься. Это истина, Божья истина. Да, этому я учил в открытую, не тайно. Все, кто желал, могли прийти и внимать.
1: Ты проповедовал. И перед кем?» – спросил Паисий.
3: Но Лукьян, будучи прост как дитя в повседневных делах, был проницателен и мудр в серьезных вопросах. Он не ответил, будто не расслышал вопроса.
1: «Чего молчишь?» – грохотал Паисий. «Если ты проповедовал, то знаешь, кто твои слушатели».
3: «Нет», – сказал Лукьян с улыбкой. «Отец не отдает детей своих на растерзание. Пастух отдает жизнь за свое стадо. Если тот, кто слышал меня, Господь Иисус Христос, который сказал: „Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“, Господи Иисусе,
2: Мы ощущали твое присутствие!» Он говорил просто и искренне, как ребенок. Но Паисий изобразил ужас.
1: «Богохульство! Страшное богохульство!» — воскликнул он. «Мы слышали это своими ушами! Закуйте его в цепи и не давайте никому говорить с ним!»
2: Обратился он к старости Савелию.
1: «Я и вас проучу, бессовестные трусы!» — закричал он, обращаясь к зевакам. «Отец Василий дал вам слишком много воли! Придется натянуть вожжи! Скоро почувствуете! Мы не потерпим ереси и подстрекательства в княшах! Даже если придется спалить все хаты до основания!»
2: Его тонкие губы побелели от гнева, его светло-голубые глаза испускали искры. Вся его сладость и учтивость улетучились.
1: «Пошли прочь!» – закричал он. «С глаз моих, псы!»
2: Медленно и понуро селяне вышли из здания суда, но оставались во дворе, чтобы увидеть, как отбудут Паисий и Лукьян. Паисий взобрался в экипаж и приказал вознице ехать к отцу Василию.
1: «Сейчас он истребует у батюшки церковные доходы», — сказал кто-то, рассмеявшись. «Вот уже отец Василий начнет выжимать из нас соки!»
2: Они начали расходиться, но несколько человек все же оставались, чтобы узнать, что будет с Лукьяном. Небольшая группа штундистов держались вместе во дворе суда, хотя Савелий запретил им показываться здесь, так как от этого добра не будет. Среди них были Ульяна и Павел. Вскоре подоспел кузнец с Демьяном, своим подмастерьем, и через некоторое время послышался лязг молота о железо.
1: «Кандалы!»
2: – вскричал Кузька, заглядывая в дверную щель. Наконец вывели Лукьяна с непокрытой головой, скованного по рукам и ногам. В это же время во двор въехал фургон с двумя полицейскими, вооруженными саблями и револьверами. Лукьян сказал себе: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Господи, ты даешь мне испить из той же чаши, которую сам испил». Он не произнес этого вслух, но такая мысль пронеслась в умах небольшой толпы, наблюдавшей за ним, как православных, так и штундистов.
1: «Будто он какой разбойник или убийца!» – прошептали все.
2: Лукьян поглядел на всех милостиво и сердечно, словно благословляя. Штундисты сгрудились вокруг фургона, чтобы увидеть его лицо, коснуться его руки, услышать его возлюбленный голос в последний раз. Ясный, преданный взгляд Ульяны обратился к нему.
5: «Лукьян!» – воскликнула она чистым и бесстрашным голосом. «Возрадуйся и возликуй! Велика твоя награда на небесах! Ибо также преследовали пророков, которые были до нас! Мы не боимся за тебя, брат! И ты не бойся за нас! Мы будем следовать по твоим стопам, пока Бог не призовет нас домой!»
1: «Прочь с дороги, женщина!» –
2: крикнул полицейский. И Лукьян, желавший избежать любых изъявлений, которые навлекли бы беду на его малое стадо, ответил Ульяне только улыбкой полной смысла. Однако же он оставлял эти милые знакомые лица, которые не увидит более никогда, и не мог распрощаться с ними, не произнеся хотя бы слова.
1: «Прощайте, милые соседи!»
2: – воскликнул он, обращаясь как к православным, так и к штендистам.
1: «Если я скривдил кого из вас или опечалил, простите мне сегодня!» «Бог да простит нас всех!» – ответила небольшая толпа, чьи симпатии в этот момент были на стороне узника.
2: Некоторые из них набожно поснимали шапки и перекрестились, словно на икону.
1: «Благословит вас Христос и даст вам умиротворение», — сказал Лукьян. «Молчать!» — заревел полицейский. «Давай трогай быстрее!»
4: но невозможно было ехать быстро по дороге, полной ухабов и рытвин. Люди сопровождали фургон по улице, большинство с непокрытой головой, будто они провожали некоего выдающегося человека. Они не решались говорить с Лукьяном. Молчал и он. Однако он был глубоко тронут таким неожиданным сочувствием со стороны старых соседей, которые в последнее время были с ним холодны и даже враждебны. У въездных ворот он поднял свои закованные в цепи руки, словно в благословении, и собирался что-то сказать, но один из полицейских схватил его за ворот и грубо швырнул на пол фургона.
6: «Давай быстрее!» – закричал полицейский. «Ты что, сам из этой же собачьей своры еретиков и боишься обидеть его преподобие? Я тебе покажу, как надо править!»
4: Возница вздрогнул и начал, почем зря, стягать лошадей, а люди смотрели вслед быстро удалявшейся повозки. Потом, медленными шагами, с печалью на лицах, они стали разбредаться по домам.

0: Было много пересудов. Философ Кузька считал, что раз Лукьяна арестовали, он должен быть виноват в некоем преступлении. Савелий, сельский староста, в качестве лица официального поддерживал это мнение, являя веру в непогрешимость российского правосудия. Но он хотел узнать больше подробностей по этому делу. До сей поры он был равнодушен к штундистам, не доставлявшим ему никаких неприятностей. Он еще ни разу не заключал под стражу ни одного из них. Павел шел домой рядом с ними. И именно к нему обратились Савелий и Кузька с просьбой рассказать о том, что такого сделал Лукьян. Но тот был подавлен горем и не мог отвечать на их вопросы. «Читал Евангелие, — сказала Ульяна, — и жил по нему. Вот что за преступление совершил Лукьян». «Но это не запрещено, — заметил Кузька. «Не законом, — произнес голос позади них. Они обернулись и увидели Валериана, который, как только услышал об аресте Лукьяна, сразу же поспешил в суд в надежде освободить его. Но он опоздал и успел только последовать за толпой к въездным воротам. Он слышал прощальные слова Лукьяна, и его сердце наполнилось состраданием к небольшой общине штундистов, так неожиданно лишившейся своего лидера. «Ни сам Лукьян, ни его последователи – невиновны ни в каких преступлениях», — сказал он. «Некоторые люди выбирают очень простую веру, без попов, которые зачастую до нитки обирают живых и мертвых. Вот почему так оскорбилась православная церковь. Разве не так?» — спросил он штундистов. «Только частично», — сказала с сомнением Ульяна. «Это не все, это крохи». «Вы из них будете, барин?» – спросил Савелий с уважением и с большим любопытством. «О, нет! У меня совсем другая вера!» – ответил, рассмеявшись, Валериан. «Но я пришел не для того, чтобы говорить о религии. Я хочу знать, как проживет без Лукьяна его семья. Если им нужна какая помощь, пусть приходят ко мне и отцу. В старые времена Лукьян был у моего отца в услужении». «Исключительной души человек!» «Спасибо, барин!» — сказала Ульяна. «Вы очень добры и справедливы. Но, если надо, мы сможем сами позаботиться о семье Лукьяна. Мы все должны помогать друг другу».
1: Вы прослушали четвертую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. История одного дерева.
1: История одного дерева. Алик и Дима целый день провели в лесу. Они бродили по тропинкам, лазили по деревьям, ели землянику. Набегавшись, Алик предложил развести костер.
2: «Да ты что?» – удивился Дима. «Ты табличку вон не видишь разве? Тут нельзя, да и опасно разжигать костер».
1: «Не обращай внимания на разные там таблички. Мы же с тобой это делать будем осторожно. Нас никто же тут не видит. Пошли собирать хворост». Немного сердито, но с задорным видом ответил Алик. Алик и Дима были так заняты сбором хвороста и разведением костра, что не заметили, как появился лесник. Он молча наблюдал за ребятами. В тот момент, когда Алик хотел уже чиркнуть спичкой, лесник вышел на лужайку к парнишкам и сказал: «И что это вы тут собираетесь делать? Не костер ли разжигать?»
2: «Ой!» Алик от удивления выпрямился. «Откуда вы? Мы даже не заметили, что вы наблюдали за нами».
1: «А я и видел, что вы не заметили. Хорошо, что я вот как раз сейчас тут оказался. Ведь так же можно и лес поджечь. В такую жару огонь разводить нельзя. Деревья – это драгоценность. А потом подумайте о зверях, которые живут в лесу». Мальчики молчали. Им было так стыдно. Оба знали, что были неправы. Они не последовали указанию на табличке. «Ребята, присядьте-ка вот сюда на бревно. Мы немножечко потолкуем», – предложил лесник. Дима и Алик присели рядом с лесником. Перед ними лежал штабель аккуратно сложенных бревен. Кругом на лужайке стояли пни от недавно спиленных деревьев. «Вот посмотрите на вот этот пень», – начал лесник. «Он как столик стоит тут перед нами. А когда-то это был ствол дерева. Его срезали, и остался пень. А пень нам теперь рассказывает историю дерева. Дерево – это очень чудесное растение, но его историю мы узнаем не по его пышной внешности, а вот по такому срезу ствола». Алик и Дима переглянулись. Рассказ лесника показался им очень интересным. Над историей деревьев они еще никогда не задумывались.
2: «А как это?» – невольно спросил Дима. «Как вы прочитаете историю, ну вот, допустим, вот этого дерева? Научите нас!»
1: «С удовольствием научу! И прямо сейчас! Посмотрите, на этом срезе много колец, как будто бы их кто-то циркулем начертил», – объяснил лесник. «Каждое кольцо – это один год в истории дерева. А вот небольшое кольцо в самой середине ствола. Это где-то 4 года. Определите теперь возраст этого дерева. Ну-ка, кто быстрее?» Дима и Алик разгорячились. Каждый приложил палец к срезу и, двигая им от середины к коре, начал считать. 16 колец!» — сказал Алик.
2: «Правильно, и я насчитал 16, подтвердил Дима.
1: «Так значит, сколько лет этому дереву?» Алик любил арифметику. 16 колец Это значит 16 лет, да плюс еще 4 года за серединку. Это 20. Значит, этому дереву 20 лет. Вот это здорово! Никогда бы не отгадал, если бы вы не объяснили нам, как нужно считать. Это очень интересно. Да.

дерева по его срезу. Наступит день, когда Бог сосчитает, сколько же лет мы служили Ему. Не имеет значения, сколько лет мы прожили. Важно то, сколько лет мы прослужили Господу. Мы начинаем жить для Бога в тот день, когда отдаем свою жизнь Иисусу, то есть когда объявляем Его Господином, Господом своей жизни. Можно сказать, что вот как раз тогда и начинает расти дерево нашей духовной и настоящей жизни. Библия говорит, что те, кто любит Бога и живет по Его закону, будут во всем иметь успех. Они растут и приносят плоды Богу. Это мы читаем в книге «Псалтирь». Лесник вытащил из кармана маленькую Библию и нашел Псалом 1. Вот послушайте, я прочитаю его вам. Он очень короткий, но в то же время очень содержательный. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Мальчишкам очень захотелось знать еще больше и больше. «А почему середина ствола выглядит темнее?» – поинтересовался Дима. «Эта часть ствола называется сердцевиной», – объяснил лесник. «Это самая важная часть дерева, потому что она самая твердая. Из этой части дерева изготовляются шпалы. Они выдерживают всю тяжесть скоростных поездов и товарных составов. Никакая другая часть дерева не вынесла бы подобной нагрузки. Каждое дерево имеет такую сердцевину. Это внутренняя часть, которая важнее всех остальных частей дерева». «Как интересно!» – протянул Дима задумчиво. «Да, это и вправду интересно. Но я думаю, что еще намного интереснее понять, что и у нас, людей, это точно так. У каждого человека есть подобная сердцевина, внутренность, которая важнее всего другого. Внутренность – это то, что делает Алика Аликом, а Диму – Димой. Это наша личность. Это та наша часть, которая чувствует, думает, планирует, мечтает. Это наш разум, наши чувства. Если это наша личность и наше сердце принадлежит Богу, то мы стараемся делать то, что угодно Ему. Через все это наша личность крепнет точно так же, как сердцевина этого дерева, и ее ничто не может разрушить. Ничто! И об этом тоже написано в Библии. Например, Бог говорит пророку Иеремии: «Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя». Или взять царя Давида, который всегда старался угождать Богу, а если и делал грех, то сознавался и раскаивался в нем. Так вот,

Этот Давид говорит в Псалме 128: «Много теснили меня с юности моей, но не одолели меня». А в Новом Завете апостол Павел говорит о славной уверенности детей Божиих. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». «Это очень чудесные слова», – продолжил лесник после короткого молчания. «Если мы будем верою в Господа Иисуса преодолевать грех силою Его, то наша личность будет крепнуть, и зло не сможет одолеть наше сердце. И когда наша жизнь здесь на земле кончится, мы будем жить вечно на небе с Богом». Ну а теперь посмотрим еще раз на этот пень. Возле сердцевины кольца находятся на большом расстоянии друг от друга. Это были годы, когда дерево росло быстро и сильно. Поближе к коре кольца намного ближе друг к другу. В эти годы дерево росло намного медленнее. Можете ли вы отгадать, почему такая разница в росте дерева? Дима и Алик отрицательно покачали головой. Но тогда я открою вам еще один секрет в истории этого дерева, улыбнулся лесник. Это результат соперничества. Когда молодые деревца были посажены, у них была маленькая крона. Каждая получала достаточно света и питания. Вот и росло дерево быстро и сильно. Но также росли и все деревья вокруг. И крона каждого дерева увеличивалась. Деревья забирали много света и влаги, поэтому это дерево перестало расти быстро, и поэтому кольца на стволе расположены так близко друг к другу. И тут можно провести параллель с нашей жизнью. Подобно этому дереву, многие мальчики и девочки тоже начинают быстро и хорошо «расти», в кавычках. Они отдают свою жизнь Иисусу Христу и стараются поступать так, как угодно Богу. Они читают Библию, молятся каждый день, но потом у них появляются занятия, которые отрывают их от чтения Библии и молитвы. Мальчики и девочки читают порой нехорошие книги, или даже просто тратят время перед телевизором. Когда они вот так тратят время впустую, то, подобно дереву, они растут очень медленно. «А какую роль играет кора на дереве?» – спросил Алик. «Кора? Кора очень важна. Она защищает дерево так же, как наша кожа защищает нас. Без нее дерево погибло бы. Точно так у нас и в духовной жизни. Иисус – это наша защита. Он помогает нам говорить «нет», когда мы стоим на грани сделать что-то плохое. Ну вот,
Например, разжигать костер в лесу. Лесник улыбнулся мальчикам. «Спасибо вам большое», — сказал Алик. «Я никогда не забуду ваш рассказ об истории дерева. Она будет напоминать мне, что и моя жизнь может быть похожа на дерево. Я расскажу своему папе то, что вы рассказали нам сегодня. Ему тоже будет очень интересно. И еще, знаете, мне обычно не нравится, когда меня ругают. Но вот как вы сегодня это сделали, мне даже очень понравилось». При этих словах Алика лесник громко рассмеялся. Он встал с бревна и подал мальчикам руку. «Ну а теперь мне пора. Мне надо продолжать свой обход. А вы, когда будете в лесу, вспоминайте наш разговор. Хорошо?» «Мы всегда будем помнить», — пообещали мальчики. «Никогда не забудем». Лесник попрощался, помахал ребятам рукой и зашагал по тропинке вдоль опушки леса.

Послание к римлянам, 7 глава, стихи 19, 24 и 25. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». Мама дочку попросила: «Помоги мне, нету силы, помоги помыть посуду». Дочь ответила: «Не буду». На диване дочка села, скучно ей теперь без дела. Видит, что устала мама, но противится упрямо. Мать позвала дочь на ужин, прибежала дочка кушать. Мама у плиты хлопочет, дочке стало стыдно очень. Не доев свое печенье, попросила дочь прощения и спросила свою маму: «Почему я так упряма? Я помочь тебе не против, но мешает кто-то вроде. Не хочу плохого делать, но не слушается тело». Мама доченьку простила, ей с любовью объяснила: «В нашем сердце много злого, но поможет Божье слово. Если хочешь стать хорошей, то прими учение Божье. И не будь опять упряма, делай то, что скажет мама». Дочка вечером посуду перемыла быстро груду, с удовольствием трудилась и ни разу не садилась. Перед сном сказала: «Мама, не хочу я быть упрямой, сердце доброе мне нужно, буду Господу послушна».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы обратимся к 36 главе, где прочитаем пророчество о том, как вначале Бог будет судить Израиль за прошлые грехи, а потом израильтяне будут прощены, и народ Божий возвратится в родную землю. Послушайте 5 стих этой главы. «За это так говорит Господь Бог». В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе. С сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Бог говорит, что грешники не унаследуют землю. Помимо сказанного в книге пророка Иезекииля, Бог ясно заявляет об этом и в 5 главе Евангелия от Матфея, стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но времена окончательного суда еще не наступили, и потому сегодня вовсе не кроткие владеют этой землей. Наша земля в руках грешников, которые пока что процветают. В 36 главе мы находим и пророчество о будущем возвращении Израиля в землю обетованную. Для того, чтобы понять, что это пророчество сегодня еще не исполнилось, вам достаточно просто приехать в Израиль. Когда Бог окончательно возвратит свой народ в эту страну, израильтяне будут благословенны. Но сегодня в Израиле нет благословения, друзья мои. Итак, читаем далее 36 главу. Послушайте стихи с 6 по 8. «Посему из реки пророчества о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам, так говорит Господь Бог, вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Здесь сказано «ибо они скоро придут». Скоро, с точки зрения Бога, это не то же самое, что скоро с нашей точки зрения. Для Бога день, как наша тысяча лет. Обратите также внимание на стихи с 16 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их». Я опять подчеркиваю, что святая земля и ее народ неразрывно связаны. Закон Моисея был дан не народу, но земле. Бог говорит, что рассеял свой народ по языческим странам. Но вот послушайте, что он также говорит в стихах с 21 по 23. «И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, — говорит Господь Бог, — когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Бог собирается защитить святость своего имени на земле. Сегодня многие люди богохульствуют и смеются над церковью и над верующими, а Бог желает прославить свое имя на этой земле, и Он обязательно это сделает. Многие сегодня упоминают имя Божие в суе, без должного почтения,
Но Бог говорит: «Это прекратится. Я прославлю имя свое». И Он советует нам не забывать, что это Его мир. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на слова Бога, записанные в стихах 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог открыто сообщает нам, что Он собирается делать. Он планирует перемены. «И дам вам сердце новое», — говорит Он. Следовательно, мы должны родиться свыше. Именно рождение свыше подразумевал пророк Иоиль, когда предсказывал, что настанет день, и Бог изольет своего духа на всякого, а не только на некоторых избранных. Так и произошло. Дух излился на верующих в день Пятидесятницы. Апостол Петр сказал в этот день окружающим: «Не смейтесь над ними и не думайте, что мы пьяны». Это сбылось пророчество Иоиля о последних временах. Раньше Святой Дух Божий сходил на немногих, тогда как сегодня Бог призывает к себе всех людей. И когда вы обращаетесь ко Христу, вы рождаетесь свыше от Святого Духа, и Дух Божий пребывает в вас. Отныне вы становитесь членом Церкви. «Настанет время, — говорит Бог, — когда я пошлю вам своего Духа». Читаем далее, послушайте стихи 28 и 29. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, и освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Израильтяне будут жить на своей земле и процветать. Бог обещал им физические благословения, тогда как нам обещал благословения духовные. И завершается 36 глава грандиознейшим пророчеством. Послушайте стихи с 35 по 38. «Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь». Тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский. Конечно, вы тоже можете сказать это про Израиль. Однако проблема в том, что сегодня все это не так. И узнают, что я Господь. Сейчас этого, к сожалению, не знают ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах, нигде бы то ни было в мире. Но настанет день, друзья мои, когда Израиль узнает своего Господа. В следующей, 37 главе книги Иезекииля, мы находим описание видения пророка о поле с мертвыми костями. Эта глава касается будущего возрождения Израиля, которое произойдет, во-первых, путем восстановления национального единства еврейского народа, а во-вторых, через его духовное возрождение, о котором Господь уже свидетельствовал в предыдущей главе. Поле с мертвыми костями — поистине замечательное видение. Но я хочу, чтобы вы с самого начала усвоили один простой факт. Оно не имеет никакого отношения к воскресению христиан. Здесь говорится совсем не о том, как святой народ Церкви Христовой восстанет из мертвых. Хотя многие толкователи пророческих книг Ветхого Завета переносят их содержание на Церковь. Друзья мои, не надо искать в пророчествах, смысла которого в них нет.
Вслед за пророком Иезекииля мы будем говорить сейчас о едином народе Израиля, а не о духовном или физическом воскресении отдельных людей. Я называю 37 главу повествованием о воскресении Израиля. И мне кажется, что я прав. Хотя некоторые толкователи, возможно, со мной не согласятся. Чтобы быть до конца точным, скажу, что, на мой взгляд, Иезекииль здесь ничего не говорит и о физическом воскресении всех мертвых иудеев, начиная с Авраама. Как я полагаю, основная тема этой главы — возрождение всего израильского народа. В своем видении Бог показывает Иезекиилю самую настоящую притчу. Он приводит пророка в поле, полное мертвых костей. Послушайте первый стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Когда Навуходоносор подошел к Иерусалиму и собирался его разрушить, Бог перенес Иезекииля на место боевых действий. Об этом пророк рассказывает в 8 главе своей книги. И я не думаю, что Богу было трудно сделать это. Сегодня у нас с вами, например, есть самолеты, которые за несколько часов могут перенести человека на другой конец земного шара. И я не вижу причины, по которой Бог не мог совершить что-то подобное. Ведь Он всемогущ. Так что я думаю, у Бога не было проблем с тем, как доставить Иезекииля в Иерусалим. Бог переместил Иезекииля в Иерусалим буквально. И я думаю, что сейчас Бог тоже переместил Иезекииля буквально. Так что, когда пророк пишет «Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля», то он имеет в виду, что Дух Господа буквально перенес его в поле, полное костей. Читаем далее, послушайте второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». В 1849 году Льюис Мэнли и его друг Джон Роджерс пересекли долину смерти в Калифорнии, чтобы спасти группу людей, которые по своему неразумию попали в страшную калифорнийскую пустыню. Заблудившиеся люди неминуемо погибли бы, если бы им на помощь не поспешили эти два отважных человека. И я представляю себе ту грандиозную сцену смерти и отчаяния, которая предстала перед глазами спасателей. Немногим удавалось увидеть такое. Но пророк Иезекииль, возможно, был первым, потому что с ним подобное произошло еще 2500 лет тому назад. Он видел долину смерти, заполненную человеческими костями, которая была несравненно ужаснее, чем калифорнийская. Поле, которое увидел Иезекииль, было полно высохших и разбросанных костей. Послушайте далее стихи 3 и 4. «И сказал мне Бог, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие». «Слушайте слово Господне!» Это были человеческие кости, и Бог спрашивает Иезекииля, «А живут ли они?» Иезекииль отвечает, «Господи Боже, Ты знаешь это!» Иначе говоря, Иезекииль ответил, «Не знаю, могут ли они ожить. Это слишком сложный вопрос для меня. Только Ты знаешь, могут ли ожить мертвые кости?» Достаточно забавный момент на общем фоне, разыгравшийся на поле трагедии, не правда ли? Я всегда говорил, что у Бога есть чувство юмора. И здесь мы встречаем еще один пример этого. Конечно, если вам не кажется, что здесь есть что-либо забавное, то просто не обращайте внимания на мои слова. Но только представьте себе Иезекииля в тот момент, когда Бог сказал ему... «Произнеси пророчество перед этими костями, прикажи им, кости сухие, слушайте слово Господне».
А вот Иезекииль, наверное, удивился и возразил в ответ: «Неужели, Господи, ты действительно хочешь, чтобы я тут общался с мертвыми костями? Да меня сумасшедшим посчитают». И в самом деле, это далеко не лучший вариант проповеди, который может прочитать человек на поле, полном мертвых человеческих костей. Только вообразите себе проповедника, который начинает свою речь со слов: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Один мой друг, у которого прекрасное чувство юмора, однажды сказал мне: «У меня такая паства, что мне частенько хочется обратиться к ним словами Иезекииля, поскольку они похожи на те самые сухие кости, перед которыми он пророчествовал. Но я не осмеливаюсь назвать своих слушателей сухими костями». Итак, Иезекииль стоит перед полем мертвых сухих костей и должен обратиться к ним с речью. Здесь сама собой напрашивается современная параллель. В каждом собрании, к которому обращается проповедник, есть спасенные и есть неспасенные. Те, кто спасен, не обязательно будут внимательны. Они могут слушать и не слышать. А те, кто не спасен, вряд ли услышат слово истины, поскольку они мертвы в своих прегрешениях и беззакониях. И проповедник может чувствовать себя таким же беспомощным, как и Иезекииль. Он понимает, в каком положении находятся те, к кому он обращается. И он подумывает о том, не стоит ли отказаться от проповеди и предложить всем разойтись по домам, все равно никто ничего не поймет. Однако Писание предлагает ему другой путь, тот самый, которым прошел пророк Иезекииль. Он взял себя в руки и сказал костям: «Слушайте слово Господне». Читаем далее стихи 5 и 6. «Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит: «Я хочу поговорить с ними и сообщить, что могу вернуть их к жизни». Таково, друзья мои, и наше с вами положение сегодня. Если Бог не поможет нам, то мы не сможем воскреснуть. И Бог действительно оживляет эти старые сухие кости. Люди иногда пишут мне в письмах: «Вы меня спасли». Но, друзья мои, я никого не спасал. Я просто говорю перед мертвыми костями. Я возвещаю им Слово Божье. Это все, что я делаю. А оживляет их Дух Божий, ибо только через Духа Божьего мы можем вернуться к жизни. Таково значение прочитанных стихов, и я советую вам внимательно прислушаться к ним. А сейчас давайте прочитаем стихи 7 и 8, где Иеремия пишет: «Я изрек пророчество, как велено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Я изрек пророчество, как велено было мне». Эти слова еще раз подтверждают, что Иезекииль слушался Бога. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Я думаю, друзья мои, Иезекииль был крайне взволнован, когда увидел, что кости начинают сближаться. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на последовательность событий. Сначала это были безжизненные кости, сухие, разбросанные по земле. Потом они постепенно начинают собираться и покрываться плотью. То есть все происходит не мгновенно. Все происходит в течение какого-то времени. И вот теперь Иезекииль видит груду тел, очевидно, мертвых. Они наполняют все поле. Но это уже не кости. Это кости, покрытые плотью. Это человеческие тела, хотя пока что они безжизненны.
Послушайте, что было дальше, читаем стихи 9 и 10. «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». Итак, Иезекииль изрек пророчество, и тела ожили. Не правда ли, это повествование напоминает рассказ о сотворении человека, помещенный в самом начале Библии? Однако здесь есть одно существенное отличие. Иезекииль начал с костей, тогда как Богу кости были не нужны. Бог сотворил тело человека прямо из праха земного и затем просто вдохнул в него дыхание жизни. Бог сотворил мир из ничего. Тогда как Иезекиилю понадобились кости уже существовавших ранее людей. Итак, мы видим, что воскрешение происходит поэтапно. Сначала кости сухи и совершенно мертвы. Потом они собираются в тела, покрываются плотью и кожей, но они мертвы по-прежнему. И, наконец, они оживают. А в 11 стихе Бог объясняет Иезекиилю значение этого видения. «И сказал он мне: сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев», — говорит Бог Иезекиилю, — «а вместе с ним и нам с вами». Таков смысл этой трагической картины. И здесь речь идет, конечно же, не о церкви. А последующее повествование 37 главы поможет нам понять, какое будущее предусмотрел Бог для израильского народа. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку сейчас время нашей беседы истекло. Всего вам самого наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Поэзия. Галина Везикова. «Постарайся прийти до зимы». Рим. Темницы, унылое здание. Подземелье. Апостол в цепях. Он последнее пишет послание, вспоминая о прожитых днях. Путь Господень под небом синим. Скорби, радости, труд и боль. Тимофею, духовному сыну, наставление, печаль и любовь. И звучит одиноко и скорбно голос узника из тюрьмы. «Постарайся прийти ко мне скоро, постарайся прийти до зимы». Дни идут в ожидании ответа. Жизнь апостола в Божьих руках. Рядом с Павлом в тюремной клетке только преданный врач Лука. А служители не забыли церкви новые в разных местах. Но и те есть, что мир возлюбили больше, чем Иисуса Христа. С другом в узах быть вместе непросто. Сострадание труд, но пока цепью к полу прикован апостол, к брату узами дружбы Лука. Слышу в голосе грусть и надежду. Но принес Тимофей ли тогда книги ценные и одежду? Очень хочется думать, что да. Наступает отшествие время. Незамедли маршрутом прямым к тем, кто ждет. Отправляйся скорее. Постарайся прийти до зимы. Точка зрения. Раиса Кечел. Свидетели. Эпиграф. Один человек, мужчина или женщина, призванный Богом, более полезен, чем сотня людей, решивших чем-то послужить Богу. Освальд Чемберс. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1.8. Это повеление нашего Спасителя. Оно выполняется верующими в Иисуса Христа по всей земле. Можно сказать, что нет места, куда бы ни дошла весть о Христе. Первое, что новообращенный христианин делает, это делиться с другими своей радостью спасения. Это неудержимое желание каждого, кто искренне покаялся в своих грехах, поверил и принял Христа как личного Спасителя. В своих первых свидетельствах он подробно рассказывает о своих грехах, за которые был распят Христос. По мере духовного роста содержание свидетельства христианина меняется. Он больше хвалится Господом, говорит о его великих делах. В книге «Деяния апостолов» во второй главе мы читаем, что собравшиеся из всякого народа под небом слышали каждый на своем языке апостолов, говоривших о великих делах Божьих. Петр, 40 дней назад отрекшийся от Иисуса, в день Пятидесятницы начал говорить смело о смерти и воскресении Христа собравшемуся множеству людей. Для нас, по богатству милости Божьей, обратившихся ко Христу, живущих в языческих странах, имеется немало великих Божьих дел для свидетельства. Вчера был дебошир, сегодня любящий муж, заботливый отец. Вчера наркоман, сегодня проповедник и свидетель Христа, распятого на кресте. Вчера вор, сегодня жертвенный благодетель, помогающий другим. Не великие ли это дела Господа? И мы свидетели этому, свидетели Христа, очевидцы большого контраста между верующими и людьми этого мира.
3: В начале 90-х я сама была свидетельницей великих дел Бога. Из Германии к нам в Туву стали отправлять целые контейнеры с Библиями, Новыми Заветами, детскими Библиями и другой христианской литературой. Бог побуждал своих детей переводить христианскую литературу на русский язык, помогать финансово. А сегодня мы имеем полную Библию на своем тувинском языке. Это и есть настоящее великое дело Божье. В молитвах непрестанно благодарю Господа за всех причастных к великим Божьим делам. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ему хвала и честь. Аминь. Проза. Надежда Золотко. Ананас и картошка. И вот она стоит передо мной. Та самая Машка из маленького старого двора, подруга моего далекого детства. Такая же русоволосая, с выразительными и внимательными глазами, похожими на две звезды. Я сразу же узнала ее, а вот она меня нет. Теперь она была совсем не Машкой, а Марией Павловной Колосковой. У меня закружилась голова. Она заботливо поддержала меня, усадила в удобное кресло и подала стакан холодной минеральной воды. А я смотрела на такое знакомое лицо и на изящные руки, подающие мне стакан, на руки, в которых сейчас была жизнь моей мамы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – тепло прозвучал ее голос. И как давным-давно, в почти забытом детстве, она ободряюще сжала мои ледяные пальцы. Сколько раз за эти годы я вспоминала Машку. Все думала и гадала, как сложилась ее судьба. И вот она сидит напротив, в белоснежном халате, с тревогой и состраданием смотрит мне в глаза, а кажется, и в саму душу. Кем же еще она могла стать, как не врачом? «Маш, ты меня узнаешь?» Она удивленно всмотрелась в мое лицо, а потом, наконец, тень узнавания появилась в ее глазах, и она, прижав ладонь к щеке, тихо заплакала. Заплакала и я. Мы долго пили чай в ее уютном кабинете и все никак не могли наговориться. Вспоминали наш маленький заросший черемухой и персидской сиренью дворик с развеселой ватагой ребятни, вкусные запахи из распахнутых настежь окон, голоса матерей, зовущие в самый неподходящий момент, большой неугомонный класс и много смешных и горьких историй, которые мы пережили вместе. Этой ночью мне не суждено было уснуть. Сладкая ностальгия по прошлому накатила такой неудержимой волной, что каждое воспоминание казалось мне драгоценным подарком. Моя милая Машка, такая светлая, дружелюбная, всегда готовая прийти на помощь. Мы дружили с ней с первого класса. В дождь, в снег и по искрящимся весенним лужам мы весело мчались в школу, не переставая болтать и обмениваться секретиками по дороге. Моя любовь и привязанность к подруге совсем не мешала мне ей завидовать, ведь у нее было то, чего не было у меня. Аж два старших брата и младшая сестренка. А самое главное, у нее был папа. Своего отца я никогда не видела. А на все вопросы получала в ответ лишь раздражение мамы и непременное указание заняться полезным делом. Сколько раз я незаметно через щель между шторами смотрела, как вся их дружная семья с удочками и рюкзаками набивается в старый москвич. Тут на меня обрушивалось самое настоящее горе. Я падала лицом в подушку, рыдала и ненавидела все эти летние каникулы, хорошую погоду и все речки на свете, которые отбирают у меня подругу.
4: Мама никогда не отпускала меня с Машкиной семьей на природу. Да и вообще, по непонятным для меня причинам, она была против нашей дружбы. А как мне хотелось вместе с ними печь на костре картошку, ловить рыбу и купаться до посиневших губ. Машин отец был хорошим рассказчиком и выдумщиком. Он всегда придумывал для детей что-нибудь интересное и занимательное. Меня тянуло к ним со страшной силой. Какое счастье, что мама работала допоздна, а то и вовсе утром приходила. Моя бабуля всегда была на моей стороне, поэтому мне часто удавалось вырваться из дому, прибежать к Машуне в гости. Как уютны и замечательны были вечера в их семье. Много шума, смеха, а главное, настоящего тепла, которым окружали меня все в этой маленькой квартире. Меня удивляли и завораживали совместные молитвы перед ужином и то, как все дети искренне благодарили Бога за пищу. А пища была самая обыкновенная – жареная картошка с салатом, макароны или простая яичница. И, конечно же, грузинский чай с нехитрым домашним печеньем под смешным названием «коржики» или с пирожками с повидлом. Я никогда не видела, чтобы моя мама благодарила Бога за наши обеды и ужины. На нашем столе было настоящее изобилие – бутерброды с черной икрой.

я уже лежала в постели, мучаясь бессонницей. На кухне монотонно бубнил приемник и слышался приглушенный голос. Я пошла на кухню, чтобы попить воды, но остановилась, пораженная тем, что мама нервно что-то доказывала бабушке. «Да, я запрещаю Снежане дружить с этой Машей», — как-то злобно шептала мама. «Ну чему ее могут научить в этой семье? Молиться? Ты ведь сама, мама, знаешь, что они верующие, и что за это может быть?» Бабушка пыталась возражать. «Свет, у нас в стране свобода вероисповедания. Семья у Маши трудолюбивая. Научиться у них Снежка может только хорошему». «Нет, ну вы посмотрите, граждане дорогие, на эту наивную женщину!» — вспыхнула мама. «Да у нас в стране только на бумаге свобода вероисповедания, а за каждое слово посадить могут. Не успеешь оглянуться, как уже извольте сушить сухари». Она тяжело вздохнула, но потом, немного успокоившись, сказала: «Я очень прошу тебя, мама, не позволяй Снежке дружить с этой семьей. Достаточно того, что девочки в школе постоянно вместе. Но с этим я уже ничего поделать не могу». И примирительно добавила: «Мамуль, не обижайся. Пойми просто, что ананас не может дружить с картошкой. У них разные пути и судьбы. Ну, сама посмотри на Машу. В общем, хорошая девочка, но семья у них простая. Отец – слесарь на заводе, мать – швея. Что они могут дать своим детям? А Снежка занимается французским, ходит на фигурное катание. А ты у меня, мамуль, филолог. Я для Снежанки будущее готовлю. Думаешь, в ресторане допоздна я зря торчу? Деньги заколачиваю, чтобы ребенка на ноги поставить. Заведующей быть не так легко, как ты думаешь. Иногда так изворачиваться приходится, ты даже представить себе не можешь. И я просто не позволю своей дочери испортить себе жизнь. Она у меня фрукт экзотический. А еще, смею напомнить, единственный ребенок, и к тому же единственная твоя внучка. Так что не годится ананасу в одной корзине с картошкой валяться». Я боялась двинуться с места, чтобы не обнаружить своего присутствия. Мама, наверное, очень устала. Под ней скрипнул табурет, потянуло сигаретным дымком. «Ах, Света, Света!» — горестно прозвучал голос бабушки. «Да на такой картошке свет держится, а не на ананасах твоих. Когда-нибудь ты сама это поймешь. А то, что я филолог, какой прок от этого хотя бы тебе? Вот так и Снежка. Если сама не захочет строить свою судьбу, то даже ты ей не поможешь, как и я тебе не помогла. А твои деньги — просто мираж, и мне больно, что ты на них полагаешься. Вот только не пойму, где я тебя просмотрела». Такой расстроенной свою бабушку я никогда еще не видела. Она встала и, глубоко вздохнув, будто несла тяжелую ношу, направилась в коридор. А меня как ветром сдуло. Все эти слова я поняла намного позже, когда училась в старших классах, потому что Машиной семье пришлось уехать из нашего города. Ходили слухи, что их преследовали за распространение Евангелия. Мама в те дни победно поглядывала на бабушку, как бы говоря: «Ну, что я говорила? Я таких всегда вижу насквозь». А я страдала от потери близкой подруги. Вспоминала праздник Рождества, такой счастливый и радостный, что при воспоминании о нем становилось еще больней и горше. В тот день мне удалось улизнуть из дома на рождественское служение. Впервые, очень волнуясь, Маша пригласила меня на такой праздник, тревожно вглядываясь в мои глаза. Мама должна была прийти поздно, и я решилась, считая себя вполне взрослой, принимать самостоятельные решения. Все-таки уже выпускной класс. Сколько мне можно быть маминой дочкой и жить по ее воле? Окрыленная, счастливая, словно побывала в изумрудных небесных дворцах, я вернулась домой, мечтая поделиться этим чудом с бабулей. Но дверь мне открыла мама. Я получила такую взбучку, что крылья мои разбились.

летелись в пух и прах, а небесные дворцы с прощальным звоном превратились в груду битого стекла. Маша так и не закончила 10 класс в нашей школе. Субботним промозглым утром, перед уроками, она забежала ко мне, чтобы попрощаться. На мои отчаянные расспросы, почему они уезжают, она только смотрела на меня и как-то по-взрослому ответила: «Не переживай, Снежка. Ведь верующим в Господа все содействует ко благу. Вот устроимся на новом месте, и буду писать тебе часто-часто». Вдруг у меня открылись глаза. Розовые очки, через которые я всегда смотрела на этот мир, упали и разлетелись на мелкие осколки. Без них действительность оказалась жестокой, неприглядной, очень вероломной. Оказывается, в нашем мире с людьми можно сделать все, что угодно. Выгнать из города или даже посадить в тюрьму ни в чем не повинных. Это было настоящим откровением, пугающим и неприятным, от которого хотелось скрыться или проснуться, как от ужасного сновидения. Но куда бежать? Как после всего этого жить? Мама гремела на кухне кастрюлями, не собираясь даже выйти попрощаться с моей подругой. Вышла бабуля, и мы втроем всплакнули. Шло время, но от Маши письма так и не приходили. Сначала я очень на нее сердилась, потому что не могла писать ей сама, не знала куда. Но потом жизнь завертелась, и я стала лишь с грустью вспоминать свою лучшую подругу. Мама всеми силами старалась меня отвлечь от этих воспоминаний. Часто, приходя домой утром, она заходила в мою комнату, распространяя запах дорогих духов, вина и сигарет, и, целуя, тормошила меня сонную. «А что я принесла моему золотому ананасику?» И со смехом вытряхивала на мою кровать из сумочки новые духи, яркий шифоновый шарф или еще какую-нибудь безделушку. Я понимала, что мама таким образом хотела развеять мою тоску по подруге. По-другому она это делать просто не умела. А потом мы переехали на новую квартиру, поближе к университету, в котором я, по замыслу мамы, должна была учиться. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Из университета меня отчислили за неуспеваемость. Попробовала поступить в театральный институт, но наличие внешних данных порой не предполагает наличие таланта. Потом последовали два неудачных брака и незапланированная беременность. И вот я смотрю на свою неудавшуюся жизнь, как на дырявую кастрюлю, выброшенную на свалку. Оглядываюсь на девочку-ананас из далекого прошлого, бегущую по залитой солнцем аллее, беззаботную, смеющуюся, бегущую в свое унылое, серое будущее. И кто может остановить этот бег? Жизнь Маши, по ее рассказам, показалась мне солнечным весенним садом. Но теперь я знала, сколько труда приложила ее семья, чтобы все доброе, посеянное в слезах и заботах, принесло такой дивный и благословенный урожай. Сначала пришлось туго. Они уехали в поселок, где требовались рабочие руки, ведь даже в те советские времена люди старались устроить себе и своим детям лучшую жизнь, поэтому стремились в город. Оттого в селах требовались рабочие руки. Председатель колхоза принял их с распростертыми объятиями, понимая, что этим людям больше некуда деться. Он выделил им заброшенный дом с небольшим участком земли. Отец Маши устроился механизатором в тракторную бригаду, а мама — на птицеферму. Выписали строительные материалы. И после утомительной работы своими руками строили новый просторный дом. Конечно, трудились, не покладая рук. Поселок располагался в чудесном месте, окруженный цветущими лугами, лесом и вьющейся серебристой лентой реки. Он представлял собой долину с утопающими в садах домиками, пестревшую разноцветными крышами
и насаженными старателями-хозяйками роскошными цветниками. Одним словом, семья совсем не опечалилась, а сад и огород оказались настоящим подспорьем. Но самое большое чудо произошло год спустя. В поселке родилась христианская община. Поначалу сельчане присматривались к новеньким, удивляясь, как споро идет у них любая работа и как они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Но все было просто. Вот так, без проповедей, назиданий, евангелизации, а только своим примером и свидетельством, были обретены для Господа первые спасенные души. В медицинский институт Маша поступила не сразу. Нужно было помочь родителям обустроиться. Но все произошло как бы само собой. Теперь она хирург-онколог. У нее любящий муж, уютный дом, двое взрослых детей и даже родился первый внук. В общем, все, о чем может мечтать женщина. Но дело не только в женском счастье, а в чем-то еще. Для меня – непостижимым. И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы мы с Машей шли по жизни вместе. До самого утра мысли толкались и теснились в моей голове, не давая покоя, тревожа сердце. Наконец солнце коснулось крыш домов, окрасив их в золотисто-розовые тона. Вспыхнуло в стеклах окон, запрыгало радужными искорками на хрустальной вазе. Я быстро собрала необходимое и через час уже вошла в мамину палату. Застала ее встревоженной и как будто немного напуганной. «Ты знаешь, мамуль, кто будет тебя оперировать?» — как можно бодрее спросила я, не давая почувствовать ей свою тревогу. «Да, я сразу ее узнала. Она почти не изменилась, хоть прошло столько лет. Вчера Маша заходила ко мне». И мы долго с ней говорили. Неожиданно мама схватила мою руку. «Я так боюсь, Снежка!» Слезы катились по старческому лицу, запинаясь о мелкие морщинки. Мама неловко вытирала их ладонями, никак не могла успокоиться. «Ну что ты, мамуль!» Маша сказала, что анализы неплохие, все будет хорошо. «Давай-ка лучше я тебе чаю приготовлю». «Ты ничего не знаешь. Так трудно умирать с такой тяжестью на душе. Я вчера каялась перед Машей и просила ее передать семье, чтобы они простили меня». Я в недоумении смотрела на маму. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Может, она от стресса стала заговариваться? Но вдруг... Страшная догадка пронзила меня, как вспышка молнии, ослепила и отобрала все силы. Я пристально взглянула ей в глаза и увидела там ответ. Да, это она виновна в том, что Машиной семье пришлось уехать из города. Это меня потрясло. Я рухнула на стул, с трудом выдавливая из себя. А... «Что Маша сказала?» Мама перевела дыхание, вытерла слезы, дрожащей рукой взяла чашку с водой. Сказала, что они знали, что это я написала на них донос, что они всегда молились о нас и что им не за что меня прощать, потому что Господь все тяготы и испытания превратил в благословение. Перед тобой, дочка, я тоже виновата. Я выбрасывала все Машины письма. Думала построить тебе счастливое, беззаботное будущее. С таким грузом я не хочу умирать. А вдруг все это правда? Вдруг Бог существует? Да и ты меня, наверное, никогда не простишь. Я бы не смогла. Ведь сама знаешь... мой характер. Она снова запила водой горестный всхлип, обреченно вздохнула. «Наверное, будешь презирать меня всю жизнь, и будешь права.
Только теперь я понимаю, как легко уходить тем, чьи дети благополучны. Я была потрясена услышанным, сидела в оцепенении. Вдруг, скрипнув, открылась дверь, и вошла улыбающаяся Маша. «Привет!» — поцеловала она меня. «Доброе утро, Светлана Валентиновна!» Поцеловала и ее в морщинистую щеку. Мама задумчиво смотрела на мою подругу, улыбаясь немного смущенно и виновата, а потом, как будто говоря с кем-то невидимым, тихо произнесла: «Да, ты, как всегда, была права. На такой картошке свет и держится». Маша с недоумением взглянула на меня, но я в ответ нежно сжала ее ладонь. Маша заторопилась. «Сегодня вы отдыхаете, Светлана Валентиновна, завтра операция. И не волнуйтесь, пожалуйста, прогноз очень хороший. Снежка побудет с вами всю ночь. Побегу, много работы». Она погладила руки моей мамы, а мне протянула маленький новый завет и что-то еще в пакете. И добавила: «Господь сказал, что приходящего к нему он не изгонит вон». Вот так всегда. Она всегда говорила по-особенному, как будто не на земном языке. Она убежала, оставив в палате запах свежести и тепло своей любви. Я заварила маме мятный чай, присела у ее постели на стул, открыла Новый Завет. Там лежала закладка, и я решила начать чтение с этого места. Слова Евангелия струились сквозь меня, как живая вода, а я все не могла ими насытиться. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот чего жаждала моя душа всю мою жизнь. Жизнь, в которой было столько неудач, глупостей и суеты. И кого можно в этом обвинить? Мама, допив чай, тоже внимательно слушала, иногда вытирая катившуюся слезу. И я не заметила, как она уснула. Седые волосы, глубокие морщинки, совсем маленькая худенькая старушка, совершенно не похожая на ту преуспевающую импозантную даму, которой она была в далеком прошлом. Женщина, которую я, оказывается, совсем не знала, которая предала не только семью моей подруги, но в каком-то смысле и меня. Стало болезненно горько от невозможности что-либо изменить, переиграть прошлое заново, как неудавшуюся фальшивую мелодию. Очевидно, у каждого человека свои испытания в жизни. В моей судьбе это было испытание материнской любовью, которая принесла столько скорби не только мне. Мама заворочилась беспокойно, вздохнула во сне. Я смотрела на нее, и жалость сжимала мне сердце. Нагорная проповедь продолжала звучать в моей душе. «Ничто, построенное на песке, не устоит». А мама пыталась выстроить чудесную жизнь для своей дочери на зыбком основании, совсем не подозревая об этом, надеясь на свои силы и на призрачную власть денег. И как, спрашивается, мне теперь с этим жить? Мой и до того шаткий мир разрушился и осыпался окончательно, как замок, построенный из песка, погребая под собой последнюю надежду на хоть какую-то справедливость и веру в людей. Все бремя вины и обиду за свою несложившуюся судьбу мне хотелось обрушить на маму. Память тут же угодливо высветила все неприятные моменты, постоянное давление маминой воли, вмешательство в мою личную и семейную жизнь и еще много чего. Но ее предательство — это было совсем невыносимо. Ведь только самый близкий человек может причинить такую боль.
В таком состоянии, терзаемая лавиной эмоций, испытывая неприязнь, опустошение и самозабвенно жалея себя, я уселась у окна с большой чашкой горячего чаю, надеясь хоть как-то успокоиться. Развернула принесенный Машей пакет. Оттуда пахнуло давно забытым ароматом детства — коржиками. И как будто та любовь из далекого прошлого окутала меня своим теплом, укачивая и утешая, словно надежные руки того, кого я еще только хотела узнать. Слезы хлынули неудержимым потоком, унося горечь предательства, боль и отчаяние. Новое осознание принесло облегчение. Прошлого не изменить, его просто необходимо отпустить и начать жить настоящим. И это настоящее изменить возможно, пока в тебе есть дыхание жизни. Это мне сказала Маша, когда мы так долго говорили с ней в ее кабинете. Незаметно сгустились сумерки, а с ними пришло умиротворение тихого августовского вечера. Я взглянула на спящую маму, и вдруг нежность затопила меня, как прилив. По сравнению со звездами, у меня есть выбор, как мне светить и выбрать свой путь. Я выбираю прощать и любить, как делал это Господь, как делают это все его настоящие ученики и как прощает и любит Маша и ее семья. «Ничего не бойся, мама!» – мысленно обратилась я к ней. «Я никогда не стану упрекать тебя, никогда не оставлю тебя и не предам».

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Надежда праведных. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Книга притчи Соломоновых, 14 глава, 32 стих. Группа неверующих людей окружала еще открытую могилу одного из своих товарищей. Гроб был уже спущен в могилу. Один из присутствующих выступил вперед и сказал: «Дорогой товарищ, никогда более мы друг друга не увидим». Вскоре после этого на том же кладбище очень много людей стояло вокруг могилы одной вдовы, благочестивой христианки. После проповеди Слова Божия и молитвы старший сын усопший посмотрел на гроб и сказал: «Иди с миром, милая и дорогая мама, мы еще увидимся у Господа в Его небесном царстве». Эти краткие слова произвели сильное впечатление на собравшихся. Один неверующий человек, присутствующий там, сказал: «О, если бы я был так счастлив, как этот юноша!» Есть очень большая разница между двумя этими могилами. Из одной зияла безнадежность и вечная разлука, у другой же, наоборот, была надежда на скорую встречу в небесном царстве. Надежда – это единственное благо, которым нельзя пресытиться. Надежда, которой живет христианин, не ограничивается ожиданием лишь восходящего солнца правды. Как бы хороша эта надежда ни была, он ожидает появления звезды светлой и утренней. Откровение, 2 глава, 28 стих. Как в мире физическом звезда утренняя видна лишь тем, кто бодрствуя предваряет восход солнца, так и христианам Христос явится раньше, нежели остаток Израиля узрит лучи восходящего солнца правды. Надежда – невидимое богатство, несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища. Истинно христианская надежда – ничто иное, как предвкушение обещанного нам Богом вечного спасения. Путешествовать, имея надежду, лучше прибытия к месту назначения. О, как счастливы христиане, имеющие такую надежду! Легко с ней переносить все невзгоды.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Может ли Бог на тебя положиться? И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Книга Иова, 2 глава, 3 стих. Бабушку взволновали вопросы, заданные внуком. Ей очень хотелось, чтобы зарождающаяся в мальчике вера в Бога стала настоящим доверием ему при любых обстоятельствах и не основывалась на личной выгоде. Вечером после ужина бабушка задала внуку вопрос: «Сережа, скажи мне, может ли Бог на тебя положиться?» Сережа растерялся. Он никогда не думал об этом и теперь не знал, что ответить. «А помнишь ли ты человека из Священного Писания, о котором сам Бог засвидетельствовал, что ручается за него?» Сережа не очень хорошо знал библейскую историю и поэтому честно признался: «Нет, не помню. Расскажи мне о нем, бабушка». «Так вот, этого человека звали Иов», — начала бабушка. «Он был непорочен, справедлив и богобоязнен, и при этом очень богат. И вот однажды сатана пришел пред лицо Божье на Вселенский совет, как представитель нашей земли. Он хотел представить себя полноправным хозяином планеты и вождем всех людей. Но Господь указал ему на Иова: «Этот человек тебе не подчиняется. Ты неполноправный правитель». Но сатана возразил: «Разве даром богобоязнен Иов? Коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Бог был уверен, что Иов служит ему не из-за благословений, и он разрешил сатане испытать своего друга сначала лишением всех благ, затем смертью всех детей, а потом и лютой проказой.
2: «Ну и как? Иов не отказался от Бога?» — с нетерпением воскликнул Сережа.
1: «Нет, не отказался. Но об этом я расскажу тебе завтра. А сейчас давай помолимся и попросим у Иисуса твердой веры, чтобы и на нас он мог положиться».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

красота мудрости. Какое желание твое, царица Есфирь? Оно будет удовлетворено. Книга Есфирь, 7 глава, 2 стих. Библейская мудрость гласит: кротостью склоняется к милости вельможа. Притчи 25:15. Прекрасная дочь Божья, царица Есфирь, своим примером показывает нам, как применять на деле это указание. Иудейка Есфирь узнала, что Аман, правая рука ее мужа, царя Артаксеркса, получил разрешение убить, погубить и истребить всех иудеев. Знала Есфирь то, что только ее муж, правитель страны, может своим вмешательством спасти жизнь и ей, и ее народу, а значит, она должна была убедить его сделать это. Жизнь Есфири – чудесная картина, нарисованная Богом. Подавая нам пример благородства, мудрости и терпения, Есфирь показывает, как убеждать людей, следуя некоторым мудрым практическим правилам. Правило первое. Остановиться. Прежде чем попытаться исправить положение, Есфирь сделала паузу. Она удержалась от того, чтобы сразу же приступить к действиям, какими бы правильными они ни были. Правило второе. Подождать. Время – это большая ценность, которую не купить ни за какие деньги. Ожидание дало Есфирь время, чтобы собрать сведения. Правило третье. Посоветоваться. Время, пока Есфирь ждала, было важным для нее, чтобы посоветоваться со своим мудрым дядей Мардохеем. Правило четвертое. Помолиться. Ожидание дало Есфирь время для поста и молитвы о том, что ей нужно делать и как идти к царю. Правило пятое. Решать. Время, советы и молитвы помогли Есфирь решать, что ей сделать. И бесстрашно начать действовать. Если погибнуть, погибну. Правило шестое. Действовать. Перед тем, как попросить о том, чего она хотела, Есфирь приготовила пир специально для царя Артаксеркса и Амана, чтобы присмотреться и узнать настроение царя. Правило седьмое. Выждать. Поняв и прочувствовав положение, Есфирь мудро выждала время и приготовила еще один пир перед тем, как попросить своего мужа спасти ее народ. Во время следующей трапезы Есфирь обратилась к царю со своей просьбой, и царь выступил в защиту евреев. Путь мудрости Есфири может быть и вашим путем. Почему бы вам не последовать ее примеру, когда вы в следующий раз столкнетесь с испытанием? Положившись на Божью мудрость, вы вместе с ним сможете выполнить его волю.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: У микрофона Вадим Гетман, ведущий программы «Беседа в студии». Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы сердечно приветствуем вас и рады, что сегодня вы вместе с нами. Сегодня у меня в студии, как обычно, интересный гость. Вы, наверное, уже привыкли, что мы беседуем с такими гостями, которые нечто имеют сказать из сердца своего, а также из Слова Божьего. Итак, позвольте мне представить вам Владимира Кондора.
1: Приветствую вас, Вадим, приветствую, дорогие радиослушатели. Очень рад сегодня быть в вашей студии и спасибо за приглашение на передачу.
0: Добро пожаловать, Владимир. Владимир является преподавателем Украинской баптистской теологической семинарии в городе Бориславе во Львовской области и приехал к нам из Украины. И мне хотелось бы, ну, как говорится, сначала задать несколько вопросов о самом Владимире, о его служении. Пожалуйста, Владимир, несколько слов о себе.
1: Я родился в Украине, в Закарпатской области, и 28 лет я прожил в этом регионе Украины. 7 лет назад я переехал во Львовскую область, в город Борислав, куда меня пригласили преподавателем в Украинскую баптистскую теологическую семинарию. И с того времени я работаю в семинарии и несу также служение пастора церкви в этом же городе, в этой церкви. Мое детство прошло, и мое воспитание прошло в христианской семье. Я вырос в христианской семье, и с самого детства мне прививали христианские ценности. Хотя, как каждый молодой человек, имел определенные испытания в своей жизни, но все эти напоминания, которые давали мне родители, они сопровождали меня в жизни. Сейчас я женат, уже 7 лет, у меня прекрасная жена, которую зовут Ольга, у меня двое детей, две девочки, старшей 6 лет, ее зовут Лиля, и младшей 3 года, ее зовут Камила.
0: Владимир, не случайно вы рассказали только что о своей семье и о том, что вы выросли также в христианской семье, ведь тема семьи сегодня будет в центре нашей передачи. Забегая вперед, я хочу сказать, что сегодня очередная программа, в которой мы так или иначе желаем поговорить о семье, о том, каким образом правильно строить семейные взаимоотношения. Даже я скажу больше, как правильно строить отношения до семьи, как правильно приготовиться к браку. Об этом мы постараемся поговорить сегодня. Но давайте еще несколько минут остановимся на служении Владимира. Что это такое украинская богословская, простите, баптистская теологическая семинария? И в чем заключается ее служение, ее работа?
1: Ну, как каждое учебное богословское заведение, мы стараемся дать определенное образование для будущих служителей наших церквей или уже действующих служителей в наших церквях, которые активно задействованы для того, чтобы более эффективно использовать свои возможности и более быть эффективным в работе, которой Бог призвал нас. Кроме этого, у нашей семинарии то, за что я отвечаю в образовательном процессе, это работа в диаспоре. С 2007 года мы начали проект нашей семинарии Западной Европы, где предложили обучение для наших иммигрантов, украинцев и также россиян, молдаван, которые выехали на заработки в Западную Европу и, будучи верующими людьми, они начали организовываться в церкви. Кроме этого, там пошло очень большое пробуждение среди наших людей, так как обстоятельства, в которых они оказались, они более способствовали принятию Евангелия, нежели когда они находились дома. И возникла необходимость в том, чтобы подготовить служителей и как-то дать какие-то основы христианской жизни для людей, которые пришли в церковь. Поэтому с 2007 года в Португалии мы начали этот проект для служителей, которые по обстоятельствам стали служителями, но не имея опыта и определенного образования, им необходимо было организовать подобные курсы. Кроме того, что в Португалии есть закон, что ты можешь быть служителем или пастором только тогда, когда у тебя есть определенный диплом. Иначе это не считается легальным тем, что ты занимаешься. И поэтому семинария предоставила эту возможность учиться нашим братьям в Западной Европе. Через год мы начали этот же проект в Соединенных Штатах Америки для также наших иммигрантов. Это для людей, не для очень молодых людей, которые уже здесь родились, но для людей, которые сюда переехали, не имели возможности или потеряли возможность обучаться в России или в Украине. И сейчас они служители, они хотят трудиться в наших славянских церквях, украинских церквях. И поэтому для того, чтобы более эффективно они могли это делать, мы предложили им программы христианского образования, пасторского служения и церковного служения.
0: Как человек, который сильно занят, вот каждый, кто слушает нашу передачу и знаком с церквами, которые находятся здесь, они знают, что это такое быть служителем здесь. Очень мало служителей, которые освобождены, находятся на поддержке церкви и могут себе это позволить. Человек занят на работе, плюс семья, и плюс еще учеба. Как вместить ее, как она у вас проходит?
1: Мы всегда стараемся организовать учебный процесс так, чтобы он был очень удобным для студента. Не студент подчиняется учебному процессу, а кроме его академической наполненности, но мы стараемся сделать так, чтобы это было удобно для студентов и чтобы они имели минимум затрат. Поэтому наше занятие, если говорить о Соединенных Штатах, проходит вечерами. Есть в году 12 учебных недель, и каждая учебная неделя имеет 20 часов, которые должен взять студент лекционного материала, и это происходит вечером, когда удобно студентам, они заканчивают работу или на выходных.
0: В каких городах в Соединенных Штатах проходят эти занятия?
1: В 2007 году мы начали этот проект здесь, в Сиэтле, в церкви Federal Way. Потом в Сакраменто. Сейчас мы имеем около 5 групп на восточном берегу Соединенных Штатов Америки, в Филадельфии, в Кливленде, в Шарлотте, и продолжаем здесь тот же образовательный процесс.
0: Вы знаете, то, что вы рассказали о церквах в Европе, это очень интересно. Если можно, расскажите немного подробнее о них. Я так понимаю, что вам неоднократно приходилось там бывать. Что из себя представляют эти церкви? Это небольшие группки, сколько и в каких странах они находятся, как и чем они живут?
1: Практически вся Западная Европа наполнена людьми, особенно с Украины, с Западной Украины, которые выехали на заработки. Среди них очень много и верующих людей. И когда они приезжают туда, попадают в определенные обстоятельства, они ищут возможности, чтобы объединиться и организовать церковь. Обстоятельства в Западной Европе для наших людей, которые выехали на заработки, очень сложные. И поэтому они нуждаются в том, чтобы иметь общение, иметь церковь и приходить туда. Это сейчас небольшие группки. В Португалии есть 13 таких групп, церквей, которые имеют численность от 15 людей до 50-60. Также мы сейчас начали служение в Италии. И в Италии мы уже имеем 5 групп, 5 церквей, где уже рукоположили, кажется, если я не ошибаюсь, 2 пресвитеров уже в Италии для этих церквей. Хотим выйти, чтобы помочь в Испании и Греции, где также очень много наших людей. Они имеют очень маленькие возможности, и что меня удивляло, особенно в Италии, что есть многие люди, которые работают 24, особенно это женщины, которые работают 24 часа 7 дней в неделю. И с этих 24 часов у них есть 2 часа, чтобы иметь свои личные, потому что им приходится смотреть за очень старыми людьми. И что меня удивляло, что эти 2 часа они стараются прийти в церковь. Мне приходилось вести один семинар, и там присутствовали люди, которые так работают. Они с удовольствием слушали, но когда заканчивались их 2 часа, они просто извинялись и говорили, что «извините, мы больше не можем, мы должны уходить», хотя семинар продолжался. Но на следующий день они снова приходили на эти же 2 часа, и я просто по-особенному оценил то, насколько людям необходимо вот это общение в церкви для того, чтобы оставаться верующим человеком и духовно возрастать.
0: Получается, что ситуация, в особенности на Западной Украине, остается сложной, и это толкает людей на то, чтобы всяческие способы изыскивать для выезда, не так ли?
1: Ну, скажем, она не настолько сложная, какая была в 90-х годах, но иногда это уже привычка. Мне приходилось встречаться с людьми, которые долгое время уже были на заработках. Когда они возвращались, были месяц дома, они говорили: «Все, мне снова нужно ехать», они уже не могут. Это иногда уже вошло в привычку людей, чтобы быть на заработках. Но все же таки экономическая определенная ситуация и нужда, в которой оказываются люди, несмотря на то, что в Украине сейчас все есть, и можно купить так же открыто, как и в Соединенных Штатах Америки, но финансово люди не могут себе этого позволить, поэтому им нужно куда-то уезжать, чтобы заработать. Кроме этого, сейчас образование в Украине тоже стало недешевым, оно контрактным, и поэтому многие люди стараются заработать деньги для того, чтобы их дети получили образование.
0: Ну, а вот образование в украинской теологической баптистской семинарии на Украине, скажем, человек может получить бесплатно или он должен какую-то плату вносить?
1: В принципе, мы всегда говорим о том, что каждый студент должен иметь определенную лепту пожертвований для семинарии, и это пожертвование есть очень мизерным, так как мы стараемся всегда, чтобы студент, который приходит учиться в семинарию, все-таки был делегирован от церкви, чтобы церковь была задействована в этом процессе, и она могла помочь студенту в оплате ихнего образование. И, конечно, что, как и любая семинария, мы не можем обходиться без спонсорской помощи, как бы это самый главный источник поддержки образования наших студентов в Украине.
0: Несколько слов, если можно, еще о структуре образования. И какие курсы преподаются, вот какие учебные программы есть в Украине? Я думаю, что у вас стационарные есть программы, да?
1: Ну, сейчас очень многие отказываются от стационарных программ,

0: Я пошел учиться в Одесскую богословскую семинарию, и там на программе проповедника я обучался 3 года. И также потом я получил свою магистерскую степень в богословии в семинарии, где я сейчас работаю.
1: Владимир, наши слушатели, может быть, некоторые из них скажут, что образование – это одно, но духовность не обязательно сопутствует образованию. Ведь бывают те профессоры богословия, которые могут даже не верить в богодухновенность Писания, как известно. Как бы вы на это ответили?
0: Конечно, мы должны понимать, что есть крайности. И когда мы говорим только об образовании, мы понимаем, что мы можем уйти в какую-то крайность и тогда прийти к выводу, что Писание не богодухновенно, или богодухновенны только те тексты, которые изрекает только сам Господь. Но с другой стороны, мы можем упасть в другую крайность, где мы можем говорить только о духовном, и при этом обратно же, мы можем поддаться какому-то влиянию, и не всегда тот дух, на которого мы рассчитываем, может влагать определенные мысли в нашу голову. Поэтому как духовность, так и образование – это процесс, который обоюдный, он не может быть отдельным друг от друга. И поэтому я верю в следующее, что знание надмевает, и поэтому мы не можем возлагать свои надежды на них, но я верю в другое, что Дух Святой ленивым людям ничего не дает.
1: То есть это как рука об руку должны идти, да?
0: Вот эти обязательно, обязательно.
1: Два момента. Владимир, какие курсы вам пришлось преподавать за вашу преподавательскую карьеру?
0: Я имею несколько курсов, которые я преподаю. Я преподаю методику богословского исследования и самостоятельной работы, который этот курс читается в самом начале учебного процесса, для того, чтобы ввести студентов, как проходит образовательный процесс и что от них будут требовать. И также по своей специализации я читаю курс по возрастной психологии и курс богословия брака и семьи. Это основные мои курсы, которые я читаю.
1: Давайте теперь сосредоточимся как раз на теме брака и семьи, потому что мы избрали это темой нашей сегодняшней передачи. Собственно, поговорим о подготовке к браку. Это, конечно, обширная тема. Давайте начнем вот с чего. Когда стоит начинать готовиться к браку? Может быть, в подростковом или в детском возрасте, или это уже, или вернее, еще слишком рано?
0: Когда мы говорим о браке, мы говорим всегда, что это очень важный вопрос нашей жизни. И иногда даже в подростковом возрасте уже бывает поздно подходить к этому вопросу. Как-то мне вспоминается один пример. Одна молодая женщина, которая родила ребенка, подошла к пастору и спросила его: «Пастор, скажите, пожалуйста, когда мне нужно начать воспитывать своего ребенка?» А он спросил: «А сколько ему лет?» «Год». «Ну, вы уже на год опоздали». Воспитание к браку, оно, возможно, не прямо, но косвенно, оно уже начинается с самого рождения. Почему? Потому что рождаются мальчики и девочки, которым уже Бог определил, согласно ихнему полу, определенные обязанности. И уже родители с этого момента должны воспитывать их как мальчика и как девочку, для того, чтобы вкладывать у них или развивать те качества, которые Бог заложил в них. Поэтому воспитание или подготовка к браку начинается с самого рождения.
1: И, наверное, очень важна здесь родительская помощь тогда, когда ребенок подрастает, чтобы, во-первых, пример родителей, да?
0: Да, обязательно.
1: Вот, потом, наверное, молитва тоже о будущем супруге, о будущем партнере по жизни. Тоже та молитва, которая с детьми должна звучать, да?
0: Да, конечно. Мне нравится библейский подход в Ветхом Завете, что касается брака, что не сам парень или девушка решали, когда им нужно выходить замуж или когда нужно жениться, а это решали родители. И это уже говорит о том, что они вкладывали что-то в своих детей, что касается брака, они воспитывали их, и когда они видели, что они достигли этого уровня, они сказали: «Сын», папа говорил сыну: «Сын, ты можешь жениться». И тогда он ввел его в тот дом, где росла его невеста, где ее также воспитывали, и это решение принимали родители.

0: Сегодня, конечно же, принимают решения сами молодые люди, но иногда очень часто они ошибаются, потому что они не хотят послушать своих родителей.
1: Ну, конечно, это очень важное решение. Здесь, с одной стороны, нужно иметь вот эту мудрость, принять его правильно, послушать родителей. Это решение оказывает влияние на всю оставшуюся жизнь человека. Но где можно найти тот верный совет и поддержку в этом решении?
0: Когда мы говорим о совете, в первую очередь мы должны понимать, что точное определение брака, все советы, которые касаются брака, все принципы, которые мы исповедуем в браке, находятся в Писании. Если мы хотим иметь счастливый брак, мы должны прийти к первоисточнику. Первоисточник находится в Библии. Мы с вами, когда читаем первые три главы книги Бытия, это не только информация о творении, но это также в этих трех главах заложена основа брака, потому что сам Бог был инициатором брака. И, кстати, когда мы говорим о семье или браке, то это единственный институт в нашем обществе, который существовал в идеальных и безгрешных условиях. Поэтому для того, чтобы понять его, нужно обращаться к Писанию.
1: Ну, Писание, кто-то из слушателей может сказать, это хорошо, тем не менее, это древняя книга, которая, наверное, имела свое основание и хождение в те времена. Неужели сегодня для современного человека Писание тоже может сказать столько же, сколько человеку, скажем, 1000 или 2000 лет тому назад, и будет иметь оно тот же самый авторитет? Ну, вот даже по тому вопросу, что мы с вами сказали, Писание говорит о том, что родителей нужно слушать, но мы привыкли и в нашей культуре так учим, и даже трудно представить себе, чтобы только родителей слушать, и каждый принимает решение самостоятельно. Как вот с этими противоречиями быть?
0: Конечно, что в связи с нашим обществом и подходом мы меняем многое в нашей жизни и стараемся по-другому посмотреть на некоторые вопросы. Но мы должны понять следующий момент. Апостол Петр в своем первом послании говорит о том, что человек, он как трава, является на малое время. Утром он цветет, расцветает, потом его подкашивают, и он засыхает. Но далее он продолжает. Но Слово Божие пребывает вечно. Оно не теряет свою силу и не теряет свое значение. И если мы читаем о том, что Слово Божие есть живо и действенно, то оно живо и действенно в любое время. Поэтому это единственный путь, который укажет нам правильность принятия наших решений.
1: Иными словами, так как брак изначально был создан Богом, то Бог заложил в этот институт, который даже вот появился еще до грехопадения, да. Он заложил уже свои принципы, и мы, если мы хотим иметь счастливый брак, не должны от них отступать.
0: 100%. Мы не можем просто их игнорировать, потому что если мы проигнорировали их, у нас начинаются проблемы.
1: Скажите, Владимир, как важно для брака убеждение двух супругов? Вот, скажем, люди полюбили друг друга. Что значит полюбили, да? Об этом тоже, наверное, нужно обязательно сказать.
0: Ну, конечно же, вопрос любви очень скользкий в этом плане. Меня иногда удивляет, люди перед тем, как пожениться, говорят о том, что они любят друг друга, и они уверены во всем. Проходит год, а потом говорят, не сошлись характерами. У меня всегда вопрос, где любовь, где она делась. А оказывается, что это была влюбленность. Но когда мы говорим об убеждениях, это очень важный также вопрос. Конечно, мы не находим в Библии о том, что люди, которые должны жениться, должны быть или только баптистами, или какой-то другой деноминации. Но есть сам принцип, который говорит нам об этом. В послании к Римлянам в 15 главе мы читаем о том, что Павел приглашает верующих людей быть единомысленными по учению Христа Иисуса. Для чего? Для того, чтобы одним сердцем и одними устами прославлять Бога. Когда мы говорим о мужчине и женщине, которые соединяются в браке, что мы от них ожидаем? Что они станут одной плотью, станут одним сердцем и одними устами, чтобы прославлять Бога. Но когда люди имеют разные представления по учению Христа Иисуса, вследствие этого приходится иметь многие примеры, когда люди даже не молятся вместе. У меня был один пример в моей практике как пастора. Даже люди, которые поженились как одной деноминации, когда я пришел к ним однажды на беседу, это не была какая-то проблемная семья, но просто пришел на беседу, чтобы побеседовать, узнать, как они, что они. И я спросил их, молитесь ли вы вместе? Муж ответил, нет, не молимся. Я спрашиваю, почему? Ну и жена говорит, я не могу с ним вместе молиться. У меня есть что-то свое для Бога. И говорит, даже если мы помолимся вместе, то я тогда перемаливаюсь. Если это, ну, если такие ситуации происходят в семьях, которые имеют одинаковые убеждения, представьте, что происходит, где есть разные убеждения по учению Христа Иисуса.
1: То есть порой вот наши чувства, они могут захлестывать наш разум, особенно перед вступлением в брак, и потом уже что-то исправить бывает очень трудно.
0: Да, конечно. Я в одной книге прочитал, что когда в сердце огонь, в голове дым. Но в этом случае нужно всегда, чтобы огонь горел, но чтобы дым не затуманивал наш разум, и мы были более реалистичны и объективны в том, что нас ожидает.
1: Владимир, если можно, кратенько расскажите, где правильно и как правильно искать своего партнера по жизни? Вот одни говорят о том, что, ну, как-то само придет, надо просто молиться, то есть или он придет, или она придет. Другие говорят, нет, надо ждать или проявлять инициативу напротив. Вот самые разные советы слышишь на этот счет.
0: Ну, я думаю, что мой ответ будет одним из советов, который мы уже слышим. Но когда мы говорим, где искать или как искать, в первую очередь мы должны обращаться к Богу. Это первый и важный момент. Второй момент, мы должны думать о том, что мы ищем или кого мы ищем. Это тоже очень важно. Мы иногда, когда говорим о том, что кого мы ищем, всегда думаем о каких-то стандартах или о каких-то иллюзиях, которые мы питаем. Девушки ожидают принца на белом коне, сегодня на белом Мерседесе, парни хотят блондинку 90-60-90, и где-то в этом контексте мы всегда стараемся что-то увидеть. Но не всегда мы понимаем этот вопрос. Я был не исключением, я думал также об этом. Но пришел момент в моей жизни, когда я понял, что человек, который был, должен быть возле меня, это не человек, который просто красивый или имеет определенные стандарты в обществе, но это человек, который должен понимать то, что я делаю, или мое призвание, которое Бог дал мне. И тогда я начал молиться, Господь, помоги и дай мне мудрости в том, чтобы я выбрал свою жену, которая бы понимала мое служение, и я мог делать то, чему ты меня призвал. И сегодня, благодаря пониманию моей жены, ее посвященности в плане моего служения, не ее, а моего служения, я могу находиться в этой студии за несколько тысяч километров от моего родного дома.
1: И жена тоже вас поддерживает, молится о вас.
0: Да, конечно, постоянно.
1: Владимир, если не секрет, а как вы познакомились?
0: Не секрет, мы познакомились в церкви. Я живу в Закарпатье, а она с Донецка. Это две крайних точки Украины, восточная и западная. И они приехали к нам в церковь, и мы познакомились в церкви, потом начали поддерживать отношения через телефонные разговоры и через электронную почту. У меня вообще очень интересно то, что до нашей свадьбы мы виделись с женой 3 раза. Первый раз, когда познакомились, второй раз мы имели свидание в Киеве день, и третий раз я ее видел, когда я пришел к ее родителям и сказал, что мы женимся.
1: Да, действительно удивительно. Но, наверное, у всех история о том, как они познакомились, это неповторимая история, у всех
0: конечно,
1: она уникальная.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, пришло время мне напомнить, и мне, как ведущему этой передачи, меня зовут Вадим Гетьман, напомнить о том, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Наши программы вы можете принимать на волне 11.50, это средние волны, в районе Большого Сиэтла. Мы выходим в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Повтор нашей передачи – это по четвергам на следующий день с 6 до 7 часов утра. Сегодня в нашей студии мы ведем разговор о предбрачном консультировании, о ситуации до брака, о том, как выбрать партнера по браку, вот о том, что происходит до брака. Это все относится к теме христианской семьи. И наш гость – это Владимир Кондор, преподаватель и один из членов администрации Украинской баптистской теологической семинарии. И я не знаю, упомянул ли я о том, что Владимир также занимается пасторским служением, и также это еще и добавляет возможности ему говорить более авторитетно по вот этим вопросам. Владимир, мы затронули немножко вопрос воли Божьей в браке, вопрос о том, как определить эту волю Божью. Можно еще несколько слов об этом?
0: Ну, это очень важный вопрос, когда мы говорим о воле Божьей, и практически мы все, как верующие люди, стараемся этот вопрос как бы первым решать в нашей жизни. Но очень часто мы спекулируем этим вопросом, и молодые люди также. Многие говорят, что «Боже, пусть воля будет твоя, а Маруся моя». И мы не всегда... А потом, когда прошло некоторое время, оказывается, что не та Маруся должна была быть. Ну и вроде воля Божья была. Очень важно понимать, когда мы говорим о воле Божьей, что есть первым, а что есть вторым в этом вопросе. И очень часто мы говорим, когда говорим о воле Божьей, о познании ее, мы сосредотачиваем свое внимание на нем или ей, на котором нам приходится, с кем бы нам хотелось жить вместе и пожениться. Но вопрос стоит совсем в другом. Когда мы читаем Писание, в Писании мы находим, что Бог открыл нам свою волю, и Он хочет в первую очередь, чтобы мы это делали. И первый важный вопрос, когда мы говорим о браке и о воле Божьей, мы не должны поднимать вопрос, будет ли эта девушка, называем ее имя моей, есть ли, Боже, на это твоя воля. Другой вопрос нужно поставить. В первую очередь, который касается меня лично, а потом той половинки, с кем я хочу пожениться. Это вопрос моего спасения. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И когда мы говорим об исповедании библейских принципов семейной жизни, то мы не можем их исполнять, пока мы не будем спасены и не станем в теле Христа.
1: Вопрос спасения – это первоочередной вопрос, а уже брак идет позже, так?
0: Однозначно.
1: И не об этом ли говорит Писание, когда оно говорит о том, что брак должен быть в Господе?
0: Да, обязательно. Как раз Павел об этом и говорит, что... Это может быть, когда он объясняет этот вопрос, но должно быть в Господе. То есть люди должны сначала знать Господа. Когда мы говорим мужу или жене, то, что муж должен быть для него примером есть Христос в семейной жизни, для жены примером есть церковь, то как они могут понять, кто такой Христос или кто такая церковь, как они... действуют друг по отношению к другу, если мы не спасены и не есть в церкви, и не подчинены Христу. Это очень сложно.
1: Владимир, что бы вы сказали человеку, который вот в браке состоит, может, 3 года, а может, уже и 30 лет? И вот он говорит вам о том, что он понял, что его брак не являлся волей Божьей для него, потому что сегодня он обнаруживает, что со своей женой или, напротив, со своим мужем у них не налаживаются взаимоотношения. Они, как принято сегодня говорить, там, несовместимы характерами, что-то у них не работает. И такой человек серьезно подумывает вообще о разрыве отношений и вплоть до развода.
0: Что я могу сказать? Что это человек, который, ну, я назову его прямо, это эгоист, который думает только о себе. Потому что, когда мы говорим о браке, брак уже есть установление Божие, и то, что люди живут в браке, они должны не себе угождать, но угождать другому, тот, кто есть возле него. И если бы наши действия были направлены друг на друга, а не на себя, у нас бы не возникало вопросов о том, что не сошли с характерами или еще что-то. Это люди, которые просто ищут своего удовлетворения, и когда оно заканчивается, мы уже устали от этого. Что нам лучше сделать? Ну, развестись, я не могу. Но если мы понимаем волю Божию в браке, то Христос говорит книжникам фарисеям, которые обратились к нему, и очень была интересная постановка вопроса. Можно ли по любой причине разводиться с женой своей? И Христос говорит о том, что когда они аргументируют ему, что Моисей дал разводное письмо, он говорит, сначала не было так. Поэтому, когда люди это думают, это люди, которые думают о себе, и, как мне кажется, возможно, я буду здесь выступать в роли судьи, но это люди, которые потеряли свои отношения с Богом, и их духовный уровень, ну, очень слабо просматривается.
1: Ну, а что вы думаете насчет того человека, который, может быть, еще в брак не вступил и думает, ну, чтобы не совершить ошибку, попробую с одной, попробую с другой, поживем вместе, посмотрим, получится ли, а то вдруг потом не сойдемся характерами, придется разводиться?
0: Ну, мы видим, что так сегодня живут в обществе, но Библия говорит о том, что брак должен быть честен и ложе непорочно. То есть мы должны исповедовать те принципы брака, которые установил Господь. Потому что все отношения, если люди начинают жить жизнью, которую Бог предназначил в браке, без брака, Библия говорит, что это блуд и прелюбодеяние. Это грех.
1: Владимир, сегодня все чаще можно встретить те церкви, служители которых отказываются совершать бракосочетание, если до этого у них не было возможности провести предбрачное консультирование с парой. С одной стороны, кто-то из людей постарше не может припомнить такой практики раньше и говорят, ну зачем, мы женились, нам дали наставление, и мы уже и так все знали, и слава Богу, Бог нас благословил. Чем сегодня обоснована такая, ну, что ли, сверхосторожность служителей и пасторов церквей?
0: Ну, хотел бы заметить одну деталь, что мы не можем сказать, что раньше не было такого консультирования. Возможно, оно выглядело в другом варианте. Мне припоминается, мне одна семья рассказывала, что они пришли к пастору сказать о том, что они хотят пожениться. И когда они пришли к нему, они имели долгую беседу, где он им объяснял определенные принципы и правила. Возможно, это тогда не называлось добрачным консультированием или не называлось подготовкой к браку, но подобные вещи происходили. И мы не можем сказать, что их не было. Но сегодня мы живем в обществе, в котором есть очень много возможностей и разных реклам, как можно жить в обществе, и особенно что касается брака. Если раньше люди не афишировали своих отношений, и только когда приняли решение, что они хотят пожениться, они пришли к пресвитеру, сказали об этом, и тогда их можно было уже видеть вместе, то сегодня мы видим другую ситуацию. Люди встречаются, имеют отношения, а потом выходит, что они расходятся, и мне очень часто молодые люди говорят, ну, это просто дружба. Я их спрашиваю, если дружба, почему тогда больно у вас, в вашем сердце, в вашей душе, когда эта дружба прекращается? Поэтому общество, в котором мы живем сегодня, оно как бы способствует, или есть необходимость в том, чтобы мы с вами имели это добрачное консультирование. Конечно, что нам хочется знать, с кем мы имеем дело, кто перед нами, какие отношения были у этих людей. Нам не хочется благословлять грех и быть использованными как служителями в какой-то игре людей, которые уже успели нагрешить, а потом хотят руками пресвитеров сделать, что все хорошо.
1: То есть вы рекомендуете добрачное консультирование?
0: Однозначно.
1: Ну, а из чего оно состоит? Вот какие беседы, в какой форме, как они могут проходить?
0: Я просто поделюсь своей практикой. как происходит у меня. У меня есть несколько встреч до брака, в зависимости от того, кем являются эти люди, новообращенными или уже состоявшимися в церкви, или воспитанными в христианской семье. Хотя иногда те, кто воспитаны в христианской семье, нужно больше консультаций, чем тем, которые пришли из мира. Но происходит это следующим образом. Я приглашаю молодую пару, которая думает вступить в брак себе домой, и мы имеем дома несколько бесед вместе с моей женой, где в первую очередь мы говорим о библейских основаниях брака, о том, как Бог это представляет и что Он хочет видеть в браке. Второе, что мы говорим, это о роли мужа и жены в браке, который предназначил им Господь. Это очень важный момент. Далее мы говорим об интимной жизни, о библейском понимании интимной жизни, что Бог говорит об этом, и, как всегда, здесь затрагиваются вопросы и планирования семьи, которые очень волнуют молодых людей. И потом мы переходим к вопросам, которые уже касаются более обыденной жизни, где они будут жить, какое у них обеспечение, чтобы быть довольным тем, что они имеют, и развивать это, а не требовать какие-то определенные моменты, которые невозможно и исполнить. Вот где-то вот эти основные моменты, которые мы проговариваем, и где-то нужно встреч 6-8 встреч часовых или полтора часовых для того, чтобы обговорить все эти вопросы.
1: А какого отношения вы, как пастор церкви, тот, который проводит эти встречи, ожидаете от тех, кто в них участвует, от молодых людей? И участвуют ли они всегда вдвоем, или вы также проводите индивидуальные какие-то беседы?
0: Я всегда стараюсь иметь беседы всегда с ними вдвоем. И уже когда мы говорим об интимной жизни, эта встреча у нас происходит за 3 дня до бракосочетания. То есть очень, очень близко уже к бракосочетанию. Это мое мнение. Я считаю, что эти консультации все-таки должны проводиться вместе. Не порознь иногда говорят что-то порознь. И тогда возникает некоторое подозрение у людей. Это один момент. Второй момент, что иногда люди, когда у них возникнет какая-то проблемка, они могут использовать имя пастора, что вот, а он индивидуально мне говорил вот так. А ему вот так, хотя, возможно, пастор никогда так не говорил. Поэтому, чтобы избежать вот этих моментов, я провожу всегда консультирование вместе.
1: Из вашей практики и вообще, может быть, из практики других служителей, какие здесь могут быть подводные камни или другие трудные вопросы, которые могут возникнуть в процессе предбрачного консультирования?
0: Ну, иногда это прошлое молодых людей. Один из серьезных вопросов, поэтому я всегда, когда начинаю предбрачное консультирование, я спрашиваю, открыты ли вы друг перед другом и рассказали вы все друг другу? Нету ли такого, что когда вы поженитесь, оно всплывет и сделает вам травму или нанесет вам серьезный удар? Это первый такой важный вопрос. И, конечно же, если это лишь люди, которые жили в миру, и они имели уже отношения, особенно сексуальные отношения с другими людьми, то, конечно, мы это обговариваем и стараемся, чтобы люди поняли, что происходит, как происходит и что может их ожидать в этом плане.
1: Есть ли какие-то вопросы, которые вот обычно, знаете, молодой человек, молодая девушка при вступлении в брак не видят, потому что они настолько ослеплены и настолько увлечены друг другом, и вот именно добрачное консультирование помогает им в чем-то открыть глаза?
0: Ну, конечно. Самый первый вопрос – это следующий день после брака, который они не видят. Они думают, что все будет так же, все будет красиво и прекрасно, и те же чувства. И на что я настраиваю всегда молодых людей, что после бракосочетания ихняя жизнь серьезно изменится. Потому что до этого времени они проводили определенную часть времени вместе. Они приходили домой друг к другу, встречались при других людях, кто-то там присутствовал. С этого момента начинается другая жизнь. 24 часа они вместе. И это изменяет их изменит их жизнь, их ритм жизни. Поэтому мы всегда стараемся с пресвитерами нашей церкви уделить этому вниманию, что люди должны быть готовыми к этому дню, когда они начнут жить вместе, просыпаться в одной постели, кушать за одним столом, разделять общую жилплощадь. Это требует очень многого. Мы каждый воспитан в своей семье, у нас были свои традиции, свои какие-то моменты, и когда этого мы не находим, когда даже переставили вилки или ложки с одного места в другое, и мы их не находим, мы начинаем нервничать, говорит, почему они не лежат на месте, но в этом доме на месте они лежат вот здесь, а в моем доме в другом. В другой тумбочке. Поэтому мы всегда стараемся настроить людей более реально, смотреть вот на жизнь, которая предстоит перед ними.
1: Эти встречи проходят больше в виде бесед с вопросами, или это больше лекция? И также, даете ли вы какое-то домашнее задание? Читают ли, может быть, они какую-то литературу, те, которые приходят для таких консультаций?
0: Больше эти встречи происходят как дискуссия, беседа. Можно прочитать лекцию, но, как мне кажется, это не даст результата. Ну и, конечно, я всегда спрашиваю молодых людей, читали ли они какую-то христианскую литературу, которая говорит о браке, о том, что происходит в браке. И если они не читали, я рекомендую им прочитать некоторые книги, которые будут полезны для них.
1: Знаете, подготовка к свадьбе – это очень хлопотное дело само по себе. Здесь столько разной суеты, приготовлений, и у кого-то может возникнуть вопрос, ну неужели еще нужно проводить какое-то консультирование? Есть ли здесь какая-то реальная польза?
0: Конечно, я просто приведу пример. Каждый из нас владеет той или иной профессией. Кто-то хороший токарь, кто-то хороший столяр, кто-то хороший преподаватель, и разные есть области. Но чтобы стать хорошим преподавателем, сначала нужно было пройти процесс образования. Нас не допускали к преподаванию, пока мы не закончили какое-то учебное заведение как раз в педагогическом плане. Токара не допускали к станку, пока он не закончил техникум, где он брал определенные курсы, которые учили его, как подходить к этому станку и как регулировать его. И это касается каждой профессии. Мы иногда думаем, что брак — это так, стерпится, слюбится. Но, как правило, показывает, не терпится и не любится. Поэтому для того, чтобы жить в браке, нужно серьезное образование. И, в принципе, мы должны иметь это образование в церкви с самого начала, как общее, и потом переходить к частному, когда уже мы говорим о конкретных людях, которые думают вступать в брак. Подготовка к браку требует очень много времени. Люди должны научиться этой важной профессии, быть мужем и женой, и увидеть, как Бог этого хочет, а не так, как они себе это представляют, и вследствие чего имеют очень большие проблемы.
1: А в чем некоторые аспекты вот этих ролей мужа и жены, к которым еще не привыкли, не готовы молодые, вступающие в брак, но им нужно будет исполнять эти обязанности, исполнять эти роли с первого же дня своей женитьбы?
0: Когда мы читаем Библию, я просто так тезово скажу несколько моментов. Особенно в книге «Бытие», в первых трех главах, это очень серьезно просматривается. Если говорить о мужчине, то мужчина должен быть главой, который берет на себя ответственность за свою жену и за свой дом, который он должен вести. Второй важный момент – это обеспечение своего дома, чтобы работать для того, чтобы экономически его дом, его жена были обеспечены. И это очень важно. И третий очень важный момент – это мужчина должен быть священником в своем доме, тот, который передает Божье Слово, через которое формируется его семья. И поэтому мы всегда любим цитировать текст из книги Иисуса Навина, что «я и дом мой будем служить Господу». Но задаемся ли мы вопросом, почему Иисус Навин достиг этого? Потому что он как раз был этим священником своей семьи, который формировал духовно и воспитывал правильное отношение к Богу своей жены и своих детей. Если говорить о женщине, то женщина должна быть помощницей мужу, то есть помогать или способствовать ему в том, что он делает, или то призвание, к которому призвал его Господь. Второе, она должна быть покорна ему, то есть уважать тот авторитет, который поставил над ним Господь. И третье, она должна быть матерью, то, к чему призвал ее Господь.
1: Владимир, может быть, такой вопрос еще. Сколько времени занимает подготовка к браку? И вообще, сколько рекомендуется, чтобы прошло времени, ну, скажем, с момента помолвки и до самого бракосочетания?
0: Ну, если смотреть в историю и говорить о еврейских семьях, это длилось около года. Парень, который женился, он возвращался в дом своего отца и строил новый дом. Я думаю, что просто уже в нашей культуре у нас год встречается, потом делают помолвку и уже женятся. Я думаю, что должна быть помолвка, а потом должно быть, вот, когда люди встречаются. У нас происходит все наоборот. У нас помолвка — это как констатация, что мы поженимся. Но помолвка — это то, что люди приняли решение, а вот есть год, где они идут подготовку. Но я думаю, что где-то, если говорить о библейском примере, когда сначала помолвка, потом встречается, то год. Если говорить о нашем обществе, то ну, где-то год можно встречаться, но не более. И потом принимать решение. Хотя решение должно быть принято с самого начала. И об этом должны знать родители, церкви, чтобы потом не возникало разных сплетен по отношению к этим людям.
1: А сколько времени должны занимать сами встречи? И рекомендуете ли вы, скажем, проводить по одной в неделю или раз в две недели встречаться?
0: Ну, я думаю, что...
1: Я имею в виду консультирование
0: встречи. Да, я понимаю. Я думаю, что около 6 недель нужно где-то на 1.5 часа, чтобы встречаться. Все зависит от пары, от того, насколько они знают или не знают Писание, восприимчивы. Есть, например, пары, где родители вложили в них, и они знают все библейские истины, то ты только констатируешь факты, и они все понимают. Есть те, которым нужно все объяснять с самого начала и начинать все с нуля. Тогда, конечно же, добрачное консультирование требует намного больше времени.
1: Ну, есть, наверное, и те, кто знают многое, но не хотят исполнять, не так ли?
0: Да, есть и такие. Поэтому им нужна аргументация, чтобы это делать, то, что они знают.
1: Владимир, наше время подходит к концу, у нас пару минут остается, и я хочу вам предоставить возможность что-то пожелать нашим радиослушателям напоследок.
0: Мне было очень приятно иметь это общение с вами, брат Вадим, в этой студии. Также, несмотря на то, что я не видел наших радиослушателей, но я думаю, что они активно принимали участие в нашей дискуссии, которую мы проводили. Что я бы хотел пожелать? То, что желает и Писание. Когда говорит нам в послании к евреям, 13 глава, 4 стих, что брак у всех да будет честен и ложе непорочно. И мы должны всегда помнить, что блудников и прелюбодеев будет судить Господь. Поэтому мы должны быть святыми, нам нужно исполнять Божие предназначение, которое касается брака, для того, чтобы и через нашу семью был прославлен Господь.
1: Владимир, большое спасибо за участие в нашей передаче. Мы желаем вам Божьих благословений.
0: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Ну, Божьих благословений всем, кто слушал эту радиопередачу. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Братья и сестры, я буду читать текст из Нового Завета, из послания к евреям, из 11 главы, с 13 по 16 стихи. Я немножко скажу или напомню, о чем эта глава, хотя большинство здесь присутствующих мы знаем. Друзья, здесь описываются примеры людей, которые имели веру, и как эта вера выражалась в их практической жизни. И вот до 13 стиха в пример уже приведены такие люди, как Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара. И вот теперь 13 стих, я буду читать слова, которые здесь дальше написаны. «Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, здесь говорится об этих людях, людях веры, о верующих людях, о которых я уже перечислил. И очень интересная последовательность здесь отмечается. Посмотрите, здесь в этих стихах связываются вместе мысли, слова и вообще все поступки, вся жизнь этих людей. Посмотрите, во-первых, ну тут не совсем в таком порядке, но я сейчас поменяю местами. Во-первых, здесь говорится о мыслях. В 15 стихе говорится так, что вот если бы они, живя на этой земле и двигаясь туда, куда они двигались, служа Богу, что-то делая здесь, каждый, соответственно, ну, своему призванию, если бы они думали не о том, что впереди, а впереди это лучшее небесное, это город, который приготовил Бог. А если бы они думали о том, что позади, то, что Бог для, то откуда они вышли, то Писание говорит, у них было бы время возвратиться. То есть время у них было, но они не думали об этом. То есть они не хотели этого. И поэтому смотрите, что следующее. Следующее. Ну, не, может быть, это не обязательно в такой последовательности, но теперь они говорили. То есть они не думали о том, что сзади, о той жизни своей прошлой. Они думали о будущем. Теперь они говорили о себе, что они странники и пришельцы. И теперь посмотрите 16 стих. «И они стремились». То есть вся их жизнь, можно ее описать такими словами. Они думали об этом, они стремились, ну и, наверное, так будет правильнее, и они говорили об этом. И все это было об одном. И поэтому, посмотрите, Писание говорит так, да, они не получили всего обещанного, но они умерли в вере. То есть вот от этого принципа жизни, который здесь прослеживается, думать, действовать и говорить об этом, они не отказались даже до конца своей жизни. И Бог при жизни не исполнил всех обещаний, которые Бог им обещал, но они умерли в вере. Ну и мы, читая Писание, и дальше этот текст, мы знаем, что Бог свои обещания, Он всегда выполняет. То, что не исполнилось здесь, исполнилось в том городе, который Бог для них приготовил. Братья и сестры, хочу в пример привести одного человека и как бы эту мысль, этот текст Писания прочитанный, ну, посмотреть на жизнь одного человека из Ветхого Завета. Но, к сожалению, в его жизни то, что здесь написано, оно не исполнялось. Ну, как бы пример будет отрицательный. То есть сама мысль положительная, как нам нужно с вами жить, служить Богу, а пример будет отрицательный. Братья и сестры, и пример – это ветхозаветний пророк, которого звали Валаам. Знаете, когда я впервые обратил внимание на Валаама, ну, не то, что впервые прочитал, а, наверное, впервые обратил внимание. Мне всегда, ну, первое, что мне было интересно, ну, почему израильтяне его убили?
То есть книга числа описывает эти все события. И вот в какой-то из глав, в 31-й, по-моему, там написано, что израильтяне убили разных царей мадианских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. Ну и кажется, ну да, этот человек, он немножко колебался, вот, но все-таки он же ничего плохого как будто бы не сделал. И за что же погиб этот человек? Братья и сестры, Новый Завет, несколько текстов говорит об этом человеке. Во-первых, в послании Иуды говорится так, в 11 стихе этой первой главы послания Иуда: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Валаам попал в перечень людей, троих людей, один из которых Каин убил своего брата, второй, последний, это Корей, который восстал против Моисея и всего общества Господня, и так и погиб в упорстве. И вот посередочке Валаам. Казалось бы, вообще, как он-то сюда попал? Да, это не идеальный человек был, но все-таки это был человек, которого Библия называет пророком. И вообще, братья и сестры, в книге чисел читать о пророке, который не из народа израильского, это очень удивительно. В то время народ израильский, еще-то толком, как бы сказать, как народ он уже сформировался, но он еще в пустыне, его ведет Моисей, у этого народа еще тоже очень много проблем. И вдруг, оказывается, где-то не в народе израильском есть человек, который пророк, и который не лжепророк, а который действительно с Богом имеет какую-то связь, откровение от Бога получает. И вдруг в Новом Завете этот человек попадает вот в список, ну не самых, или вообще отрицательных людей, Каин и Корей. В послании Петра, во второй главе, написано, опять же, некоторых людей Петр сравнивает, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Виорова, который возлюбил мзду неправедную. Опять этот человек приводится в пример, и опять этот пример отрицательный. Ну и еще упоминание есть о Валааме в книге Откровения, и там даже упоминается мысль о каком-то учении Валаама. И это, ну так как я понимаю из того текста, который там написан, суть этого учения, она заключалась в том, чтобы народ Божий вести в грех. Конечно, братья и сестры, если бы не было Нового Завета, было бы намного сложнее рассуждать сейчас про Валаама. Но так как Новый Завет все-таки, ну как бы точки расставляет некоторые, да, некоторую ясность вносит, то поэтому можно теперь посмотреть, что же происходило тогда, много лет назад, с этим человеком, и что он делал, и как он поступал. И вот я сейчас хочу обратиться к 22 главе книги чисел. Я не буду ее всю читать, только выборочно, наверное, буду пересказывать эту историю, и чтобы нам на нее посмотреть, как вот в свете вот этого текста из послания к евреям. Что значит, когда человек, имеет что-то в мыслях, то есть, когда он в сердце своем к чему-то привязан, но привязан не к лучшему и не к небесному. И как мы слышали сегодня слово уже, ищет Царство Божьего не прежде всего, да, вот, а где-то, может быть, там во вторую или в третью очередь. И когда мысли его заняты другим. И когда он, может быть, даже здесь, если посмотреть на послание евреям, говорить о себе можно и правильные слова, да. Говорить, что они странники и пришельцы, это очень красивые слова. Это очень такие, знаете, возвышенные слова. Мы странники и пришельцы, мы в небо стремимся. Описание сразу подмечает, о чем вы думаете, да. Вот если бы они думали не о том, что, о чем они говорили, то они бы обязательно, я немножко перефразирую, они бы обязательно вернулись когда-то назад. То есть наступили бы такие условия в их жизни, обстоятельства сложные. И если бы мысли были там, как у жены Лота, достаточно было только повернуться, и все. И ее путь, он закончился. А здесь написано, что Бог не стыдится, называя себя их Богом. То есть вот таких христиан Бог не стыдится во всеуслышание назвать их своим Богом.
Братья и сестры, с Валаамом мы встречаемся в такой ситуации, когда израильтяне двигались уже ближе к ханаанской стране, уже на равнинах моавитских они стояли, и вот Валаак, один из царей моавитских, он видел, что сражаться с ними бесполезно, они везде, где не воюют, они везде побеждают, Бог идет перед ними. И он тогда решил, что если он призовет пророка, он находит этого пророка Валаама, и если этот пророк проклянет народ Божий, то есть возможность победить этот народ. И вот старейшины моавитские, старейшины мадиамские с подарками в руках идут к Валааму и пересказывают ему слова своего царя. И вот теперь что он им отвечает? На первый взгляд, он такой, знаете, не торопится, он человек рассудительный. Он говорит: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. Очень разумно. То есть я не буду сейчас ничего вам отвечать, вы пока ночуете, а я буду сейчас у Бога спрашивать. И вот как он мне скажет, так я вам и отвечу. Очень как бы хорошо. Хотя, братья и сестры, я немножко вперед забегаю. Вот уже само по себе, ты Божий пророк, и тебе предлагают проклясть Божий народ. Как вы думаете, можно уже догадаться, какой будет Божий ответ? Мне кажется, Божьему пророку уже можно догадаться, что ответит Бог. Ночь – это небольшое время, они ночуют. Действительно, Бог приходит к Аврааму, к Валааму, и спрашивает: какие это люди у тебя? Валаам говорит: это вот царь Моавитский прислал ко мне своих людей. Речь идет о народе израильском, его нужно проклянуть. И что ему отвечает Бог? Бог ему говорит так: не ходи с ними, не проклинай этого народа. И такое важное слово, он говорит: потому что этот народ благословен. Братья и сестры, может быть, мы сегодня не так к этим вещам относимся серьезно. Проклят, благословен. Вот. Но на тот момент в древности, вот, на Востоке и даже в среде народа израильского, это было очень большое, имело значение. Проклят, благословен, проклятие, благословение. И, то есть проклинать того, который благословен, это не просто, ошибка какая-то. Это вообще опасно. Бог благословил, а ты теперь будешь проклинать. То есть, значит, ты сам попадешь под это проклятие. То есть, это, по сути, ты в конфликт даже не с народом уже теперь вступаешь, а с Богом. И вот Бог говорит: не ходи, не проклинай, потому что Он благословен. Братья и сестры, скажите, ясно было сказано? Вы знаете, иногда в жизни христианской бывает у нас такое переживание, как будто нам непонятна Божья воля. В каких-то вопросах. Вот какая-то неясность есть. И бывает, христиане и у Бога спрашивают, и друг у друга начинают к братьям, к служителю подходят и говорят: вот не могу понять, как мне поступить в той или иной ситуации. Посмотрите, здесь Бог ясно, недвусмысленно говорит: не ходи, не проклинай, и все. Встает утром Валаам, и князьям Валаакам отвечает: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Братья и сестры, все он сказал правильно или нет? Вот как вам кажется? Или что в этих словах немножко не так? Или все нормально? Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. То есть понятно им ответ или нет? Вот скажите, вот князья теперь поняли, что сейчас он пойдет или не пойдет? То есть князья-то поняли, что он не пойдет, да?

которую он узнал ночью от Бога, не ходи и не проклинай. Если бы он сказал, я просто не могу этого сделать. Вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Вы вообще даже не понимаете, что вы предлагаете мне сделать. Ну, то есть вы мне предлагаете в открытую вражду с Богом вступить, которому, ну, я пророк Божий, я ему служу. Вы мне предлагаете согрешить. И я ни в коем случае этого не сделаю. А он говорит, мне Господь не позволяет. Господь не позволяет, и поэтому я не пойду. Братья и сестры, мы, когда, например, смотрим в книге «Бытие» на пример, ну, хотя бы того же Иосифа. Вот в его жизни тоже были сложные ситуации, когда он тоже попадал в искушение. И вот интересно то, что Иосиф не говорит, слушай, ну мне надо помолиться, да, сейчас. Вот жене Потифара он говорит, сейчас я волю Божию узнаю, ну, как бы спрошу, можно, нельзя, или в других ситуациях. То есть, братья и сестры, задавать вопрос Богу, Господи, ну можно я согрешу или нет? Ну, это глупо, бессмысленно, и вообще это вообще как-то даже дерзостно. А по сути Валаам, что он делает? Он у Бога спрашивает разрешение, ну, проклясть Божий народ, Господи. И Бог говорит, ну, нельзя. И Валаам говорит, ну, вот Бог мне не позволяет. Иосиф говорил так, как же я согрешу и сделаю это великое зло перед Богом. То есть не надо спрашивать Бога, Иосифу и так было понятно. Братья и сестры, вот здесь уже, хотя мы не знаем, что до этого было на сердце Авраама. Новый Завет говорит так, он возлюбил мзду неправедную. Но вот когда он возлюбил, то есть любил ли он ее всю жизнь? Или он в этот момент ее возлюбил? Ну, как бы нету такого четкого слова сказать, что вот Валаам, да он там всегда был таким. Но вот в этой ситуации, что мы видим? Мы видим, что Валаам не занял позицию Бога. То есть он вроде бы покоряется Богу, он вроде бы говорит правильные слова, но в мыслях он с этим не согласен. И его позиция, вот убери сейчас Бога, убери сейчас эту ночь, и Авраам, как мы говорим, в принципе не против бы даже и пойти. И вот второй раз приходят более богатые, более знатные, и опять они просят и говорят, не откажись, я окажу тебе великую почесть, я сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди и прокляни народ сей. Посмотрите, опять Валаам отвечает правильные слова. Он говорит так, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. То есть, посмотрите, опять хороший ответ, хорошие слова. То есть, я пророк Божий, я без Бога, но ни вправо, ни влево, вот не могу ни один шаг сделать в сторону. Хотя, тоже интересно, хотя бы мне даже Валаак давал полный свой дом серебра. То есть, есть какая-то плата, да, как будто бы, что вот если даже полный, все равно. То есть даже за огромные деньги, ты зачем вообще об этом даже и говоришь? Ну, хочется спросить, да? Наверное, все-таки, друзья, то, что в Новом Завете написано, ну, это характеризует Валаама. Все-таки он думает об этом. Вот представляете, представляет полный дом серебра и золота и говорит, нет, тогда даже при такой сумме я не пойду, потому что я ничего не могу делать по своему произволу. Но, друзья, дальше написано так. Впрочем, останьтесь здесь, и вы на ночь, и я узнаю, что еще мне скажет Господь. А что ты еще хочешь узнать? То есть, ты сейчас уже первый раз сказал, не хочет Господь. Второй раз сказал уже, что Господь не хочет. Ты сейчас сам говоришь, что ты сам ничего не можешь делать по своему произволу. Что ты еще хочешь узнать? Зачем тебе еще одна ночь? И они остаются. И, друзья, и вот здесь удивительно, Бог говорит ему, если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Знаете, как будто что-то в Боге меняется, ну или Бог начинает теперь, ну,

0: видя вот это состояние Валаама, я даже до конца не могу объяснить, братья и сестры. И как будто Бог как-то снисходит к нему. Друзья, то, что сказал Валаам в отношении, что я не могу приступить по велению Господа и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Вот как вам кажется, это правильные слова? Вот мы с вами, если на нашу жизнь перенести. Действительно так? Мы ничего не можем делать сами. Но вот что нас с вами удерживает приступить по велению Господне? И что-то сделать по своему желанию? Знание воли Божией. Ну а вот, знаете, здесь мне так видится, что Валаам, он так себе, так нарисовал картину, что вот Бог настолько меня держит, в таких, он меня так вот ограничил, он меня так сковал, что вот просите меня, не просите, я ни вправо, ни влево сам не могу. Мне просто Бог не дает. Опять получается так, что Бог во всем виноват. Вот Бог, он зажал в такие рамки Валаама, и все, и Валаам теперь... И никуда деваться не может. Так бы, если бы не Бог, то и можно было бы договориться, да? Можно было бы какой-то компромисс найти, но Бог не дает. Братья и сестры, я считаю, что на самом деле это неправильные слова. Дает Бог. И Валааму Бог давал. Братья и сестры, и мы читали, путем Каина идут. И в упорстве, как Корей, погибают. Что, разве не дает Бог? Дает. Да, Бог останавливает, Бог предупреждает, Бог говорит и открывает свою волю, и останавливает человека. Но в конечном итоге, если человек идет, то Бог дает, Бог допускает. То есть Бог не то, что зажал нас в такие рамки вообще всех людей, что все, воля человека вообще ничего не значит. Нет, Бог, удивительно, что Бог, который обладает абсолютной властью, в мире все делается по его воле, и в то же время, там ни одна планета, ни один там червячок в земле, все по определениям Божьим все стоит, все крутится, вертится, и только единственное творение Божье, человек, имеет такую возможность поступать согласно своим желаниям, своей воле, согласно своему выбору. То есть как раз, если уж кого-то Бог ограничил, то это все остальное творение. Друзья, вот там земля наша, вот она крутится так, как Бог определил, и солнце, и все планеты. Вот там ничего не, по произволу своему не вертится, иначе катастрофа была бы. Единственное творение – человек, который может жить по своему произволу и живет часто. И вот теперь Валаам говорит, я не могу этого сделать. Теперь я скажу эту мысль, наверное, все-таки, что, как это объяснить? Бог ему показывает, Валаам, на самом деле ты можешь поступать, ты можешь. И вот он говорит, иди, я не держу тебя, иди, но только иди, но говори то, что я тебе скажу. То есть Бог показывает, что я не действую против твоей воли, я не какой-то такой тиран, который зажал тебя в рамки, и все, и тебе ничего нельзя. Хочешь? Иди. И вот когда он идет, я чуть сейчас буду сокращать уже, потому что мы знаем эту историю. Там ситуация еще со ослицей, ослица его начинает останавливать. Он понимает, что через эту ослицу его останавливает Бог. Что ослица ему сказала, что если бы я пошла, то просто бы, мы дошли бы там, где ангел Господен, и этот ангел Господен, он умертвил бы тебя. Вот ослица ему это сказала. Потом сам ангел начинает с ним разговаривать. И посмотрите, что говорит в 34 стихе 22 главы Валаам, ангелу. «Согрешил я». Братья и сестры, хорошее слово, когда человек говорит «согрешил». Очень хорошо, когда человек хоть что-то понял. Но посмотрите, что он понял. «Я не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Что опять не так в этих словах? Братья и сестры, не так то, что неприятно Богу, Валааму это не отвратительно. То есть Богу это неприятно, Бог говорит, если тебе это неприятно, то я вернусь. А тебе, Валаам, идти против Бога проклинать Божий народ. Тебе что, приятно, что ли? Ну, братья и сестры, по словам получается так. То есть, получается так, Господи, если, ну, все-таки вот, тебе неприятно, ну, тогда я пойду. А почему ты сам не мыслишь так, как мыслит Бог, да? Почему в тебе нету этих мыслей? И ангел Господень опять говорит, да нет, иди с этими людьми, но только говори то, что я буду говорить тебе. И, братья и сестры, дальше вся история, она вообще прекрасная. Заходят на одну гору, и он благословляет, царь в ярости, царь раздраженный, на вторую гору его ведет, там жертвоприношений столько, и он опять благословляет, и все. И в третий раз благословляет, и в итоге в 24 главе, получается, Валак говорит так, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. А Валаам говорит ему, ну я же говорил тебе, если бы даже полный дом серебра и золота, я все равно повеление Господне приступать не могу. И делать что-либо доброе или худое по своему произволу, что скажет Господь, то и буду говорить. И он еще говорит ему слова пророческие, и они расстаются. Ну вот так заканчивается 24 глава. А когда приходит 31, его убили. А когда приходит Новый Завет, и мы читаем, оказывается, что этот человек, он далеко не в числе положительных героев веры, да? Это наоборот человек, который является большим предупреждением. Братья и сестры, я себе так представляю, ну согласно тому, что Писание говорит. Вот несмотря на все эти правильные слова, несмотря на то, что он даже и назначил цену, полный дом серебра и золота, но не буду проклинать. А потом, видимо, уходя, ну, может быть, это не было не совсем так, но мне кажется так. А уходя, может быть, он на ушко сказал этому царю, я тебе подскажу, что надо сделать. Надо этот народ, ну, соблазнить ко греху. И тогда его Бог оставит, и не надо никого проклинать. Если этот народ впадет в грех, если, ну, они начнут грешить, то их Бог сам оставит. И действительно, братья и сестры, 25 глава, она повествует здесь о том, что народ начал блудодействовать. И вот сопоставляя Ветхий и Новый Завет, можно сказать о том, что это Валаам подсказал это сделать. То есть подсказал так, ну, так повести дело все, что... чтобы народ Божий, он впал в грех, и тогда Бог его оставит, и тогда этот народ можно будет одолеть. Друзья, да, не получилось ничего в этой ситуации, потому что здесь был Финиес, сын Елеазара, сына Аарона, получается, внука Аарона. И он в эту ситуацию вмешался, и он остановил этот грех. Вот здесь 24 тысячи людей погибло. Но Бог не оставил своего народа, и он по-прежнему был сильным, святым, и они по-прежнему побеждали своих врагов. Но Валаам сделал все, чтобы, ну, этот народ ослабить. Друзья, он деньги, видимо, все-таки получил за этот хороший такой добрый совет, ну, добрый в кавычках, вот. Ну и за что в итоге и погиб, и был причислен, ну, вот, к таким отрицательным людям. Пример, как не нужно делать. Братья и сестры, я буду заканчивать. Мы прочитали этот текст. Текст, он очень хороший в послании к евреям. Он до сих пор, ну, у нас на экране здесь. Что то, куда мы стремимся, к лучшему и небесному. То, о чем мы говорим и проповедуем. Как хорошо, если все наше существо, все наши мысли, они тоже к этому направлены. То есть мы говорим, мой Бог, да, я тебя люблю, я тебе поклоняюсь. И, друзья, наша сила и даже, ну, даже условия того, что мы действительно дойдем до конца в тот город, который Бог нам приготовил, что мы умрем в вере, а не как-то, как это случилось с Валаамом. Как бы условия этого, ну, или предпосылка к тому, чтобы действительно в нашей сущности нашей, в мыслях наших, действительно то, о чем мы говорим, то даже как мы поступаем, чтобы оно в мыслях наших было. Чтобы Бог был действительно центром нашей жизни. Чтобы Бог был действительно объектом нашего поклонения. Чтобы Бог был у нас на первом месте. И Царство Небесного мы искали прежде всего. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Илия против царей. Доказавший царю Ахаву и народу израильскому, что Господь есть Бог, пророк Илия показал, что Господь долготерпелив и многомилостив. Он предупредил Ахава, чтобы тот скорее ехал с Кармила в Изриэль, где находился царский дворец, потому что надвигается сильный дождь, и дорога сделается непроезжей. Царь послушался. Пророк Илия бежал перед царской колесницей до самого Изриэля. 3 Царств, 18 глава, 41 по 46 стих. Прибывший в Изриэль, Ахав рассказал жене своей, Иезавели, как Илия доказал, что Господь есть Бог, и что Илия приказал убить всех ее пророков. Ни чудо жертвоприношением, ни последовавший дождь не изменили верований царицы. В Септуагинте имеется небольшая, но многоговорящая вставка. Иезавель послала своего человека к пророку сказать, «Если ты Илия, что значит Господь есть Бог, то я Иезавель». Ученые допускают, что она сказала, «То я Ваал-Зебель», что значит «Ваал величествен». «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что сделано с душою каждого из них». 3 Царств, 19 глава, с 1 по 2 стих. Илия не сомневался, что царица осуществит эту угрозу. Он оставил Изриэль и отправился в Вирсавию, то есть далеко на юг Иудеи. Там он оставил своего служителя, зашел в пустыню, сел под можжевеловым кустом и начал молиться. «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою! Я не лучше отцов моих!» Заснул. Пробудил его ангел Господень, который принес ему опреснок и кувшин воды. Илия покушал и опять заснул. Ангел второй раз пробудил его, велел покушать и отправиться в дальнюю дорогу. Подкрепленный чудесной пищей, Илия шел 40 суток до горы Божьей Харива, находящейся на Синайском полуострове. Там он нашел пещеру и зашел в нее переночевать. Утром Илия услышал голос. «Что ты здесь, Илия?» Зная, чей это голос, Илия ответил, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Голос посоветовал пророку выйти из пещеры и стать перед лицом Господним, предупреждая, что сперва пройдет большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Закрывши лицо милостью, то есть широкой одеждой из овечьих кож, Илия вышел, стал у входа в пещеру, и в должное время услышал голос. «Что ты здесь, Илия?» Ответил, как и в первый раз, что ради ревности о Господе он вынужден был бежать, потому что сыны Израилевы оставили завет Господень, разрушили Господни жертвенники, пророков Господних убили мечом, остался только он один, но и его ищут, чтобы убить. Господь не принял во внимание этой опасности, а велел Илье пойти через пустыню в Дамаск и там помазать Азаила в царя над Сирией, Иуя, сына Наватова, помазать царя над Израилем, а Елисея, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помазать в пророка вместо себя. Они произведут суд над виновными. А для ободрения пророка Бог сказал так. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Третье царство, 19 глава, с 1 по 19 стих. Из Библии не видно, чтобы Илия помазал Азаила в царя над Сирией или Иую над Израилем. Отмечено только, что, проходя мимо Елисея, работавшего в поле с 12 пар волов, Илия накинул на него свою милость, и Елисей побежал за ним, прося разрешения попрощаться с родными и накормить работавших у него людей. Сделавши это, Елисей пошел за Ильею и стал служить ему. Некоторое время после удачной войны с Сирией царь Ахаз расширял свои владения в Израиле. После его дворца находился виноградник Навусея. Царь хотел купить этот виноградник или обменять на лучший, но Навусей не захотел уступить царю наследство отцов своих. Это так огорчило Ахава, что он не мог есть. Царица Иезавель, узнавши, в чем дело, написала от имени Ахава письма к начальникам города, чтобы они объявили пост, посадили Навусея на первое место, а двум сынам Велиала, так называли негодных людей, поручили публично оклеветать Навусея, утверждая, что он хулил Бога и царя. А хулителей Господа закон предписывал побивать камнями. Левит 24 глава с 15 по 16 стих. На основании клеветы Навусея осудили, побили камнями, а его виноградник переходил к царю. Когда Ахав, по указанию Иезавели, пришел овладеть виноградником, там он встретил пророка Илью, которому бросил упрек. «Нашел ты меня, враг мой?» Илья ответил: «Нашел». И передал Ахаву слова Господни, что он убил и вступает во владение. А за это Бог поведет на дом Ахава такие беды, что от него потомство никого не останется в живых. На том месте, где псы лизали кровь Навусея, псы будут лизать и твою кровь. Псы съедят Иезавель за стеною Изреэля». Ахав испугался, разодрал одежды свои, оделся в мешковины, постился и ходил печальный. Господь принял его покаяние и смирение и на некоторое время отложил возвещенное наказание. По смерти Ахава, который был ранен случайной стрелою в сражении при Рамофе Галаадском и умер от истощения крови, долгое время, стоя в колеснице, воцарился сын его Ахозия, но упал с царского дворца, заболел и послал своих людей Аккарон спросить Вель-Зеула, выздоровеет ли он или нет. Посланных встретил пророк Илья, пробрал их за обращение к Вель-Зеулу, божеству Аккаронскому, вместо обращения к Господу, Богу Израилеву, и возвестил им, что Ахозия не выздоровеет. Посланные возвратились к царю и сказали, что видели пророка Илью, и принесли от него ответ царю. Ахозия послал 50 человек воинов взять Илью и привести к нему на расправу. Илья сидел на вершине горы, и начальник отряда грозно объявил ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». Илья ответил насмешнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твоих пятидесяток». Сошел огонь, и 50 человек сгорели на месте. То же случилось и со вторым пятидесятком. Начальник же третьего пятидесятка, посланных взять Илью, упал пред пророком на колени и просил: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих 50». Он как бы говорил: «Мы посланы только выполнить приказ, а у никого из нас нет пренебрежения и вражды к тебе». По указанию ангела Господня Илия пошел с ними к царю Ахозии и повторил сказанное посланцам, что за обращение к Вель-Зеулу, а не к Господу, он не выздоровеет. Это было страшно для царя. но никто не осмелился наложить руку на пророка Илью. Служение пророка Ильи закончилось так неожиданно, как и началось. Выходя из Галгала, Илья сказал Елисею, чтобы тот остался в Галгале, так как его, то есть Илью, Господь посылает в Вифиль. Елисей ответил: «Жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя». Находившиеся в Вифиле сыны пророков сказали Елисею, что в тот день Господь вознесет Илью над головою его. Елисей ответил, что он тоже знает об этом. В Вифиле Илья опять оставлял Елисея, но тот не захотел отстать. Когда они пришли в Иерихон, то сыны пророков знали, что Илья будет взят, и Елисей сказал им, что он тоже знает об этом. Илья предлагал Елисею остаться в Иерихоне, но Елисей не согласился. Они пошли к Иордану, а сыны пророков вышли из Иерихона наблюдать за дальнейшим. Когда они пришли к реке, Илья свернул свою милость, ударил ею по воде, вода расступилась, и они перешли на другой берег. Тогда Илья сказал Елисею: «Просить, что сделать себе, прежде нежели я буду взят от тебя?» Елисей попросил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илья ответил: «Трудно ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет так». И когда они шли дальше и разговаривали, то вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его более. Написан 4 Царств 2.1.18. Милость Ильи упала на землю. Елисей поднял ее и направился к Иордану. Подойдя к реке, он свернул милость, ударил ею по воде, говоря: «Где Господь Бог Ильи?» Вода расступилась, и Елисей перешел на другой берег. Наблюдавшие за всем сыны пророков сказали: «Опочил дух Ильи на Елисея». Подошли и поклонились ему. Елисею Бог поручил закончить начатое пророком Ильею. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 3 за 2021 год.
2: Поэзия. Галина Везикова. «Постарайся прийти до зимы». Рим. Темницы, унылое здание. Подземелье. Апостол в цепях. Он последнее пишет послание, вспоминая о прожитых днях. Путь Господень под небом синим. Скорби, радости, труд и боль. Тимофею, духовному сыну, наставление, печаль и любовь. И звучит одиноко и скорбно голос узника из тюрьмы: «Постарайся прийти ко мне скоро, постарайся прийти до зимы». Дни идут в ожидании ответа. Жизнь апостола в Божьих руках. Рядом с Павлом в тюремной клетке только преданный врач Лука. А служители не забыли церкви новые в разных местах. Но и те есть, что мир возлюбили больше, чем Иисуса Христа. С другом в узах быть вместе непросто. Сострадание – труд, но пока цепью к полу прикован апостол, к брату узами дружбы Лука. Слышу в голосе грусть и надежду. Но принес Тимофей ли тогда книги ценные и одежду? Очень хочется думать, что да. Наступает отшествие время. Не замедли маршрутом прямым к тем, кто ждет. Отправляйся скорее. Постарайся прийти до зимы. Точка зрения. Раиса Кечел. Свидетели. Эпиграф. Один человек, мужчина или женщина, призванный Богом, более полезен, чем сотня людей, решивших чем-то послужить Богу. Освальд Чемберс. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1.8. Это повеление нашего Спасителя. Оно выполняется верующими в Иисуса Христа по всей земле. Можно сказать, что нет места, куда бы ни дошла весть о Христе. Первое, что новообращенный христианин делает, это делиться с другими своей радостью спасения. Это неудержимое желание каждого, кто искренне покаялся в своих грехах, поверил и принял Христа как личного Спасителя. В своих первых свидетельствах он подробно рассказывает о своих грехах, за которые был распят Христос. По мере духовного роста содержание свидетельства христианина меняется. Он больше хвалится Господом, говорит о Его великих делах. В книге «Деяния апостолов» во второй главе мы читаем, что собравшиеся из всякого народа под небом слышали каждый на своем языке апостолов, говоривших о великих делах Божьих. Петр, 40 дней назад отрекшийся от Иисуса, в день Пятидесятницы начал говорить смело о смерти и воскресении Христа собравшемуся множеству людей. Для нас, по богатству милости Божьей, обратившихся ко Христу, живущих в языческих странах, имеется немало великих Божьих дел для свидетельства. Вчера был дебошир, сегодня любящий муж, заботливый отец. Вчера наркоман, сегодня проповедник и свидетель Христа, распятого на кресте. Вчера вор, сегодня жертвенный благодетель, помогающий другим. Не великие ли это дела Господа? И мы свидетели этому, свидетели Христа, очевидцы большого контраста между верующими и людьми этого мира. В начале 90-х Я сама была свидетельницей великих дел Бога. Из Германии к нам в Туву стали отправлять целые контейнеры с Библиями, Новыми Заветами, детскими Библиями и другой христианской литературой. Бог побуждал своих детей переводить христианскую литературу на русский язык, помогать финансово. А сегодня мы имеем полную Библию на своем тувинском языке. Это и есть настоящее великое дело Божье. В молитвах непрестанно благодарю Господа за всех причастных к великим Божьим делам. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ему хвала и честь. Аминь. Проза. Надежда Золотко. Ананас и картошка. И вот она стоит передо мной. Та самая Машка из маленького старого двора, подруга моего далекого детства. Такая же русоволосая, с выразительными и внимательными глазами, похожими на две звезды. Я сразу же узнала ее, а вот она меня нет. Теперь она была совсем не Машкой, а Марией Павловной Колосковой. У меня закружилась голова. Она заботливо поддержала меня, усадила в удобное кресло и подала стакан холодной минеральной воды. А я смотрела на такое знакомое лицо и на изящные руки, подающие мне стакан, на руки, в которых сейчас была жизнь моей мамы. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – тепло прозвучал ее голос. И как давным-давно, в почти забытом детстве, она ободряюще сжала мои ледяные пальцы. Сколько раз за эти годы я вспоминала Машку. Все думала и гадала, как сложилась ее судьба. И вот она сидит напротив, в белоснежном халате, с тревогой и состраданием смотрит мне в глаза, а кажется, и в саму душу. Кем же еще она могла стать, как не врачом? «Маш, ты меня узнаешь?» Она удивленно всмотрелась в мое лицо, а потом, наконец, тень узнавания появилась в ее глазах, и она, прижав ладонь к щеке, тихо заплакала. Заплакала и я. Мы долго пили чай в ее уютном кабинете и все никак не могли наговориться. Вспоминали наш маленький заросший черемухой и персидской сиренью дворик с развеселой ватагой ребятни, вкусные запахи из распахнутых настежь окон, голоса матерей, зовущие в самый неподходящий момент, большой неугомонный класс и много смешных и горьких историй, которые мы пережили вместе. Этой ночью мне не суждено было уснуть. Сладкая ностальгия по прошлому накатила такой неудержимой волной, что каждое воспоминание казалось мне драгоценным подарком. Моя милая Машка, такая светлая, дружелюбная, всегда готовая прийти на помощь. Мы дружили с ней с первого класса. В дождь, в снег и по искрящимся весенним лужам мы весело мчались в школу, не переставая болтать и обмениваться секретиками по дороге. Моя любовь и привязанность к подруге совсем не мешала мне ей завидовать, ведь у нее было то, чего не было у меня. Аж два старших брата и младшая сестренка. А самое главное, у нее был папа. Своего отца я никогда не видела. А на все вопросы получала в ответ лишь раздражение мамы и непременное указание заняться полезным делом. Сколько раз я незаметно через щель между шторами смотрела, как вся их дружная семья с удочками и рюкзаками набивается в старый москвич. Тут на меня обрушивалось самое настоящее горе. Я падала лицом в подушку, рыдала и ненавидела все эти летние каникулы, хорошую погоду и все речки на свете, которые отбирают у меня подругу. Мама никогда не отпускала меня с Машкиной семьей на природу, да и вообще, по непонятным для меня причинам, она была против нашей дружбы.
3: А как мне хотелось вместе с ними печь на костре картошку, ловить рыбу и купаться до посиневших губ. Машин отец был хорошим рассказчиком и выдумщиком. Он всегда придумывал для детей что-нибудь интересное и занимательное. Меня тянуло к ним со страшной силой. Какое счастье, что мама работала допоздна, а то и вовсе утром приходила. Моя бабуля всегда была на моей стороне, поэтому мне часто удавалось вырваться из дому, прибежать к Машуне в гости. Как уютны и замечательны были вечера в их семье. Много шума, смеха, а главное, настоящего тепла, которым окружали меня все в этой маленькой квартире. Меня удивляли и завораживали совместные молитвы перед ужином и то, как все дети искренне благодарили Бога за пищу. А пища была самая обыкновенная – жареная картошка с салатом, макароны или простая яичница. И, конечно же, грузинский чай с нехитрым домашним печеньем под смешным названием «коржики» или с пирожками с повидлом. Я никогда не видела, чтобы моя мама благодарила Бога за наши обеды и ужины. На нашем столе было настоящее изобилие, бутерброды с черной икрой, разные балыки, семга, фрукты, самые дорогие шоколадные конфеты и пирожные. А уж аромат натурального кофе никогда не выветривался из нашей большой, благоустроенной квартиры. Но как мне дороги были жареная картошка и домашнее печенье, которые хранили в себе тепло этой семьи. Когда мама возвращалась с работы неожиданно рано, меня всегда ожидала выволочка. Она до потери пульса кричала, что я веду себя отвратительно, и требовала, чтобы я впредь не смела ходить в гости к этим злыдням. Я долго не понимала, почему мама против нашей дружбы, пока случайно не подслушала один разговор. В тот вечер я уже лежала в постели, мучаясь бессонницей. На кухне монотонно бубнил приемник и слышался приглушенный голос. Я пошла на кухню, чтобы попить воды, но остановилась, пораженная тем, что мама нервно что-то доказывала бабушке. «Да, я запрещаю Снежане дружить с этой Машей», — как-то злобно шептала мама. «Но чему ее могут научить в этой семье? Молиться? Ты ведь сама, мама, знаешь, что они верующие, и что за это может быть?» Бабушка пыталась возражать. «Свет, у нас в стране свобода вероисповедания. Семья у Маши трудолюбивая. Научиться у них, Снежка, может только хорошему». «Нет, ну вы посмотрите, граждане дорогие, на эту наивную женщину!» – вспыхнула мама. «Да у нас в стране только на бумаге свобода вероисповедания, а за каждое слово посадить могут. Не успеешь оглянуться, как уже извольте сушить сухари». Она тяжело вздохнула, но потом, немного успокоившись, сказала: «Я очень прошу тебя, мама, не позволяй Снежке дружить с этой семьей. Достаточно того, что девочки в школе постоянно вместе, но с этим я уже ничего поделать не могу». И примирительно добавила: «Мамуль, не обижайся. Пойми просто, что ананас не может дружить с картошкой. У них разные пути и судьбы. Ну, сама посмотри на Машу. В общем, хорошая девочка, но семья у них простая. Отец слесарь на заводе, мать швея. Что они могут дать своим детям? А Снежка занимается французским, ходит на фигурное катание. А ты у меня, мамуль, филолог. Я для Снежанки будущее готовлю. Думаешь, в ресторане допоздна я зря торчу? Деньги заколачиваю, чтобы ребенка на ноги поставить. Заведующей быть не так легко, как ты думаешь. Иногда так изворачиваться приходится, ты даже представить себе не можешь. И я просто не позволю своей дочери испортить себе жизнь. Она у меня фрукт экзотический. А еще, смею напомнить, единственный ребенок, и к тому же единственная твоя внучка. Так что не годится ананасу в одной корзине с картошкой валяться». Я боялась двинуться с места, чтобы не обнаружить своего присутствия. Мама, наверное, очень устала. Под ней скрипнул табурет, потянуло сигаретным дымком. «Ах, Света, Света!» — горестно прозвучал голос бабушки. «Да на такой картошке свет держится, а не на ананасах твоих. Когда-нибудь ты сама это поймешь. А то, что я филолог, какой прок от этого хотя бы тебе?» «Вот так и Снежка. Если сама не захочет строить свою судьбу, то даже ты ей не поможешь, как и я тебе не помогла. А твои деньги — просто мираж, и мне больно, что ты на них полагаешься. Вот только не пойму, где я тебя просмотрела». Такой расстроенной свою бабушку я никогда еще не видела. Она встала и, глубоко вздохнув, будто несла тяжелую ношу, направилась в коридор. А меня как ветром сдуло. Все эти слова я поняла намного позже, когда училась в старших классах, потому что Машиной семье пришлось уехать из нашего города. Ходили слухи, что их преследовали за распространение Евангелия. Мама в те дни победно поглядывала на бабушку, как бы говоря: «Ну, что я говорила? Я таких всегда вижу насквозь». А я страдала от потери близкой подруги. Вспоминала праздник Рождества, такой счастливый и радостный, что при воспоминании о нем становилось еще больней и горше. В тот день мне удалось улизнуть.

дверь мне открыла мама. Я получила такую взбучку, что крылья мои разлетелись в пух и прах, а небесные дворцы с прощальным звоном превратились в груду битого стекла. Маша так и не закончила 10 класс в нашей школе. Субботним промозглым утром, перед уроками, она забежала ко мне, чтобы попрощаться. На мои отчаянные расспросы, почему они уезжают, она только смотрела на меня и как-то по-взрослому ответила: «Не переживай, Снежка, ведь верующим в Господа все содействует ко благу. Вот устроимся на новом месте, и буду писать тебе часто-часто». Вдруг у меня открылись глаза. Розовые очки, через которые я всегда смотрела на этот мир, упали и разлетелись на мелкие осколки. Без них действительность оказалась жестокой, неприглядной, очень вероломной. Оказывается, в нашем мире с людьми можно сделать все, что угодно. Выгнать из города или даже посадить в тюрьму ни в чем не повинных. Это было настоящим откровением, пугающим и неприятным, от которого хотелось скрыться или проснуться, как от ужасного сновидения. Но куда бежать? Как после всего этого жить? Мама гремела на кухне кастрюлями, не собираясь даже выйти попрощаться с моей подругой. Вышла бабуля, и мы втроем всплакнули. Шло время, но от Маши письма так и не приходили. Сначала я очень на нее сердилась, потому что не могла писать ей сама, не знала куда. Но потом жизнь завертелась, и я стала лишь с грустью вспоминать свою лучшую подругу. Мама всеми силами старалась меня отвлечь от этих воспоминаний. Часто, приходя домой утром, она заходила в мою комнату, распространяя запах дорогих духов, вина и сигарет, и, целуя, тормошила меня сонную. «А что я принесла моему золотому ананасику?» И со смехом вытряхивала на мою кровать из сумочки новые духи, яркий шифоновый шарф или еще какую-нибудь безделушку. Я понимала, что мама таким образом хотела развеять мою тоску по подруге. По-другому она это делать просто не умела. А потом мы переехали на новую квартиру, поближе к университету, в котором я, по замыслу мамы, должна была учиться. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Из университета меня отчислили за неуспеваемость. Попробовала поступить в театральный институт, но наличие внешних данных порой не предполагает наличие таланта. Потом последовали два неудачных брака и незапланированная беременность. И вот я смотрю на свою неудавшуюся жизнь, как на дырявую кастрюлю, выброшенную на свалку. Оглядываюсь на девочку-ананас из далекого прошлого, бегущую по залитой солнцем аллее, беззаботную, смеющуюся, бегущую в свое унылое, серое будущее. И кто может остановить этот бег? Жизнь Маши, по ее рассказам, показалась мне солнечным весенним садом. Но теперь я знала, сколько труда приложила ее семья, чтобы все доброе, посеянное в слезах и заботах, принесло такой дивный и благословенный урожай. Сначала пришлось туго. Они уехали в поселок, где требовались рабочие руки, ведь даже в те советские времена люди старались устроить себе и своим детям лучшую жизнь, поэтому стремились в город. Оттого в селах требовались рабочие руки. Председатель колхоза принял их с распростертыми объятиями, понимая, что этим людям больше некуда деться. Он выделил им заброшенный дом с небольшим участком земли. Отец Маши устроился механизатором в тракторную бригаду, а мама — на птицеферму. Выписали строительные материалы. И после утомительной работы своими руками строили новый просторный дом. Конечно, трудились, не покладая рук. Поселок располагался в чудесном месте, окруженный цветущими лугами, лесом и вьющейся серебристой лентой реки. Он представлял

с собой долину с утопающими в садах домиками, пестревшую разноцветными крышами и насаженными старательными хозяйками роскошными цветниками. Одним словом, семья совсем не опечалилась, а сад и огород оказались настоящим подспорьем. Но самое большое чудо произошло год спустя. В поселке родилась христианская община. Поначалу сельчане присматривались к новеньким, удивляясь, как споро идет у них любая работа и как они всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Но все было просто. Вот так, без проповедей, назиданий, евангелизации, а только своим примером и свидетельством, были обретены для Господа первые спасенные души. В медицинский институт Маша поступила не сразу. Нужно было помочь родителям обустроиться. Но все произошло как бы само собой. Теперь она хирург-онколог. У нее любящий муж, уютный дом, двое взрослых детей и даже родился первый внук. В общем, все, о чем может мечтать женщина. Но дело не только в женском счастье, а в чем-то еще. Для меня непостижимым. И кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы мы с Машей шли по жизни вместе. До самого утра мысли толкались и теснились в моей голове, не давая покоя, тревожа сердце. Наконец солнце коснулось крыш домов, окрасив их в золотисто-розовые тона. Вспыхнуло в стеклах окон, запрыгало радужными искорками на хрустальной вазе. Я быстро собрала необходимое и через час уже вошла в мамину палату. Застала ее встревоженной и как будто немного напуганной. «Ты знаешь, мамуль, кто будет тебя оперировать?» — как можно бодрее спросила я, не давая почувствовать ей свою тревогу. «Да, я сразу ее узнала. Она почти не изменилась, хоть прошло столько лет. Вчера Маша заходила ко мне». И мы долго с ней говорили. Неожиданно мама схватила мою руку. «Я так боюсь, Снежка!» Слезы катились по старческому лицу, запинаясь о мелкие морщинки. Мама неловко вытирала их ладонями, никак не могла успокоиться. «Ну что ты, мамуль?» Маша сказала, что анализы неплохие, все будет хорошо. «Давай-ка лучше я тебе чаю приготовлю». «Ты ничего не знаешь. Так трудно умирать с такой тяжестью на душе. Я вчера каялась перед Машей и просила ее передать семье, чтобы они простили меня». Я в недоумении смотрела на маму. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Может, она от стресса стала заговариваться? Но вдруг... Страшная догадка пронзила меня, как вспышка молнии, ослепила и отобрала все силы. Я пристально взглянула ей в глаза и увидела там ответ. Да, это она виновна в том, что Машиной семье пришлось уехать из города. Это меня потрясло. Я рухнула на стул, с трудом выдавливая из себя. А... «Что Маша сказала?» Мама перевела дыхание, вытерла слезы, дрожащей рукой взяла чашку с водой. Сказала, что они знали, что это я написала на них донос, что они всегда молились о нас и что им не за что меня прощать, потому что Господь все тяготы и испытания превратил в благословение. Перед тобой, дочка, я тоже виновата. Я выбрасывала все Машины письма. Думала построить тебе счастливое, беззаботное будущее. С таким грузом я не хочу умирать. А вдруг все это правда? Вдруг Бог существует? Да и ты меня, наверное, никогда не простишь. Я бы не смогла. Ведь сама знаешь... мой характер. Она снова запила водой горестный всхлип, обреченно вздохнула.
Наверное, будешь презирать меня всю жизнь. И будешь права. Только теперь я понимаю, как легко уходить тем, чьи дети благополучны. Я была потрясена услышанным. Сидела в оцепенении. Вдруг, скрипнув, открылась дверь, и вошла улыбающаяся Маша. «Привет!» — поцеловала она меня. «Доброе утро, Светлана Валентиновна!» Поцеловала и ее в морщинистую щеку. Мама задумчиво смотрела на мою подругу, улыбаясь немного смущенно и виновата. А потом, как будто говоря с кем-то невидимым, тихо произнесла. «Да, ты, как всегда, была права. На такой картошке свет и держится». Маша с недоумением взглянула на меня, но я в ответ нежно сжала ее ладонь. Маша заторопилась. «Сегодня вы отдыхаете, Светлана Валентиновна, завтра операция. И не волнуйтесь, пожалуйста, прогноз очень хороший. Снежка побудет с вами всю ночь. Побегу, много работы». Она погладила руки моей мамы, а мне протянула маленький новый завет и что-то еще в пакете. И добавила, «Господь сказал, что приходящего к нему он не изгонит вон». Вот так всегда. Она всегда говорила по-особенному, как будто не на земном языке. Она убежала, оставив в палате запах свежести и тепло своей любви. Я заварила маме мятный чай, присела у ее постели на стул, открыла Новый Завет. Там лежала закладка, и я решила начать чтение с этого места. Слова Евангелия струились сквозь меня, как живая вода, а я все не могла ими насытиться. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот чего жаждала моя душа всю мою жизнь. Жизнь, в которой было столько неудач, глупостей и суеты. И кого можно в этом обвинить? Мама, допив чай, тоже внимательно слушала, иногда вытирая катившуюся слезу. И я не заметила, как она уснула. Седые волосы, глубокие морщинки, совсем маленькая худенькая старушка, совершенно не похожая на ту преуспевающую импозантную даму, которой она была в далеком прошлом. Женщина, которую я, оказывается, совсем не знала, которая предала не только семью моей подруги, но в каком-то смысле и меня. Стало болезненно горько от невозможности что-либо изменить, переиграть прошлое заново, как неудавшуюся фальшивую мелодию. Очевидно, у каждого человека свои испытания в жизни. В моей судьбе это было испытание материнской любовью, которая принесла столько скорби не только мне. Мама заворочилась беспокойно, вздохнула во сне. Я смотрела на нее, и жалость сжимала мне сердце. Нагорная проповедь продолжала звучать в моей душе. Ничто, построенное на песке, не устоит. А мама пыталась выстроить чудесную жизнь для своей дочери на зыбком основании, совсем не подозревая об этом, надеясь на свои силы и на призрачную власть денег. И как, спрашивается мне теперь, с этим жить? Мой и до того шаткий мир разрушился и осыпался окончательно, как замок, построенный из песка, погребая под собой последнюю надежду на хоть какую-то справедливость и веру в людей. Все бремя вины и обиду за свою не сложившуюся судьбу мне хотелось обрушить на маму. Память тут же угодливо высветила все неприятные моменты, постоянное давление маминой воли, вмешательство в мою личную и семейную жизнь и еще много чего. Но ее предательство — это было совсем невыносимо.
Ведь только самый близкий человек может причинить такую боль. В таком состоянии, терзаемая лавиной эмоций, испытывая неприязнь, опустошение и самозабвенно жалея себя, я уселась у окна с большой чашкой горячего чаю, надеясь хоть как-то успокоиться. Развернула принесенный Машей пакет. Оттуда пахнуло давно забытым ароматом детства — коржиками. И как будто та любовь из далекого прошлого окутала меня своим теплом, укачивая и утешая, словно надежные руки того, кого я еще только хотела узнать. Слезы хлынули неудержимым потоком, унося горечь предательства, боль и отчаяние. Новое осознание принесло облегчение. Прошлого не изменить, его просто необходимо отпустить и начать жить настоящим. И это настоящее изменить возможно, пока в тебе есть дыхание жизни. Это мне сказала Маша, когда мы так долго говорили с ней в ее кабинете. Незаметно сгустились сумерки, а с ними пришло умиротворение тихого августовского вечера. Я взглянула на спящую маму, и вдруг нежность затопила меня, как прилив. По сравнению со звездами, у меня есть выбор, как мне светить и выбрать свой путь. Я выбираю прощать и любить, как делал это Господь, как делают это все его настоящие ученики и как прощает и любит Маша и ее семья. «Ничего не бойся, мама», — мысленно обратилась я к ней. «Я никогда не стану упрекать тебя, никогда не оставлю тебя и не предам».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, «Посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Евангелие от Иоанна, глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время,

осуждение. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?

Евангелие от Иоанна, глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Тема нашей передачи сегодня – «Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения?» Говорит пастор Вильгельм Буш.

Как справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения? Это очень серьезный вопрос. Действительно, нас постоянно сопровождают провинности и упущения. Поэтому я счастлив, что могу рассказать о великом и прекрасном даре, который делает людей безмерно счастливыми и богатыми. Эту вещь нигде не купить, ни в одной стране мира. Даже если бы вы были миллиардером и готовы были бы выложить на стол все свои банкноты, вы бы не смогли ее купить. И по знакомству вы тоже не смогли бы ее достать. То, что невозможно купить в настоящее время, в основном можно приобрести по знакомству. Нет никакой возможности самому приобрести эту великолепную вещь. Ее можно получить только в подарок. И эта чудесная вещь, о которой я хочу рассказать, которую невозможно купить, а также приобрести по знакомству, называется «прощение грехов». Я знаю, что сейчас многие разочарованно думают «прощение грехов?» и моментально возникает вопрос. Нужно ли мне это? Я уверен, что половина из вас скажет, что не нуждается в прощении грехов. Один молодой мужчина на днях разъяснил мне: «Мы живем в такое время, когда наши потребности возбуждаются рекламой. Наши прадеды ничего не знали о жевательных резинках и сигаретах. Нас же посредством бесконечных реклам по телевидению, радио и на афишах постоянно призывают к тому, чтобы мы, например, без сигарет совершенно не мыслили жизни. Сначала возбуждается потребность, затем можно торговать». Затем молодой человек продолжал: «Так делает и церковь. Она разъясняет людям, что они нуждаются в прощении грехов, затем этим торгует. Понимаете, мы не имеем в этом потребности, но вы в нас ее возбуждаете, чтобы потом сбыть свой товар». Так ли это? Если сейчас первого встречного на улице остановить словами: «Добрый день, как вас зовут?» «Майер». «Господин Майер, вы нуждаетесь в прощении грехов?» Господин Майер нам ответит так: «Вздор! Мне нужно не прощение грехов, а 2000 марок». Ведь это так. Возможно ли возбудить потребность, которой в данный момент вовсе не существует, чтобы потом отвечать посредством Библии? Должен сказать, что это ужасное заблуждение, очень страшное заблуждение. Нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Кто думает, что не нуждается в прощении грехов, тот не знает святого и страшного Бога. О любви Божьей так много было сказано, что мы вовсе не знаем, что Бог — страшный Бог, как сказано в Библии. Так однажды я очнулся от своей жизни во грехах и вдруг ясно понял, что Бога следует бояться. Кто говорит, что не нуждается в прощении грехов, тот не имеет никакого понятия о живом Боге, который может тело и душу низвергнуть в ад. Да, воистину, можно навеки погибнуть. Это говорит Иисус, а Он знает. И если весь мир скажет, что не верит этому, то значит погибнет весь мир. Иисус знает то, что от нас сокрыто. Он настойчиво нас предупреждает о погибели. А мы стоим со своими грехами и осмеливаемся говорить о том, что не нуждаемся в прощении грехов, что церковь возбуждает в нас потребность, которой не существует. Как глупо! Ничто нам так не нужно, как прощение грехов. Я должен вам рассказать один эпизод. Мне пришлось однажды проводить собрание в прекрасном городе Цюрихе, в доме съездов. Это было очень большое собрание. Многим не хватало места, и им пришлось стоять возле стенки. Среди таковых я обратил особое внимание на двух джентльменов, которые весело беседовали. Было заметно, что они пришли из любопытства. У одного из них была красивая бородка. Я обратил на нее внимание потому, что пожалел, что сам не могу иметь такую. Начав лекцию, я решил привлечь их внимание. Они слушали с большим интересом. Но вот я впервые сказал о прощении грехов и в тот же момент увидел, как господин с бородкой иронически улыбнулся и что-то шепнул своему соседу на ухо. Я не услышал, что он сказал, но понял это по выражению лица. Его ирония выглядела примерно так:
прощение грехов. Это же типичная пасторская болтовня, Боже ты мой. И при этом он, возможно, думал, я же не преступник, мне вовсе не нужно прощение грехов. Ведь тоже говорите и вы, не так ли? Я же не преступник, мне вовсе не нужно прощение грехов. Значит, примерно это он и сказал. И тут я рассердился. Я знаю, что сердиться не положено перед Богом, но, несмотря на это, все же меня охватила злость. «Минуточку внимания», — сказал я. «Я сейчас сделаю полуминутную паузу, а вы за это время сами себе ответьте на вопрос, который я задам. Отказываетесь ли вы навеки от прощения грехов, так как оно вам не нужно? Да или нет?» И после этого в огромном переполненном здании воцарилось молчание. Господин с бородкой побледнел и даже придержался за стенку. Так он, бедняга, испугался. Он, видимо, хотел бы сказать, «Я не преступник, но если речь идет о смерти, если дело принимает серьезный оборот, то все-таки я хотел бы получить прощение грехов. Я не хотел бы от этого отказаться. А вы тоже? Или все же отказываетесь?» Существует одно выражение, которое я за свою жизнь слышал очень часто, а именно «я прав и ничего не боюсь». Но представьте себе, я не слышал его от людей моложе 40 лет. Молодой человек определенно знает, что его жизнь полна пороков. Только беспощадно убив свою совесть, можно прийти к тому, чтобы утверждать подобную ложь. Если я от кого-нибудь слышу слова «я прав и никого не боюсь», то возражаю таковому. «Тебе уже больше 40 лет, у тебя склероз, поэтому ты так говоришь, ты беспощадно убил свою совесть». Пока наша совесть еще не убита, мы знаем совершенно точно, что нет ничего более необходимого для нас, чем прощение грехов. Несколько лет тому назад в Эссене выступал современный музыкант Билл Хейли, или, правильнее сказать, эдакий кривляка. Чтобы послушать его и его эстрадный ансамбль, в большом зале собрались тысячи юношей и девушек. Но уже во время исполнения первого музыкального произведения они медленно, но верно начали разрушать зал. Убытки составили около 60 тысяч марок. Один молодой полицейский позднее рассказал мне. Я сидел впереди, и мне пришлось всеми силами держаться за стул, чтобы не принимать в этом участие. На следующий день я шел по улицам города и увидел трех парней, стоявших группой и выглядевших так, будто они тоже присутствовали там. Я подошел к ним. «Добрый день. Я готов спорить, что вчера вечером вы тоже слушали Билла Хейли». «Верно, господин пастор». «О, оказывается, мы знаем друг друга», — говорю я. «Как прекрасно. Скажите-ка, почему вы все-таки так испортили зал? Мне это непонятно». И слышу в ответ. «Ах, пастор Буш, это всего лишь отчаяние». «Что?» — спрашиваю я. «Отчаяние? По какому поводу?» «Да мы этого и сами не знаем», — последовал ответ. Великий датский теолог и философ Киркегаард рассказывал о своей жизни, что, будучи ребенком, он часто бывал на прогулках со своим отцом. Иногда отец останавливался и, задумчиво глядя на него, говорил: «Дитя мое, ты выглядишь унылым, как будто тебя что-то угнетает». За 40 лет своего пасторского служения я многократно встречался с таким внутренним унынием, с угнетенным состоянием людей. А теперь я спрашиваю вас, знакомо ли вам это внутреннее отчаяние, угнетенное состояние в жизни? Расскажу на примере, от чего это происходит. Будучи пастором в окрестностях Рура, я часто спускался в шахту. Это очень интересно. Одеваешь спецовку, шлем и летишь в подъемной клете на глубину, например, до 8-го горизонта, а, возможно, еще глубже. Да, но туда не спускаются, потому что совсем внизу — болото. Там собираются в шахте грунтовые воды, и шахтеры называют это болотом. За время, прожитое мной в Эссене, однажды произошел такой случай. Порвался трос, и клеть улетела вниз, в болото. Это было ужасно. Мне хочется провести параллель. Болото в рудниках и люди. Все мы знаем, что в нашей жизни существует несколько уровней.
Мы можем, например, внешне производить впечатление веселого настроения, а внутри все выглядит иначе. Или можно улыбаться и при этом быть глубоко печальным. Можно и делать вид, как будто нам в жизни все дается легко, но в глубине нашей души, на самом дне сердца, гнездится глубокое отчаяние. Об этом говорят врачи, философы, психологи, психиатры. Один психиатр мне сказал: «Вы себе даже не можете представить, сколько молодых людей посещают мой кабинет». Но большинство людей вовсе не интересуется, откуда берутся отчаяние и страх, и видят выход лишь в опьянении. А не лучше ли посмотреть действительности в глаза? Создается впечатление, будто тот факт, что в глубине человеческого сердца гнездится отчаяние, является открытием нынешнего века. Удивительно то, что Библия обнаружила это 3000 лет тому назад. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено», написано в ней. В Библии также сказано и почему. Она указывает несколько причин. То, что мы со времени грехопадения далеки от Бога, так как с тех пор мы живем вне нашей настоящей стихии, которой является Бог. Потому что мы, в сущности, боимся суда живого Бога над нашей жизнью. Но основной причиной глубокого отчаяния нашего сердца является наша вина перед Богом. Она и является великой проблемой нашей жизни, с которой мы сами справиться не можем. Мы чувствуем это, и поэтому в нашем сердце глубокое отчаяние. Нужно ли нам прощение грехов? Конечно же, нужно. Для нас нет ничего более необходимого, чем прощение грехов. Что такое грех? Грех — это всякое разделение с Богом. Мы даже рождаемся грешниками. Позвольте вам привести пример. Дитя, рожденное во время войны в Англии, конечно, ничего против нас, немцев, не имело, но оно принадлежало вражескому лагерю. Так и мы по природе рождаемся в лагере, враждебном Богу. Мы все более отдаляемся от Бога, сооружая стену из своих проступков. Каждое преступление Божьих заповедей является камнем, из которых кладется эта стена. Таким образом, грех является зловещей реальностью. Сейчас я должен вам рассказать, как я впервые понял, что грех — зловещая реальность, и что никакой грех невозможно исправить. У меня был чудесный отец, с которым меня связывали прекрасные взаимоотношения. Однажды я готовился к экзаменам во флигеле нашего дома и услышал, как внизу вдруг позвали. «Вильгельм!» — это мое имя. Я высунул голову и спросил моего отца, который звал меня: «Что случилось? Горит?» А он ответил: «Мне нужно в город. Не хочешь ли и ты пойти со мной? Вдвоем все же веселее». «Ах, папа!» — крикнул я сверху. «Я сейчас занимаюсь такой важной темой моей экзаменационной работы, что мне очень нежелательно отрываться». «Тогда я пойду один», — сказал он. Через 14 дней он умер. У нас был такой обычай, что гроб с телом покойного устанавливался в доме, и сыновья по очереди дежурили около него. Тихая ночь, все спят. Я сижу один возле гроба и вдруг вспоминаю, как 14 дней тому назад отец попросил меня пойти с ним в город. Я же отказал. Я смотрю на него и говорю: «Ах, отец, попроси меня еще раз, и если ты захочешь пройти со мной 100 километров, я пойду с тобой». Но уста его оставались сомкнуты. Тогда я понял, что мое равнодушие является зловещей реальностью, которую я никогда не смогу поправить. Как вы считаете, сколько в нашей жизни проступков, сколько упущений? Как нам справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Без прощения грехов нам, в сущности, не справиться со своей жизнью. А как быть со смертью? Не хотите ли вы взять с собой в вечность всю свою вину? Я себе часто представляю, как это будет выглядеть. Я же постепенно приближаюсь к тому. Возможно, что еще крепко держишь любимую руку, но вот наступит мгновение, когда мне и ее придется отпустить.
Тогда мой жизненный корабль предстанет в великом безмолвии пред Богом, пред Его лицом. Поверьте мне, вы тоже однажды предстанете пред Ним. Со всеми своими проступками, со всеми своими упущениями предстанете вы тогда пред живым Богом. Как будет ужасно, если вы обнаружите, что всю свою вину, все свои упущения вы взяли с собой. Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам, как ничто более, больше хлеба насущного. Где же приобрести прощение грехов? Можно ли забыть прошлое? Если да, то каким образом? Я только что рассказал историю с моим отцом. Я никогда не смог изгладить свою вину. Вы понимаете меня? В сущности, мы не можем поправить наши проступки. Все наши действия пред Богом запечатлены в ожидании возмездия. Один человек по имени Иуда предал своего Спасителя за 30 сребреников. И вдруг он понял, что поступил неправильно.

Один голос. От начала до конца, от Старого до Нового Завета, основным гимном Библии является «Прощение грехов существует». Где? Пойдемте со мной за ворота Иерусалима, к холму Голгофы. Мы не будем обращать внимания ни на толпу людей, ни на разбойников по правую и левую руку, ни на римских солдат, но только на человека, распятого на кресте посреди них. Кто этот человек? Он не такой, как мы. Однажды среди множества людей он сказал: «Кто может меня обвинить в каком-либо грехе?» И никто ни одного греха не назвал. Об этом никто из нас не рискнул бы даже спросить. Затем его обвинили в преступлении, и римские судьи, а также еврейский Синедрион, допрашивали его, но нашли его невиновным. Он не один из нас. Он не нуждается в прощении грехов, и это он висит там, на кресте. Кто этот человек? Он явился не из мира людей, но пришел к нам из другого измерения, из мира Божьего. Я говорю вам об Иисусе, Сыне Божием. И Он висит на кресте? Почему? За что? Друзья мои, Бог праведен. Он должен наказывать грех. Тогда Он наши грехи переложил на Сына, на Своего Сына, и взыскивает наши грехи с Иисуса. Наказание мира нашего было на Нем. Это великая весть Библии. Суду Божьему предан Иисус ради нашего умиротворения. Вот где прощение грехов. Где мне избавиться от грехов? Где мне найти мир с Богом? У креста Иисуса. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Постичь бы нам это. Опубликована интересная книга американца Вильяма Л. Гулля. Это был пастор, 13 раз посетивший в тюрьме Адольфа Айхмана, виновного в убийстве миллионов людей. Он вел с ним длинные беседы, слышал его последние слова, проводил его до виселицы и присутствовал при том, когда его пепел был высыпан в Средиземное море. Пастор опубликовал содержание своих бесед с Айхманом под заглавием «Борьба за одну душу». Вначале он повествует о том, что имел большое желание спасти этого страшного грешника, чтобы тот не попал в ад. Потрясающим было то, что этот человек, убивший миллионы людей, доставивший миру ужасное горе, сидя за письменным столом, до последнего момента говорил: «Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня умирали. Мне не нужно прощение грехов. Я этого попросту не желаю». Не хотите ли и вы идти по следам Айхмана и так умереть? Нет? Если вы этого не желаете, то обратитесь от всего сердца к Иисусу, Сыну Божьему. Только Он может прощать грехи, так как умер за них, заплатил за них. Когда пастор Гуль разговаривал с Айхманом, ему было противно предлагать этому человеку прощение грехов посредством крови Иисуса. Возможно ли даже такому человеку получить спасение? Да. Да, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Но я должен сознаться в своем грехе, рассказать ему, а потом, взирая на крест, верой принять. Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт. В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался в гробе, но воскрес в третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в ней говорится о поручительстве. «Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно». В жизни всегда так бывает, если кто-нибудь должен возместить долг. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех — смерть». Бог требует нашей смертью возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи, для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом.
Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом,

либо идете к Иисусу со словами «Господь Иисус, я хочу постичь то, что Ты заплатил за меня». Эрнст Готлиб Вольтерсдорф признает в одном гимне: «Я знаю без сомнения, заступник мой пришел, он мне грехов прощения своей ценой обрел. Он заплатил сполна за все мои проступки, от них нет и следа». В Библии также наглядно показана картина выкупа. Один человек попал во власть работорговца. Сам он откупиться не мог. Но вот приходит добрый господин и видит этого раба. Его сердце сжалилось, и он спрашивает: «Сколько он стоит? Я его выкупаю». С какого времени раб свободен? С той минуты, когда заплачена последняя копейка. Иисус заплатил за вас на Голгофе последнюю копейку. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: «Господь Иисус, я перед Тобой слагаю свои грехи и верю, что Ты их уничтожишь». Иисус выкупает. Он освобождает от рабства греха. Филипп Фридрих Гиллер поет: «От греха освобождение — это жизни обновление для измученного духа в чудном имени Иисуса». Библия приводит все новые и новые примеры. Так она приводит пример примирения. Даже темный язычник знает, что он нуждается в примирении. Поэтому во всех религиях есть масса священников, совершающих жертвоприношения для примирения. Но Бог признает только одну единственную жертву примирения. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Многие священники приносили различные жертвы. Иисус же сам священник, который примиряет с Богом. И Он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь Он один может примирить нас с Богом. Альберт Кнап в одном гимне говорит: «Вечно буду видеть пред очами, как он бледный, с кровью на челе, на руках, прибитых к дереву гвоздями, висит тихий агнец на кресте. Я уверен, это также за меня совершилось», — произнес он со креста. Кроме того, в Библии используется образ очищения. Один христианин пишет другому: «Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи». Вы, наверное, знаете историю о блудном сыне, который дошел до того, что был вынужден жить среди свиней. Так происходило в жизни со многими людьми. Над таковыми стоит искренне сжалиться. Но вот блудный сын опомнился и побежал, такой, каким был, домой, в объятия отца. Он не стал сначала приводить себя в порядок, не купил себе костюма и новых башмаков, но пришел таким, каким был. А отец его затем очистил и одел в новые одежды. Многие люди считают, что им сначала нужно стать добрыми, тогда они смогут быть христианами. Это катастрофическое заблуждение. Мы можем приходить к Иисусу такими грязными и измазанными, какие мы есть. О, как запачкана и осквернена наша жизнь! Придите к Иисусу таковыми, как вы есть. Он вас очистит, Он все обновит. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Об этом свидетельствует апостол Иоанн. Это можем подтвердить и мы. У меня сейчас нет возможности привести вам все примеры, которые используются в Библии, но я думаю, что вы начнете сами читать Библию, и таким образом вы глубже познакомитесь с этой чудесной вестью о прощении грехов. Как нам быть в этой жизни, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Своими силами с ними не справиться. Справиться можно, лишь придя к Иисусу и попросив у Него прощения грехов. Тогда исчезнут внутренний страх и отчаяние. Посвятить себя Иисусу — это не темное, страшное дело, но переход от мрачного могильного страха к светлому весеннему сиянию солнца благодати Божией. Этого я вам желаю от всего сердца. Итак, нужно ли нам прощение грехов? Да. Где нам его найти? У Иисуса, распятого и воскресшего Спасителя. Как мне достичь этого? Возможно, сейчас кто-нибудь думает: это же прекрасно, это должно быть чудесно, иметь прощение грехов.
Но как мне этого достичь? Об этом не пишут газеты, не сообщают романы и не говорится в фильмах. Как мне этого достичь? Да, как мне достичь? Тут никто помочь не может. Я думаю, лучше всего будет, если вы сегодня же уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес, Он жив. В Библии так говорится о людях, уверовавших. Каждый, кто призовет имя Иисуса, прямо сейчас приступайте к делу, призовите Его. Знаете ли вы значение слова «призвать»? Это прямой провод к Иисусу. Но вы им давно не пользовались. У вас есть прямой провод к Иисусу, но вы, возможно, никогда с Ним не говорили. Очень жаль, очень жаль. Вызовите же Его. Вам не нужно долго выбирать слова, но стоит только сказать «Господь Иисус», и Он уже на проводе, Он уже слушает. Именно это и есть молитва. А дальше? О чем вам говорить? Обо всем, что у вас на сердце. Скажите: «Иисус, у меня плохие взаимоотношения с одним человеком. Самому мне не выйти из этого состояния. Но я знаю, что это грех. Иисус, помоги мне». Или: «Иисус, мое предприятие не в порядке. Налоговые платежи уже давно не в порядке. Но я не знаю, как мне поступить иначе, так как меня ожидает банкротство. Господь Иисус, помоги ты мне». Или: «Господь Иисус, я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, помоги ты мне». Понимаете? Вы можете Иисусу доверить по проводу то, что вы не скажете ни одному человеку. Он слышит. Выкладывайте же все. Это освободит вас. Выскажите Ему все ваши проступки. Спросите Его: «Господь Иисус, пастор Буш сказал, что Твоя кровь все очищает. Это правда?» Спросите это у Него. Поговорите с Ним сегодня же. Начните разговаривать с Иисусом по проводу, который уже так долго существует без пользы для вас. Используйте этот провод непрестанно. Посредством него вы можете говорить с Иисусом. Обращайтесь к тем людям, которые призывают имя Иисуса. Возможно, вы скажете: «Да, я ему все рассказал, но он мне ничего не отвечает». Но будьте внимательны. Сейчас я вам расскажу о проводе, по которому он с вами говорит. Для этого возьмите Евангелие, Новый Завет. Старый Завет вы прочтете позже. С него не начинайте, это пока слишком трудно для вас. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна. Затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда вы заметите, что это Он говорит с вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг. Она является проводом, посредством которого Бог говорит со мной. Однажды мне сказал кто-то: «Когда я хочу слышать Бога, я иду в лес». Но я ответил ему: «Это же глупо. Когда я в лесу, я слышу шум деревьев, пение птиц и журчание ручейков. Это прекрасно, но лес не даст мне ответ на вопросы. Прощены ли мне грехи? Как мне получить новое сердце? И милостив ли Бог по отношению ко мне? Об этом Бог говорит мне только посредством Библии». Посвятите ежедневно четверть часа Иисусу, воззовите к Иисусу и скажите Ему все. «Господи, у меня сегодня много дел, одному мне не справиться». Вы меня поняли? Скажите Ему все, а затем откройте Евангелие и прочтите полглавы. «Господь Иисус, теперь говори Ты». И вдруг вы встречаете Слово Божие для себя. Это вы сразу заметите. «Это Он говорит мне». Подчеркните себе это, а еще лучше поставьте рядом дату. В молодости мне пришлось быть в одном доме. Там на пианино лежала Библия. Когда я ее взял в руки, то заметил, что многие места были подчеркнуты красным и зеленым. А рядом поставлены даты. Это было в большой семье, и я спросил, чья это Библия. «Она принадлежит нашей Эмми», — последовал ответ. Мне приглянулась эта Эмми, и я женился на ней. Я хотел иметь девушку, которая понимала бы, что Иисус с нами разговаривает по такому проводу, а не иначе. Когда люди спорят о Библии, мне становится не по себе. Они говорят, что Библия написана людьми, и всякую прочую чепуху тоже говорят.
Мне от этого становится скучно. В Первую мировую войну я некоторое время был телефонистом. Тогда мы еще не знали о беспроволочном радио. У нас были маленькие аппараты, к которым были присоединены провода. Однажды мне пришлось быть на наблюдательном пункте, расположенном на возвышенности. Еще не было возведено никаких защитных сооружений, и я пытался связаться с батареей, лежа в траве. Вдруг я увидел, как вдоль возвышенности проходит один из легкораненых пехотинцев. Я закричал: «Ложись, нас обнаружили! Сейчас по нас откроют огонь!» Он бросился ниц, подполз ко мне и говорит: «У меня отпуск, я теперь могу ехать домой. Послушай-ка, ну и старый же у тебя аппарат!» «Да», — пробурчал я, — «старая модель, и клеммы совершенно расхлябаны». «Да», — подтвердил я, — «клеммы совсем расшатались». «И вот даже кусок отломался», — продолжал он. Тогда я не выдержал. «Так, теперь помолчи, у меня нет времени долго выслушивать твою критику. Мне нужно выйти на связь». Точно так же происходит у меня с Библией. Как только я настраиваюсь слушать голос Иисуса, приходят люди, которые говорят, что Библию написали тоже люди. Но на это я могу ответить только так: «Ах, замолчите же, в ней я слышу голос Иисуса». Вы меня поняли? Не позволяйте себя сбивать с толку. Он говорит на этом проводе. И еще. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят идти этим путем. Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают: «Ах, это же для бабушки, в церковь ходят только старые люди». Поэтому я рад, что более 30 лет был пастором молодежи и узнал множество молодых людей, которые вам могут подтвердить сказанное мной. Есть прощение грехов, с Иисусом можно разговаривать. Он отвечает: «Ищите общение с людьми, которые имеют опыт общения с Иисусом». Да, таких людей найти можно, которые тоже хотят идти с Иисусом дорогой к небу. Итак, Иисус стоит перед вами и говорит вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки и ошибки. Я успокою вас. Я могу вам даровать прощение грехов».

Уважаемый радиослушатель, есть ли у тебя мир с Богом и твоей совестью? Если нет, то прямо сейчас обратись к Господу в молитве. Ты можешь обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня. Прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Советую перечислить перед Богом все грехи, которые вы помните. Омой меня, Святой Пречистой, кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь, будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь».

Христос. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 14. Патч. Утром в понедельник я с трудом переставлял ноги, хотя в то же время какой-то внутренний голос подстегивал меня: «Быстрее, быстрее!» Это был первый день учебы. Я терпеть не мог возвращаться в школу. Но что меня беспокоило больше всего, так это то, что прадедушка останется дома один. Я просто не представлял, чем он может занимать себя целый день. Конечно же, дома будет тетя Лу. Но теперь, вдобавок ко всем ее заботам, ей придется уделять время еще и прадедушке. Пожалуй, были еще и другие причины, по которым я не любил возвращаться в школу, и одна из них — туфли. Теперь мне придется ходить в них каждый день, с чем никак не могли согласиться мои ноги, привыкшие за лето к босоногой жизни. Хотя, с другой стороны, по утрам уже было довольно-таки прохладно, и, думаю, мне все равно пришлось бы скоро обуться. Второй причиной была тетя Лу. Кроме того, что мне в школе без нее было ужасно тоскливо, я понимал, что по окончании жатвы дедушка и дядя Чарли возобновят свои поиски жениха. Мне совсем не хотелось оставлять тетю Лу без охраны. И, наверное, последняя причина заключалась просто в том, что парни терпеть не могут школу. Кому нужна вся эта зубрежка, уроки рукоделия, девчачьи игры и сами девчонки? Все, что нагоняет тоску на ребят моего возраста. Но, с другой стороны, я должен был признать, что отчасти люблю школу. Было так здорово общаться с другими парнями, играть в футбол или в пятнашки, или в ножик. На ферме мне особо-то играть было не с кем. Хотя я бы ни за что на свете не согласился в этом кому-либо признаться, мне также нравилась и учительница. Ее звали Марта Петерсон, и она была младшей из дочерей Петерсонов. Хотя и несколько высоковата, как для женщины, она была стройна, как береза. К тому же у нее был мягкий, мелодичный голос. Я очень любил слушать, как она читает. На протяжении дня миссис Петерсон всегда прочитывала нам главу из какой-либо книги на свое усмотрение. Так мы уже прослушали несколько книг, и мне это никогда не надоедало. По правде говоря, мне даже нравилось учиться. Я знал, что парню не должно нравиться сидеть за книжками, но ничего не мог с собой поделать. В книгах было так много интересного, столько картинок. Иногда мне едва удавалось скрыть свой энтузиазм. Лучше всего мне давалась арифметика. В этом я всегда был лучшим в классе, не прилагая особых усилий. Потом мне еще нравилось правописание, география и почти все остальные предметы. Что меня совершенно не интересовало, так это музыка. Мисс Петерсон пропевала гамму и хотела, чтобы мы за ней повторили, но у меня это никогда не получалось, из-за чего я всегда смущался и нервничал. В общем, хотя я чувствовала себя предателем своего пола, мне нравилось учиться. Думаю, прадедушка тоже любил. Когда в то утро мы говорили о школе, его глаза сверкали. Казалось, еще немного, и он почистится, причешется и пойдет вместе со мной. Было приятно опять увидеться со старыми друзьями. Столько радостных приветствий и похлопываний по спине при встрече на школьном дворе. Но, наконец, прозвенел долгожданный звонок, и мы шумной толпой побежали на занятия. В классе, мило улыбаясь, нас уже ждала мисс Петерсон, красивая, как никогда. Мне даже пришлось посмотреть себе под ноги, чтобы никто не заметил, как я покраснел. День пролетел быстро, и не успели мы оглянуться, как нас уже распустили по домам. Мне не хотелось уходить, но в то же время я не мог дождаться, когда окажусь дома и расскажу прадедушке и тете Лу, как прошел мой день. Едва оказавшись за гребнем холма, откуда не было видно школу, я стянул с себя туфли и запихнул в них носки. Связав их шнурками, я повесил туфли на плечо на тот случай, если мне понадобятся свободные руки, чтобы швырнуть камни или еще что-нибудь. Потом я немного закатал штанины, чтобы они не волочились по пыли, и отправился в путь домой. Всю дорогу я почти бежал, и когда, наконец, ворвался на кухню, то так запыхался, что не мог сказать ни слова,
и мне пришлось сесть, чтобы перевести дух. При виде моего возбужденного состояния тетя Лу засмеялась и принесла мне большой стакан холодного молока и немного теплых булочек прямо из печи. Прадедушке она принесла то же самое. Вскоре я уже был в силах рассказывать о своих приключениях в первый учебный день. Закончив свой рассказ и доев булочки, я отправился переодеться в рабочую одежду. Мне нужно было накормить свиней. Когда я спустился вниз, меня уже поджидал прадедушка, чтобы отправиться вместе со мной к сараю. «Послушай, Джошуа», — сказал он, — «я так понимаю, Лу скоро исполнится 18». Я об этом как-то не думал, но немного поразмыслив, понял, что прадедушка прав. «Да, вроде бы да». «У тебя есть какие-нибудь идеи, чтобы устроить для нее особенный праздник?» Я на минуту задумался. «Она любит вечеринки, но не скажу, что она часто ходит на них», — добавил я. Прадедушка немного помолчал. «Не думаю, что трое стариков и один мальчишка — подходящая компания для ее вечеринки». «Может, нам помогут Сью Энн и Нелли Холлидей? Или еще кто-нибудь из девчонок?» Прадедушка задумчиво покусал кончик уса. «Возможно. Нужно будет как-то с ними поговорить. Как бы нам встретиться с этими барышнями?» «Вы могли бы написать записку, а я возьму ее с собой в школу и передам Уилли, чтобы он отдал дома Сью Энн». «Отличная идея, Джошуа. Мы так и сделаем». Довольный собой, я улыбнулся, но тут прадедушка резко сменил тему разговора. «А теперь давай займемся делом. Мы так быстро справились по хозяйству, что у нас даже осталось немного свободного времени. Когда я сложил в поленницу последнюю охапку дров, работники еще не вернулись с заготовки сена, а ужин еще не был готов. Прадедушка также освободился от своей охапки, и мы принялись отряхивать с одежды мелкие щепки, траву и кусочки коры. «Я хочу тебе кое-что показать, Джошуа. Идем». Прадедушка направился к маленькому навесу посреди двора. В нем мы хранили грабли, тряпки, тачку и всякое такое, и мне было совсем неинтересно на все это смотреть. Но все же я последовал за прадедушкой. Может, он нашел мышиное гнездо или еще что-нибудь. Прадедушка открыл дверь, и в этот момент к моим ногам метнулся какой-то странный, лохматый черно-белый комок. Подпрыгнув как ужаленный, я отскочил назад. Прадедушка, рассмеявшись, подхватил в охапку это юркое существо, пытаясь усмирить его. «Чего? Не ожидал такого теплого приема?» — весело спросил он. Я присмотрелся получше, и у меня перехватило дыхание. Это был щенок. Я протянул к нему руки. В моей голове сновал целый рой вопросов. «Откуда он?» «От одной семьи из города». «Но когда?» «Ну, я нашел его несколько недель назад, но отдали мне его только сегодня». «Вы были сегодня в городе?» «Был». «Но как вы туда добрались?» «Немного пешком, немного на попутной повозке». Я изумленно уставился на прадедушку. «Подумай только! Он пошел в город пешком. Наверное, ему очень нужно было попасть туда». «Но почему вы не попросили дедушку или дядю Чарли отвезти вас, если у вас были срочные дела в городе?» «Да мне, в общем-то, не нужно было. Просто я хотела забрать вот этого приятеля. Он только на прошлой неделе был отнят от матери». Я опять перевел внимание на щенка. «Значит, он ваш?» Прадедушка широко улыбнулся. «Нет, Джошуа, он твой». «Мой?» Все это просто не умещалось у меня в голове, но мои руки уже крепко сжимали эту драгоценность. Я прижался к пушистому комочку щекой, и он в благодарность за внимание лизнул меня. Засмеявшись, я опять подставил щеку. Потом я отпустил щенка на землю, чтобы получше рассмотреть его.
Но это было непросто сделать, потому что он ни на секунды не останавливался на месте. Щенок еще был по-младенчески пухлым, но, судя по всему, уже приближался к периоду настоящего взросления. Его курчавая шерсть была преимущественно черной, с небольшими белыми крапинами, из-за чего он выглядел довольно-таки комично. Глядя на этого непоседу, я понимал, что впереди меня ждет немало веселья. Опять подхватив щенка на руки, я начал трепать его по шерстке. «Моя собака! Моя собственная собака!» Снова и снова повторял я себе, не веря собственному счастью. Прадедушка стоял рядом и только улыбался. «Ой!» — спохватился я. «Забыл вам сказать спасибо!» «Пустяки, Джошуа! Он такой красивый! Я обязательно научу его разным трюкам! Стоять на задних лапах, притворяться мертвым, переворачиваться и все остальное!» «А как ты его назовешь?» Я посмотрел на щенка и задумался. Через мой разум проносились все собачьи клички, которые я когда-либо слышал. Но ни одна из них не подходила, пока я не дошел до имени Патч. «Да, это именно то, что нужно». «Патч», — сказал я. «Патч», — повторил прадедушка. «Что ж, очень подходящее имя». Выбрав полено потолще, дедушка поставил его вертикально и сел, наблюдая за мной и моим щенком. Я катался по траве, а Патч по щенячьи рыча гонялся за моими штанинами, рукавами и даже волосами, кусаясь, борясь и кувыркаясь вместе со мной. Мы так увлеклись своими шумными играми, что совсем не заметили приезда дедушки и дяди Чарли. Я спохватился только тогда, когда почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Дедушка и дядя Чарли стояли рядом, с озадаченным видом, наблюдая за мной и щенком. На какое-то мгновение я испугался, что они не разрешат мне оставить Патча, и подсознательно прижал его к себе покрепче. «Ну и откуда?» — начал дедушка. Прадедушка встал со своего полена, которое сразу же упало под своим весом. «Я привез его из города. У каждого парня должна быть собака», — сказал он, глядя прямо в глаза дедушке. «Согласен. Я уже и сам думал раздобыть для него щенка», — кивнул дедушка. «А ну-ка, дай я на него взгляну, сынок». И я представил ему с дядей Чарли моего Патча. Дедушка легонько потрепал его за холку и подергал за ушко. «Вижу, он веселый». Потом настала очередь дяди Чарли. Он погладил щенка по шерстке. «Хоть ты и маленький комок проблем, — сказал он шутливо, — но, по крайней мере, с тобой здесь будет веселее». В этот момент из дома вышла тетя Лу, и я вдруг понял, что настолько увлекся своим подарком, что до сих пор не показал ей Патча. «Смотри! — воскликнул я. — Смотри, что мне подарил прадедушка!» Лу с улыбкой подошла и погладила обратной стороной ладони мягкую шерстку щенка. «Да уж, и как ты думаешь, кто будет наполнять его пузо теплым молоком и развлекать его в течение дня? Но уже пора ужинать. Сади его обратно под навес и иди умываться». Я повиновался, хотя мне ужасно не хотелось расставаться с моим Патчем. После ужина я захватил несколько мясных шкурок и блюдце молока для щенка. Выпросив у дяди Чарли старый пиджак, я устроил для Патча удобную постель в коробке, которая была достаточно мелкой, чтобы он мог свободно залазить в нее. В тот день меня позвали спать совсем рано. Было всего лишь 9 часов вечера. Неохотно отпустив щенка в коробку, я направился к дому, пообещав Патчу, что утром сразу же приду к нему. Когда я готовился ко сну, мой разум был наполнен планами для моего пса. Нужно будет сделать для него будку и ошейник. И теперь мне было кого учить разным трюкам. Передо мной открывался целый новый мир. И все это благодаря прадедушке. В последнее время
я не часто разговаривала с Богом. Если бы тетя Лу узнала об этом, то была бы неприятно удивлена и огорчена. Я немного колебался, стоит ли молиться после того, как я столько времени игнорировал его, но все же отбросил свою гордость, сполз с кровати и опустился на колени. «Дорогой Господь, я хотел бы поблагодарить Тебя за пару вещей. Да, раньше я думала, что Ты не сделаешь для меня ничего особенного, но теперь я благодарю Тебя за приезд прадедушки. Хотя я сначала и не хотел, чтобы он приезжал. И спасибо также за Патчи. Помоги мне вырастить из него хорошего пса, чтобы он не создавал для нас очень уж много проблем. Аминь». Я собрался обратно в свою постель, укутавшись в одеяло по самый подбородок. Засыпая, я представлял себя вместе со своей собакой. Глава 15. Обида. На следующее утро я разрывался между двумя желаниями. Я не мог дождаться, когда попаду в школу и расскажу ребятам о моей новой собаке. Но в то же время мне ужасно не хотелось расставаться с моим Патчем. Если бы можно было его взять с собой. Но даже я понимал, что об этом не может быть и речи. Дотянув до последней минуты, я, наконец, неохотно попрощался с Патчем, пообещав ему, что вернусь как можно быстрее. Мне не хотелось, чтобы щенок увязался за мной, поэтому я попросил прадедушку выпустить его из-под навеса только тогда, когда я уйду. Патч не должен сидеть целый день взаперти и скучать. Пусть знакомится с фермой. До школы мне пришлось буквально бежать, и я настолько запыхался, что ничего толком объяснить друзьям не смог. До звонка я только успел сказать ребятам, что у меня появилась собака. Ребята сразу же засыпали меня вопросами. Я как мог отвечал на них, пока мы спешили выстроиться в линию, чтобы отдать честь флагу и повторить «Отче наш». Авери и Уилли пообещали при первой же возможности зайти ко мне, чтобы посмотреть на Патчи. На переменах и во время обеденного перерыва мы только о том и говорили, что о моем щенке. Я описывал его снова и снова, и некоторые из ребят восторгались не меньше меня. Об этой новости узнали даже девочки. Их настолько разбирало любопытство, что Сара Смит с Мэри Терли даже отважились подойти к нашей компании, чтобы расспросить меня о щенке.

«Присядь, Джош». Я неловко сел, переводя испуганный взгляд с тети Лу на прадедушку. Судорожно глотнув, тетя Лу прикусила губу, чтобы не дать волю слезам. Наконец, она взяла себя в руки и сказала тихим, дрожащим голосом. «Джош, сегодня случилось несчастье». Я это уже понял. Достаточно было одного взгляда на тетю Лу. «Твой щенок погиб». Я отказывался в это поверить. Это было просто невозможно. Но, взглянув на бледное лицо прадедушки и тетю Лу, вытирающую глаза влажным от слез носовым платком, я понял, что они не шутят. Не сказав ни слова, я вскочил из-за стола и, опрокинув стакан с молоком, выскочил в дверь. «Джош!» — крикнула мне вслед тетя Лу. «Оставь его!» — тихо сказал прадедушка. Его голос прозвучал необычно старым и усталым. Я мчался, не разбирая дороги, к ручью. Мне хотелось броситься прямо в холодную воду, чтобы смыть с себя все мое горе. Но я только упал на прибрежную траву. Парням негоже плакать, но я плакал. Я плакал до тех пор, пока у меня не осталось слез, и тогда я просто лежал и стонал. Когда я, наконец, поднялся с земли, уже смеркалось. К тому же стало заметно холоднее, и только тогда я заметил, что весь дрожу. Став на колени на краю берега, я воплескал холодной водой себе на лицо. От этого я совсем заледенел. Но зато ко мне вернулась способность думать. Уже темнело, и я совсем забыл о своих домашних обязанностях. Дедушка и дядя Чарли сейчас вернутся с заготовки сена, а моя работа еще не сделана. Я бросился к дому. Теперь, когда я мог спокойно размышлять, я начал спрашивать сам себя. Как это могло случиться? Что я сделал не так? Щенок, которого я так долго ждал, побыл моим всего лишь день. Так мало, что я даже не успел как следует почувствовать, что он мой. Добравшись до дома, я обнаружил, что прадедушка все сделал вместо меня, хотя на это ему, наверное, понадобилось больше времени, чем мне. Вся эта тяжелая работа уже не для такого старика, как мой дедуля. Тетя Лу, подпоив Босси, помогла ему наколоть дрова. Мне было ужасно стыдно, но в то же время я был очень им благодарен. Дорогие мои тетя Лу и прадедушка! Я опять чуть не заплакал, но взял себя в руки. Дядя Чарли и дедушка уже давно вернулись и даже успели поужинать, но тетя Лу оставила для меня полную тарелку еды, поставив ее в теплую печь. Я попытался есть, но из-за стоявшего в горле комка не мог проглотить и куска. Наконец, кое-как справившись с ужином, я впервые в жизни отправился сам в свою спальню, не дождавшись, пока дедушка скажет: «Сынок, пора спать». Мне хотелось поскорее оказаться наедине. Я больше не плакал. Что в этом толку? Я просто тихо лежал, изнывая от гнева и разочарования. «Почему? Почему? Почему?» Ко мне зашел прадедушка. Тихо открыв дверь, он нерешительно остановился на пороге. «Джошуа?» Я не мог сказать «уходи». По крайней мере, не прадедушке. «Да». «К тебе можно?» «Конечно». Зайдя в комнату, прадедушка сел на край моей кровати. Он немного посидел, не говоря ни слова, а потом положил мне на руку свою мягкую ладонь, совсем не такую, как у дедушки или дяди Чарли, загрубелую и шершавую от работы. Хотя, наверное, когда-то она была такой же. «Я понимаю, Джош, как тебе сейчас тяжело». «Нет, не понимаете, не понимаете!» Выпалил я, хотя где-то в глубине души понимал, что не прав. «Всегда нелегко терять того, кого любишь». Прикусив язык, я опять едва сдержался, чтобы не заплакать. «Я просто подумал, что тебе, наверное, захочется узнать, что произошло». Я промолчал. Мне и хотелось это узнать, и не хотелось.

0: одновременно. Патч был суетливым щенком и умным. Но, думаю, он решил, что знает больше, чем знал на самом деле. Я молча ожидал продолжения. За оградой сада как раз паслось стадо коров, и Патч, видимо, возомнил себя сторожевым псом. Мы с Лу услышали визг, но пока добрались до пастбища, его уже затоптали. Мы уже ничего не смогли сделать. Прадедушка замолчал, представив, как заплаканная тетя Лу и седоголовый старик хоронят изломанное тело моего щенка, я опять едва не разрыдался. Нежно погладив меня по голове, прадедушка встал и направился к двери. Я был рад, что он не ожидал, что я что-нибудь скажу, потому что я был не в состоянии разговаривать. Я лежал в темноте, думая о своем маленьком щенке, и в моей голове начали всплывать другие, горькие мысли. Заворачиваясь в них, как в одеяло, я находил какое-то странное удовлетворение в том, что чувствовал себя величайшим из страдальцев на земле. Горечь настолько переполнила меня, что я уже не мог сдерживаться и презрительно фыркнул. В этот момент дверь опять открылась. На этот раз в комнату тихо проскользнула тетя Лу. «Джош, не плачь!» — начала уговаривать она, хотя, судя по ее голосу, это относилось скорее к ней самой, чем ко мне. «Я не плачу». Поняв, что я выставил колючки и не пробиваем, как каменная стена, тетя Лу не стала убеждать меня, а просто присела на край кровати, точно так же, как это до нее сделал прадедушка. «Мне так жаль, Джош, так жаль!» Я знал, что ей действительно жаль. Мы просто уже ничего не могли сделать. «Бог мог бы!» Меня прорвало. В двух коротких обвиняющих словах я высказал все, что кипело у меня внутри. Тетя Лу затаила дыхание, как бы размышляя, что мне ответить, но я не стал дожидаться. «Вчера вечером я даже помолился ему и поблагодарил за прадедушку и за Патча, а он и дня не дал мне порадоваться моей собачке. Он мог бы защитить Патча, мог бы, но ему не до этого дела, вот и все». Он только то и делает, что лишает меня всего. И если он думает, что я буду любить его, то не дождется. Я не собираюсь любить его. На этот раз я разрыдался. Тетя Лу тихо сидела, совершенно ошеломленная моими словами. Я совершенно потерял контроль над собой. «Он даже не оставил мне воспоминаний!» Почти кричал я. «Он забрал у меня все!» Тетя Лу позволила мне выплакаться, пока я совсем не обессилел. Когда я, наконец, затих, она взяла меня за руку и нежно погладила мою ладонь. «Джош!»
1: «Что?» — выдавил я из себя.
0: «Что ты имел в виду, когда сказал про воспоминания, что их у тебя нет?» «То же самое было с папой и мамой», — пробормотал я, судорожно сглотнув. Бог забрал их еще до того, как я мог их запомнить. У дедушки есть что вспомнить, даже много чего. Он мне рассказывал о прабабушке и даже о прапрабабушке. И прадедушка тоже вспоминал о радостных днях, когда прабабушка была еще жива. У дяди Чарли тоже есть воспоминания, и только я не помню ничего, совершенно ничего. Я опять начал всхлипывать.
1: «Джош!»
0: «Что?»
1: «Джош, я тоже не помню свою маму, но у меня масса других воспоминаний».
0: Я посмотрел на нее в бледном свете луны, не понимая, о чем она говорит. «Моя мама умерла, когда я была совсем маленькой. Я знаю, что она любила меня. Я это просто чувствую. Но я совершенно ее не помню».
1: «Тогда о каких?»
0: «Мои воспоминания совершенно другие, но они такие же живые и наполненные любовью. Я помню лицо папы над моей кроваткой, как он смеялся, играя со мной. Я помню, как дядя Чарли катал меня на своей ноге со словами:
1: Вот как леди ездят на лошадке. Я помню, как папа брал меня на руки и колыхал перед сном. Помню, как он с обеспокоенным видом гладил меня по щеке, когда я болела корью. А когда однажды зимой я подхватила круп, они с дядей Чарли поочередно дежурили возле меня всю ночь. И так было 4 дня подряд, день и ночь у моей кровати. И еще я помню крохотного малыша, которого привезли к нам завернутым в одеяло. Когда я спросила папу, зачем его привезли, то он, проглотив слезы, сказал, что теперь этот малыш мой, и я должна заботиться о нем. Он нуждался во мне. Я помню, как одевала его, кормила из ложечки, играла с ним и любила его. Установилась пауза, во время которой тетя Лу старалась совладать со своими чувствами, чтобы опять не расплакаться. У меня масса воспоминаний, Джош. Хороших воспоминаний. Еле слышно прошептала она наконец. Слушая тетю Лу, я понял, что у меня тоже есть воспоминания. Просто я искал их не там, где нужно. Как и семьи, воспоминания бывают разными. Теперь у меня внутри началась борьба. Я был все еще зол на Бога и хотел нанести ответный удар. Но все равно он не должен был забирать у меня собаку. Джош, Бог не забирал у тебя Патча. Это просто... просто один из несчастных случаев, которые происходят со всеми. Вот и все. Но он мог не допустить этого. Тетя Лу какое-то мгновение помолчала, как бы обдумывая свой ответ. Да, он мог. Он мог бы провести нас через всю жизнь, ограждая и защищая от малейшего зла. И я могла бы поступить так же со своими петуниями, Джош. Закрыть их в ящик, чтобы на них не попадал ветер и дождь, жуки и пчелы. И что было бы с ними тогда, Джош? Я только пожал плечами. Ответ был очевиден. «Они никогда не дали бы цветов», — сказала тетя Лу. «Знаешь, Джош, я не могу сказать, что до конца понимаю Бога, но есть одна вещь, в которую я верю всем своим сердцем. Он любит нас. И эта любовь совершенна. И он всегда желает нам только хорошего. И я не знаю, Джош, каким образом смерть твоего щенка может послужить тебе во благо. Но я уверена, что это так. Иначе Бог не допустил бы этого. Теперь выбор за тобой. Каждый раз, когда в нашу жизнь приходят какие-то беды, нам приходится решать. Позволить случившемуся послужить нам во благо, как Бог этого хочет, или разрешить горечи укорениться в своей душе, подобно незаживающей язве. Мы все любим тебя, Джош, и не хотим, чтобы ты страдал. То, что произошло, уже нельзя изменить. Но не позволяй обиде укорениться и разрушить тебя. Бог любит тебя. Он поможет тебе справиться с обидой, если ты попросишь его об этом. Прими, что даже это может послужить тебе во благо. Постарайся, Джош. Пожалуйста, постарайся. Тетя Лу наклонилась и поцеловала меня. Ее щеки были мокрыми. Потом она встала и вышла из комнаты. Я лежал, размышляя над ее словами. В конце концов, я решил, что как-нибудь, может быть, на берегу ручья, переберу свои воспоминания. А вдруг мне действительно есть что вспомнить? Но даже в тот момент, лежа на своей кровати, я видел перед собой улыбающееся, голубоглазое ангельское лицо, которое, склонившись над моей колыбелью, воркует полное нежности слова. «Моя тетя Лу». Я постарался отогнать от себя эту картину. Мне не хотелось смешивать хорошие чувства со своей горечью, потому что они лишили бы меня этой горечи. Тетя Лу любила меня, в этом не было никакого сомнения. Прадедушка тоже, и даже должен был признать дедушка и дядя Чарли. Но Бог, это как-то не укладывалось у меня в голове. Если он действительно любил меня, то выбирал какие-то странные способы проявить свою любовь. Я понимал, что тетя Лу не хочет, чтобы я ненавидел Бога. Я даже сам немного боялся последствий таких чувств, и тогда я принял решение. Хорошо, я не буду ненавидеть его, но и любить его тоже не буду. Я просто буду испытывать к нему ничего, просто ничего. Я даже не буду думать о нем. Буду просто полностью игнорировать его. Пусть он задумается о своих поступках. Может, он даже пожалеет о том, что сделал.
0: Глава 16. Любовь в действии. На следующее утро мне было страшно идти в школу. Я должен был рассказать ребятам о том, что случилось с моим щенком, а мне этого ужасно не хотелось. Подумать только. Я даже всерьез размышлял над тем, не прогулять ли мне уроки. Меня посетила мысль взять бутерброды и провести полдня у ручья. Но потом я понял, что для этого мне придется соврать тете Лу. А такого я позволить себе не мог. В результате мне пришлось волочить себя в школу, выложить друзьям все случившееся и также, еле переставляя ноги, вернуться домой. Когда я вошел на кухню, тетя Лу суетилась возле прадедушки.
1: «Ну, пожалуйста, попей чаю», — уговаривала она. «На тебе же лица нет».
0: Я посмотрел на прадедушку. Он действительно выглядел ужасно усталым. Не хватало только, чтобы он заболел. Я процедил сквозь сцепленные зубы. «Если ты еще и его заберешь...» И мои пальцы сами собой сжались в кулаки. Увидев меня, прадедушка улыбнулся. Улыбка получилась вялой, но он храбрился. «Привет, Джошуа!»
1: «Привет!»
0: Я проскользнул на свой стул, и тетя Лу поставила передо мной стакан сока.
1: «Не цеди долго, Джошуа! Прадедушка хочет тебе кое-что показать!»
0: Услышав это, я залпом проглотил сок, и прадедушка опять повел меня к навесу. Внутри стоял аккуратно сбитый маленький ящик. Он уже был заколочен. Наверное, прадедушка решил, что мне лучше не видеть растоптанное тело Патча. Рядом с ящиком лежало надгробие. Длинный, заостренный кол с деревянной дощечкой, на которой краской было написано «Патч. Первая собака Джошуа».
1: «Я подумал, что ты, наверное, захочешь сам».
0: Я кивнул и, судорожно сглотнув, спросил: «Где?» Я шел впереди с ящиком в руках. Дедушка позади нес лопату. На дальнем конце огорода рос большой тополь, под которым был небольшой клочок мягкой почвы. Подойдя к дереву, я поставил ящик на землю и взял у прадедушки лопату. Мы молча опустили ящик в яму, забросали его землей и забили в холмик кол с табличкой. «Патч. Первая собака Джошуа». Прадедушка придумал необычную надпись. К нам присоединилась тетя Лу, положив на крошечную могилку букетик поздних осенних цветков.
1: «Весной мы посадим здесь фиалки», — сказала она.
0: «Спасибо», — сказал я и, захватив с собой лопату, направился к дому. Нужно было переодеться и заняться хозяйством.
1: «Джоша, подожди!» — окликнул меня прадедушка. «Это еще не все».
0: Я остановился, надеясь, что он не попросит меня помолиться над мертвой собакой.
1: «Это в доме»,
0: — объяснил прадедушка. Я послушно зашел в кухню и присел, ожидая, что же он мне хочет показать. Прадедушка, шаркая ногами, прошел мимо. Он действительно выглядел уставшим. Я никогда еще не видел, чтобы его походка была такой вялой. Через минуту прадедушка вышел из своей комнаты, неся что-то под своим свитером. Когда он подошел, этот бугор зашевелился, и наружу показался милый собачий носик и два живых, почти черных глаза.
1: «Я знаю, что это не Патч», — сказал прадедушка, выпутывая лапки щенка из своего свитера.
0: «Но она тоже очень веселая». Он передал собачку мне. Она была совсем крошечной, сущий младенец. У нее была курчавая коричневая шерстка,
1: а по бокам симпатичной мордочки свисали миленькие ушки. Картину дополнял пушистый хвост колечком. «Она еще совсем мала, чтобы обходиться без мамы», — сказал прадедушка. «Поэтому мы должны быть с ней очень осторожны. Она сейчас чувствует себя ужасно одинокой, поэтому к ней нужно относиться с любовью, Джоша». Я просто держал ее на руках, изумляясь, что щенок может быть настолько крошечным и в то же время безупречным. Собака лизала своим малюсеньким язычком мою руку. Видно, что она это уже хорошо умела делать. «Она никогда не станет сторожевой собакой, потому что слишком мала для этого», — продолжал прадедушка. «Эта порода вообще низкорослая, но я другой найти не смог». «Она очень красивая», — прервал я его, потому что мне показалось, что прадедушка извиняется за этого щенка. «Только посмотрите, посмотрите на ее мордашку! Бьюсь об заклад, она быстро научится трюкам. Уверен, она даже сможет ходить на задних лапках и танцевать». Внутри меня опять ожило что-то, что уже, казалось, умерло навсегда. Меня охватила радость. Я услышал, как тетя Лу облегченно вздохнула. Лицо прадедушки тоже уже не выглядело таким уставшим, как раньше. Я опять прижал к себе щенка. Собачка была настолько маленькой, что я мог без труда держать ее в своих ладонях. «Как ты ее назовешь?» — спросила тетя Лу. «Не знаю. Я подумаю над этим, пока буду заниматься по хозяйству». «Ох, я совсем забыл про хозяйство!» Я был вынужден оторваться от своего щенка. «Дедуля, ты мог бы присмотреть за ней, пока я займусь делами?» Прадедушка только улыбнулся. «Она выглядит немного сонной. Наверное, я просто положу ее себе на кровать, чтобы она могла поспать». Я передал щенка прадедушке, и он, тихо разговаривая с собачкой, понес ее в свою комнату. «Спасибо, Джош», — шепнула мне тетя Лу. «Он так устал. Я даже начала беспокоиться за него. Я боялась, что если ему еще придется заниматься и хозяйством, то для него это будет слишком». «Он заболел?» — спросила я беспокойно. «Нет, просто устал», — покачала головой тетя Лу. «Как только ты ушел в школу, он отправился в город, чтобы найти замену Патчу. Я не знаю, сколько он прошел пешком, а потом еще ходил по улицам, разыскивая собаку со щенками, но нашел только один выводок. Щенки были еще слишком малы, чтобы отнять их от матери. Но миссис Санки, хозяйка собаки, в конце концов разрешила выбрать одного». Прадедушка каждому по очереди подносил блюдце с молоком, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь из них лакать. Эта собачка была самой маленькой из всего выводка, но сразу же поняла, как работать язычком. Прадедушка всю дорогу домой нес ее на руках, так что она очень особенная, Джош. Я кивнул. Собачка действительно была особенной. Наверное, нужно будет ее назвать как-нибудь наподобие «Чудесная» или «Дарина». Я на цыпочках подошел к двери прадедушкиной комнаты. Мне хотелось поблагодарить его, если, конечно, мне удалось бы проглотить ставший в горле комок. Но он уже спал, тихо похрапывая. Щенок уютно устроился в его объятиях на груди. Мне опять перехватило горло. Нужно будет обязательно поблагодарить его позже, хотя, конечно же, нелегко было выразить в словах переполнявшие меня чувства.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника.